в нее впасть. Отведи от меня это. Заметьте. Третий текст, который мы прочтем, он уже нам хорошо знаком. Это 1 Коринфянам 10 глава, 13 стих. Даже с 12-го. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, то есть свойственное людям, не ангелам». И дальше сказано: «И верен Бог, который не попустит, то есть не допустит быть вам искушаемым сверх сил, но при этом при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Буквально облегчение, несколько синонимов этого слова в словаре. Выход, то есть он предложит выход. Он каким-то чудесным, сверхъестественным образом не просто поддержит морально, физически, хотя это нам не лишнее, как мы говорим, но когда мы понимаем, что такое испытание в жизни человека, то нужно для того, чтобы его пройти, знать, куда идти. И вроде бы оно не сверх наших сил, как мы читаем, но при этом, при всем оказывается, что мы его не пройдем, если Бог не даст нам облегчения. В буквальном смысле, как я уже сказал, если Он нам не покажет, не предложит, не подведет к выходу, к тому разрешению этой ситуации, которая нам так необходима. Есть огромное множество вопросов у меня. Хотя, конечно, в Библии есть такие слова, где говорится: «Испытай меня и узнай, что в сердце моем». У меня всегда возникал вопрос: а что, Бог не знает, что в моем сердце? Сталкиваются две идеи. Одна идея – всезнание Бога, другая идея – вот этих антропоморфизмов, которые нам предложены, то есть придание Богу неких человеческих свойств, чтобы мы могли понять. То есть есть ли что-то в нас, чем мы можем удивить Бога? Ну, как вы думаете? Помните, я как-то раз говорил, что когда наблюдаешь за мудрецами различных веков, то есть теми, кто исследовали Писание, их гениальность заключалась не в ответах на вопросы, а в вопросах, которые они задавали и на которые искали ответ. То есть еще нужно набраться смелости, дерзновения в самом высоком чистом смысле этого слова и иметь мудрость, чтобы спросить себя и спросить Бога: а для чего нас проверять? На самом деле, зачем Богу подвергать нас проверке, если Он заранее знает, каким будет результат? И если вдруг наши страдания не предназначены для проверки, значит, их цель не в стремлении Всевышнего узнать что-то новое о нас, правда? Но мы уверены, что Он знает о нас все и знает наперед. Тогда кому нужны эти проверки? Какой толк из них? Еще один вопрос можно будет прибавить к этому. Само слово «испытание», «испытай меня» на древнем языке, на котором написаны псалмы и писания Ветхого Завета на иврите, звучит как «нисайон». Ничего нам не говорит, ни о чем, казалось бы, да? Но чем отличается древний язык от нашего языка? Это не просто произношение каких-то звуков, которые обозначают какой-то предмет. Это некое указание в самом слове, в каждом слове вложен уже некий смысл того, что это слово говорит. Например, небеса. Шамаем. Маем – вода. Шам – там. В самом слове шамаем – там – вода. То есть за много тысяч лет было известно, что там в облаках – вода. Солнце, шемеш. Ну, казалось бы, шемеш и шемеш. А на иврите это понятно. Шам, там, эш, огонь. То есть там огонь. Я пытаюсь вам показать смысл. То есть каждое слово, оно не просто буквы. Оно слово образующее понятие. Оно имеет определенный смысл. Так вот, в слове, которое использовано для понятия испытания, нисайон, его корень «нес» означает «знамя, высоко поднятый флаг».
То есть переводится как чудо. Нес – это чудо, но в то же время нес означает и флаг, и знамя. Что это значит? Если мы глубоко пытаемся проанализировать, то чудо, оно подобно знамени, которое свидетельствует о присутствии Бога в нашем мире. Совсем недавно вот показывали, что штаб флота перешел из Москвы в Петербург. Что произошло? Какое мероприятие было в городе, если вы как-то уловили? Был подъем торжественный Андреевского флага. Что это означало, подъем торжественный Андреевского флага? Это означало, что глава флота, руководитель флота находится в своем штабе здесь и сейчас. То есть, если он уедет, флаг будет приспущен. То есть руководство флота здесь, поэтому поднят флаг. Улавливаете смысл понятия чуда, которое как знамя говорит о том, что Создатель мира здесь, слава Ему. Но тут же возникает вопрос, какое отношение имеет испытание к чуду? То есть где в испытании мы видим чудо? Уточню, если человеку предстоит испытание, может ли он выстоять в этом испытании? Можно ли выдержать испытание или нет? Как вы думаете? Тогда при чем здесь чудо? То есть, если его можно выдержать, то зачем чудо? А если его нельзя выдержать, то зачем Бог требует от нас невозможного тогда? И вот мы постараемся ответить на эти вопросы сегодня. Итак, первое, мы говорим об испытании. Очень важно отметить, что когда Бог вводит человека в определенные испытания, и опять же, сейчас я не говорю об испытаниях как наказании, страдании, расплате за грехи. Хотя такое тоже возможно в жизни человека по милости Бога, только если Бог милостив к этому человеку. Если Бог милостив, Он может дать возможность очиститься здесь. Но еще есть определенного рода испытания, которые переживали многие герои библейских повествований, в том числе и Авраам. Я хочу сказать несколько мыслей, которые мы должны понять. Как мы определяем, что мы попадаем в испытание, допущенное Богом, и что оно делает в нас? Хочу сказать, что испытания противоестественны всегда. Что это означает? То есть те решения, которые ты должен принять в этом испытании, они идут против естественных, сформировавшихся качеств твоей личности, твоей природы, я бы сказал. Или же против реальных обстоятельств жизни. Повторю, испытания, они всегда противоестественны. Вспомним буквально кратко о Давиде, потом еще больше. У него было величайшее испытание в жизни – и мы знаем, какое, когда он встретил, увидел Версавию. Что произошло с Давидом в этом испытании? Он не выдержал его. Он пошел вслед за своей натурой, за своей природой, за своими естественными желаниями. Я сейчас не пытаюсь Давида снизить только лишь до уровня обычного человека, который искушается какими-то плотскими вещами, потому что Давид был пророком, и он знал, что эта женщина, он чувствовал, он имел наитие духовное, он знал, что эта женщина предназначена ему от Бога, он знал это. Иначе бы не совершилось то, что совершилось, не родился бы Соломон именно от нее, и в этом роду Мессия, вы понимаете, о чем мы говорим? То есть именно в роду рода Давидова пришел Спаситель Мессия, и значит, эта женщина однозначно была предназначена Богом Давиду. Но Давид, для него это было противоестественно, подчеркиваю, против его характера, против его позиции в жизни. Он всегда что-то делал, всегда как по лезвию ножа, заметьте. То плащ у Саула отрежут прямо в пещере, то еще что-нибудь. Всегда вот какая-то грань. Он не нарушал закон никогда, но всегда была вот грань, как по лезвию ножа, чуть-чуть в сторону, и уже что-то не так. И для Давида было противоестественно дождаться времени, которое ему нужно было, необозримое время, которое ему нужно было претерпеть,
чтобы эта женщина стала законной для него. И мы знаем, что произошло. Он не выдержал испытания, пошел за своей натурой и проиграл. Это было действительно проигрыш, это было поражение в его жизни. А Давид только лишь потом смог, конечно, приобретя в этом определенный урок, определенные качества, он смог нечто восстановить себе. Но это не было пользы Давида, мы должны понять. Другая картина — Авраам. Вы помните, когда Бог обращается к нему с самым страшным испытанием, которое только возможно. Мы знаем это жертвоприношение Исаака, когда Бог говорит ему: «Прошу тебя», буквально вот в тексте, в древнем, то есть «я прошу тебя отдать мне твоего сына». Это даже не приказ. Я всегда думаю, как Авраам мог знать, что это Бог к нему обращается, что это не плод его воображения, что это не, как мы боимся, злой дух к нему придет. Но, наверное, друзья мои, когда действительно Бог приходит в жизнь человека, особенно такого, который предан ему всем сердцем, никогда не будет сомнения, никогда невозможно спутать, даже невозможно сомневаться вот на таком духовном уровне, как был Авраам. Но это была ужасно трудная проверка. Долгожданный сын, которого он хотел, который был дан сверхъестественным образом, то есть в нарушении всех порядков вещей, то все было нарушено, весь заведенный порядок, все, что было в этой природе дано по естественным законам, было поменено. Помните, когда Бог сказал Аврааму: «Выйди из шатра и посмотри на звезды, взгляни на звезды». Мы об этом говорили, что это слово удивительное. Мы как себе обычно представляем? Бог говорит: «Выйди из шатра и посмотри на звезды, вот столько будет твоих потомков». Нет, не так. «Взгляни» — слово означает, оно несет особый характер. Не снизу вверх, а «взгляни» — сверху вниз, как написано в тексте древнем. То есть Бог как бы выводит Авраама за пределы мира, и он показывает ему, что все, что есть в этом мире, имеет единый источник, управляется одним Богом. И так будет и потомство твое. То есть оно не будет зависеть от причинно-следственных, социальных, экономических каких-либо причин. Оно будет полностью зависеть только от меня. И вот чудесным образом, когда и происходит это нарушение естественных процессов, и Сара, уже неплодная, рождает драгоценного сына, наступает время, когда Бог ставит невероятно трудную задачу – пожертвовать сыном, которого он ждал всю жизнь, и который родился у него в глубокой старости, сыном, от которого должен произойти еврейский народ. Не ты ли, Авраам, учил мир, что человеческие жертвоприношения – недопустимы? Не ты ли был эталоном благородства, чистоты, любви? От него ведь требовалось не просто какую-то рану нанести Исааку, а убить его. Как сказано: принеси во всесожжение. Друзья мои, представьте, что такое жертва всесожжения. Мы не задумываемся об этом. Но это то, что сегодня даже в самых страшных новостях по телевизору и то не покажут. Это расчленение. Вдумайтесь. Снимите розовые очки. Представьте себе, что ожидало Авраама. То есть есть правила приношения всесожжения. Внутренности нужно вынуть. Одно от другого отделить. Вот сейчас представьте себе, что мог чувствовать Авраам, которому нужно было убить вот так жестоко собственными руками сына. Мы понимаем, мы знаем, мы осознаем, мы читаем в Новом Завете, о чем, возможно, думал Авраам. И действительно, если отвлечься от эмоций, вот просто этих чувственных вещей на уровне логики, тоже не укладывается и кажется бессмысленным. Потому что если Бог обещал, что род продлится в Исааке, мог ли Всевышний противоречить сам себе? Представляете, что было в голове Авраама, хотя и написано, что он верил, что Бог силен его воскресить. Кстати, я не ручаюсь за точность цитаты, но там не написано, что он верил, что Бог воскресит его, по-моему. Проверьте. А что силен его воскресить? Чувствуете разницу? То есть я верю, что Бог может сделать, но я не знаю. Хотя
мы понимаем, что все уровни сознания человека, уровни все эмоциональные и логические, они бунтовали у него. Все говорило, что этого нельзя делать, но Бог практически ему сказал: да, ты все верно чувствуешь, и ты верно все знаешь, но все равно свяжи его и вознеси мне во всесожжение. Вот такое страшное, настоящее, невозможное испытание. Я сказал, что оно идет против всех естественных причин. Против характера Авраама. Его характер – это полная отдача. Он во всем являет милосердие. Знаете, есть такие люди, которым очень трудно сделать что-то строгое, поступить жестко. А тут не просто жестко. Тут надо так огранить себя, так себя. Действительно, ну, что-то невероятное. И Авраам, мы знаем, покорно отправляется, чтобы исполнить то, что повелено, и Исаак идет вместе с ним. Мы мало говорим об Исааке. На самом деле, когда мы сравниваем жертву Иисуса Христа с жертвой, которую приносил Авраам, но мы забываем, что Иисус не был в роли Авраама, а он был в роли Исаака. И Исаак тоже нечто чувствовал, и Исаак нечто переживал. Я думаю, он не был глупцом. И для его характера это было противоестественно, однако они пошли вместе. Кстати, про Авраама сказано, когда все-таки это жертвоприношение совершилось, причем я подчеркиваю, он принес-таки в жертву своего сына не в физическом, а в реальности принятого решения в сердце. И тот отдался в жертву сын. Бог проговорил к Аврааму, сказав: «Теперь я знаю, что ты боишься Бога». Обратите внимание, это очень сильный пример. Иногда мы говорим, что люди начинают со страха перед Богом и приходят к чему? Ну, страх, уважение, трепет. То есть мы говорим, страх – это не ужас, это страх перед величием Всевышнего, осознание Его величия. И приходят к любви, которая является полным доверием, чувством близости с Ним. Обратите внимание, вера Авраама, а мы наследники веры Авраама, кстати. Его вера начинается с любви, а совершенствуется, ограняется чем? Теперь я знаю, что ты боишься меня. Понимаете, да? Иногда и наша вера такая романтическая. Мы готовы любить всех. Конечно, Всевышнего в первую очередь. Мы готовы сидеть у своего шатра в палящем зное и ждать путников, и служить им, и делать много-много добрых дел. Мы готовы и рады переживать чудеса Божие. Но когда приходит вот такое время испытания, конечно, нам такого не посылается, что Аврааму. Даже трудно сравнить жертву эту, жертву. Мы сравниваем, иногда человек говорит: я, как Авраам, принес Богу в жертву пачку сигарет, то есть бросил курить. Ты что, их родил, что ли? Выстрадал, а потом бросил. Это не жертва. То есть жертва, которую приносит Авраам, он что-то великое, что-то большое, жертвует ценное для себя. Я не знаю, с чем это сравнить, но я думаю, мы можем как-то каждый для себя сопоставить. Это не то, когда мы освобождаемся от вредных привычек. Исаак не был вредным, он был желанным, вы понимаете? Да, и когда мы становимся способны доверить Богу, наверное, этот лучший пример в наших детях, наверное, да, когда мы способны их отдать в руки Божии, в наших ближних, которых мы готовы залюбить, знаете. Ну как, мы понимаем любовь таким образом, что мы хотим, чтобы они были такими, как мы хотим, чтобы они были. Начиная с того, что мы навязываем нашим детям, кем быть по профессии, какой путь в жизни выбрать, это хорошо. Но часто мы хотим в них реализовать себя, как говорят психологи, что самому не удалось, пускай он достигнет. Согласитесь, важно не кем он будет, а каким он будет. И нам очень трудно это принять и отдать жертву в руки Божьи, доверить действительно, но об этом другая тема, наверное. Итак, первое, что мы говорим об испытании, когда оно приходит, оно всегда противоречит нашим естественным состояниям, которые мы имеем, нашим склонностям. Если мы очень добры, к примеру, то только тогда мы можем пройти испытание, если мы в нашей доброте проявим крайнюю строгость, она не свойственна для нас. Понимаете? Если мы строги и скупы, когда приходит испытание от Бога, нам нужно не строгость подразвить свою и скупость, ну, к примеру, а проявить крайнюю расточительность. То есть это всегда противоречит нашему естеству. Или же
обстоятельствам, в которых мы находимся. То есть нужно предпринять в этих обстоятельствах то, что в здравом смысле должно привести к полному разрушению. Понимаете? К полному разрушению. Может быть, не солгать там, где по смыслу хочется солгать. Потому что ты понимаешь, это если я скажу правду или каким-то образом что-то начну делать, ну все, то есть все, то есть как вот расчленится вся жизнь. Второе. Испытание, оно даровано для того, чтобы вынудить человека мобилизовать все свои резервные силы. Скажу другим путем. Чтобы реализовать наши способности. У нас есть что-то, что дремлет в нас, пока не возникнет острая необходимость. То есть подтолкнуть нас к чему-то, пока не возникнет необходимость использовать то, что в нас есть, то, что мы знаем, для выполнения какой-то сверхтрудной задачи. Есть такая русская пословица. «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Слышите? Это очень правильная пословица, очень верная. И я думаю, в духовной жизни она имеет 100% значение каждому из нас. Чтобы пробудить нашу жизнь, наше стремление к Богу, наше отношение к людям, порой нас нужно вложить в такой футляр, в такие тесные обстоятельства, когда нас сжимает со всех сторон, действительно это нелегко. И тогда мы принимаем внутренние решения делать то или другое, что по каким-то причинам дремало в нас, мы не делали. Ну, допустим, хотел молиться, ну, как бы, ну, не молился. А тут замолился, гром грянул. Ну, и что-то в этом роде. Вы сами можете сопоставить свои жизни. Иначе говоря, не Бог, а сам человек раскрывает в себе или открывает, мобилизует в себе какие-то определенные возможности. Ну, вот вопрос. Если мы и до испытания это знали и обладали определенными способностями, при том, что имели потенциальные какие-то силы, и в испытании эти силы могут проявиться в действии, только ли этим все заканчивается, что ли? Вот я хочу подчеркнуть одну вещь. Сейчас, я думаю, это нам немножко даст разумение некое. Про отцу Аврааму. Было недостаточно обладать лишь способностью принести в жертву любимого сына. Слышите? То есть мы говорим, очень способный человек. То есть мы способны к духовным вещам, они в нас есть. Но этого недостаточно обладать способностью. Он должен проявить эту способность как? В действии. Слышите? Другими словами, вот теперь оно должно отрезвить нас. Важно не то, что ты можешь сделать в жизни, а то, что ты реально делаешь. То есть мы-то измеряем себя как? Мы измеряем себя определенным метром, на что мы способны. Вот так мы себя меряем. Я еще многое смогу, мы говорим. Ну, при определенных обстоятельствах. То есть мы способны на многое, но Бог измеряет совершенно по-другому. Не то, что ты можешь сделать, а то, что ты реально делаешь в жизни. А теперь очень важное я скажу. Награды человеку дается не за веру и не за готовность совершить поступок, а за сам поступок. Слышите? Вера не может спасти без дел. Это принцип. Бесы веруют и трепещут. Награда не за веру. А мы мыслим по-другому. У меня потенциал, я внутри верю, доверяю, я хочу, я обязательно постараюсь. И воз и ныне там. Более того, мы теряем то, что имеем, потому что награда дается за совершенное. Так же, как и наказание приходит за совершенное. А все остальное называется... То, что в мыслях – это искушение, понимаете? Пока оно не реализовано в действии, в словах и в поступках, оно является искушением, за него нет наказания. Но наказание приходит за действие, которое мы производим. И вот здесь есть несколько моментов. Подумайте сейчас более абстрактно. То есть наша душа в некотором смысле потенциал, который нам необходимо реализовать. То есть мы облечены в тело, и душа реализоваться без тела не может. Ее нужно было поместить в физический мир,
которое имеет свои пределы, чтобы она могла достигнуть чего-то. Здесь глубокий смысл всякой потенциальной энергии недостаточно. Требуется действие. Вот сегодня, к сожалению, бывает такое заблуждение в народе Божьем, что мы живем

помогут. Это из той же серии «С искренним искренно», а с лукавым по лукавству. Кто хочет оскверниться, оскверниться. Ему не будет противления от Бога. Кто хочет очиститься, тому будет дана помощь. Мы что-то посмотрели, но вопрос, а при чем здесь чудо, если потенциал изначально присутствовал у человека, и он был раскрыт в ходе испытания, то в этом ничего нет сверхъестественного. Но на самом деле я хочу сказать, друзья мои, что настоящее испытание невозможно, если Бог не даст человеку облегчение. То есть мы не можем пройти ни одного испытания, если Бог не укажет выход. По сути, когда человек стоит перед испытанием, он становится перед страшной пропастью в своей жизни, которую невозможно преодолеть. То есть он видит, что ее нельзя преодолеть. И ее действительно нельзя преодолеть, потому что испытание всегда, оно идет, как я уже сказал, против естественной нашей природы. Но человек внутри себя слышит: прыгай, иди вперед. И доверяющий Богу прыгает, движется вперед, и вдруг оказывается на другой стороне. И он понимает, что он двинулся, но крылья дал Бог. Вы слышите? Бог дает и облегчение, чтобы мы могли перенести. И в небо поднимается знамя чуда, которое говорит, что Божья воля неотвратима. Ну, конечно, нам прежде чем прыгнуть, друзья мои, надо прилепиться сначала. Прилепиться к Богу всей душой, всем сердцем. Каким был результат испытания Авраама? Случилось невозможное. Мы видим, был остановлен Авраам ангелом, то есть произошло чудо. В буквальном смысле, для каждого из нас увидеть ангела – чудо. Я думаю, что вы не прогуливаетесь с ними каждый день, как некоторые есть такие писатели. В Пятикнижии сказано, что Исаак был спасен. Вместо него был дан агнец, который оказался в пустынном месте, да еще рогами запутался в кустах. Исаак был снят с жертвенника. Но я верю, что в ином измерении, в высоком, он все-таки был принесен в жертву. Он стал жертвой всесожжения. То есть все-таки эта жертва была принята. И мы многому научились из этого примера. Когда человек ставит на службу Богу свои эмоции, свой разум, свое существо, вот такова наша вера в умении жить и выжить чудом. Как же нам быть с Давидом и Версавией? Как я уже сказал, древние исследователи считали, что Версавия от начала была предназначена ему, и не случайно от их союза произошел будущий царь Соломон, продолжатель царской династии, в которой пришел Мессия. Ошибка Давида, как считают большинство комментаторов Писания, пусть это для вас будет неожиданностью, но в то же время, друзья мои, размышляйте. Ошибка его в том, что он попросил сам его испытать. Христос этому никогда не учил. Слышите? Он сам попросил его испытать. И мы читаем это в псалмах. И мы видим, что он утверждает о своей непорочности, хотя понять этого непросто. Что плохого подвергнуться испытанию? Ведь если цель нашей жизни – преодолевать барьеры трудные, чтобы развиваться, то почему бы нам не искать эти барьеры, правда? Хотя один из юмористов еврейских сказал: переживайте неприятности по мере их поступления. Очень, очень мудрая, я бы сказал, духовная фраза. Но если это принесет мне пользу, давай я буду искать испытаний различных. Ответ мы находим в самом вопросе. Когда мы просим подвергнуть нас суровой проверке, мы тем самым выражаем уверенность в том, что мы способны выдержать это. Слышите? Вольно или невольно, мы говорим: испытай, и я покажу, на что я способен. Ведь никто же не попросит: Господи, испытай меня, чтобы я разбился в дребезги. Но ни у кого мысли такой нет, правда, друзья мои? Никто не будет просить для себя испытания, в котором он 100% потерпит неудачу. Мы всегда, если так думаем, мы уверены, что все будет хорошо. Когда Давид попросил испытать его, он тем самым проявил
Это совсем непонятно, но как

там маленькую, крошечную, почти незаметную гордыню, гордость. Это крошечный изъян по сравнению с нами, все-таки, возможно, был присущ этому человеку. И именно вот эта уверенность или самоуверенность, и она привела к падению. А в нас, когда это возникает, Бог допускает свои испытания, Бог нас ведет, и Бог нас вводит, и Он действует, и Он дает облегчение, то есть помощь чудом. К сожалению, Давид должен был продемонстрировать это, что даже малейший намек на возможность достигнуть чего-то без помощи Бога было бы непозволительной вольностью. Ему не простилось вот это крошечное пятнышко гордыни. Поэтому естественным результатом была неудача. Гефсиманский сад, страдания Мессии. Об этом можно много говорить, но как хочется, чтобы мы в душе своей возвысили этот подвиг принятого решения. Вот пройти величайшее испытание. Ведь испытание выше, чем смерть, нет. Хотя мы знаем, что Иисус говорил о том, что Ему надлежит воскреснуть в третий день. Мы сегодня с братьями обсуждали, верил ли Он в эти слова или знал. Если знал, я знаю точно. Тогда что Его молитва в Гефсиманском саду? Просто урок для нас? Или, не дай Бог? Да нет, конечно же, не фарс, а истина в том, что не знал, но верил. Верил Божьим обетованиям. По человеческой природе нужно было верить, довериться. И мы видим, как тяжело подчинить себя вот в этом испытании страшнейшем, противо, как мы сказали, как естественно, которое идет против натуры, когда действительно его натура говорит о том, что легион бесов изгнать можно в одно мгновение. Если бы я захотел, пришли бы ангелы, и не захотел. Пошел против естественных возможностей. Друзья мои, и взошел на крест. И что произошло? Знамя чуда поднято, которым мы сегодня живы. Иисус воскрес из мертвых. А мы Его ученики, мы спасаемся Его праведностью. Его заслуги, которые Он обрел во всех этих испытаниях, они дают нам возможность воспользоваться, как ученикам, пойти за Ним. Испытания ведут нас к запредельным высотам, духовным. Если мы действительно прилепляемся к Богу и, попадая в ситуации в трудные, которые допускает Бог, в легких, безоблачных ситуациях легко славить Бога, когда все делается легко, когда есть деньги, легко благотворить, быть снисходительным, правда? Когда нет денег, в Писании написано, не допусти, чтобы не пошел воровать, да? То есть, когда приходят испытания, как мы поступаем? Бросаемся ли мы со смелостью туда, в пучину этого препятствия, хотя не видим в глубине души до конца выхода, но можем только надеяться на Бога, поверить сверх надежды, вы слышите, сверх всего, что возможно, что нет никакой опоры, кроме что Господь. Но когда такое происходит, в этом парадоксе открывается Его присутствие. Наша задача состоит в том, чтобы прилепиться к Нему, когда Он призывает нас. Я еще несколько мыслей скажу. Есть очень интересная пословица древняя. Говорили так: «Начало в работе, а конец – подарок». Для нас это большой урок. Первые шаги к достижению цели даются с трудом. Аврааму было очень трудно идти, Аврааму было очень тяжело. Это тяжелая работа. И нам трудно, но в конце нас ждет подарок, который приходит извне, то, что дает нам Бог. И если человек трудился, слышите, он найдет. Не достигнет, а найдет. То есть чувствуете разницу. Нашел означает неожиданная находка, ведь мы говорим «трудился и достиг». В Божьих испытаниях не так. Трудился и обрел. Нашел. То есть сверхъестественно пришло, стало сюрпризом. Поэтому, друзья мои, когда нам предстоят испытания, мы помолимся и скажем Господу: «Господь, это то, что Ты мне дал, это испытание, оно непосильно для меня.
и не в моих человеческих силах справиться с ним. Но если ты считаешь необходимым испытать меня таким образом, я бросаюсь в него. Я сделаю все возможное для тебя. Я готов совершить прыжок. Я только лишь прошу тебя, держи меня в своих руках. Я признаю, что я никто, а ты все. Поэтому помоги мне справиться. И рука его всегда будет тверда.

0: Повествование древнее до нас дошло через века в Святом Писании. Полезный, назидательный рассказ о девочке и смелом Неймане. Военачальник царский Нейман, великий человек у господина, любимый всем народом атаман, отличный воин, вождь непобедимый. Не раз водил в походы сириян, Господь дарил победу раз за разом, но болен был могучий Нейман, от головы до пят покрыт проказой. Однажды из израильской земли в числе плененных, взятых при набеге, еврейскую девчурку привели, невинную, как блеск на первом снеге. Жена военачальника взяла ее себе прислуживать по дому, и девочка служанкою была хозяйке и хозяину больному. Сердечко
1: мужа нет избавления.
0: Детском не таилось зло, в нем не было желания отплаты. В душе светло, в глазах любовь, тепло, добро дороже, чем ума палаты. И вера ее детская сильна, последствия родительских уроков. Есть у Израиля Бог и есть страна, где есть один из Божиих пророков. Однажды сострадания полна израильская пленница-малютка тихонько к госпоже вошла одна. Внимание попросила на минутку. «О, если б господин мой побывал в Самарии у нашего пророка, тот бы с него проказу его снял, пожалуй, даже во мгновение ока». Совет ребенка взвесил Нейман, царю пересказал все слово в слово, и вот готов богатый караван, письмо с печатью царскую готово. Но в ужас царь израильский пришел от слов письма сирийского владыки. Он в них коварный замысел нашел, открытый вызов для вражды великой. Он разодрал одежды на себе, не веря слуху и не веря глазу. «Да что я, Бог, чтоб жизнь дарить тебе, снимать с тебя смертельную проказу?» Узнал о том смиренный Елисей, муж Божий, верный с прозорливым оком. «Не рви одежды царской ты своей, пускай предстанет воин пред пророком. Пускай узнает грозный человек, что есть еще пока пророк в Израиле, есть Иордан у нас, река из рек, для всех, кто телом и душой изранен». И прибыл к Елисею Нейман на колесницах и конях сирийских и стал у входа в дом, как истукан. Ждал, что пророк поклон отвесит низкий и громко имя Бога призовет, к больному месту сам приложит руку, и вмиг проказа страшная уйдет, забудет Нейман болезнь и муку. Но Елисей через слугу сказал, наперекор великим ожиданиям, чтоб Нейман на слово за глаза 7 раз омылся в водах Иордана. Разгневался надменный Нейман. «Есть реки и получше Иордана. К чему мне ваш пророческий обман? У нас Фарфар есть чудный и Авана. Да что я, не очищусь разве в них? Не лучше ли они всех вод на свете?» И отошел, забрав рабов своих, слуге пророка с гордостью ответив. Его рабы молили так и сяк. «Отец наш, что же просит он такого? Чтоб важное просил, а то ж пустяк, а мойся то...»

Только проще ведь простого. И, проглотивши гордость, Нейман пошел к воде с покорностью ягненка. 7 раз сошел в прохладный Иордан, и кожа стала, словно у ребенка. Пришел опять к пророку на порог с душою благодарной и смиренной. «Да, верю я, что есть в Израиле Бог, ты должен дар принять мой непременно». Но Елисей подарка не принял, и полководец в знак благодарения служить живому Богу обещал, пославшему больному исцеление. Быть может, ты проказою покрыт, греха неверья или непрощенья? Приди к Христу, и будешь им омыт струей кровавой, что дарит спасенье. Тогда и ты, как древний Нейман, уйдя надменно, возвратившись смирно, полюбишь жизнь, дающий Иордан. И голос: «Ты спасен, иди же с миром!»

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Матфея 16, 26-27.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

В эфире передача «Это интересно». Человек – один из немногих представителей мира, обладающих способностью к речи. Многие птицы, например, попугай, обладают способностью к звукоподражанию. Но для способности к речи необходима вторая сигнальная система, которая, по всей видимости, свойственна только человеку. Язык – это система звуковых и письменных символов, используемых людьми для передачи их мыслей и чувств. Вот несколько интересных цифр и фактов о языках. На сегодняшний день на Земле насчитывается около 5-6 тысяч языков. Количество живых языков регулярно сокращается со скоростью примерно 2 языка в месяц. Для того, чтобы язык сохранялся, требуется примерно 100 тысяч его носителей. В настоящее время насчитывается около 400 языков, которые считаются исчезающими. На 40 наиболее распространенных языках разговаривает примерно 2/3 населения Земли. Одна из причин гибели языков – неравномерное распределение их по числу носителей. Так, 80% населения планеты знает лишь 80 языков. При этом 3500 языков приходится на 0,2% жителей Земли. Основная причина процесса исчезновения языков считается глобализация и миграция. Около половины ныне существующих языков выйдет из употребления уже в середине 21-го столетия. Если язык изучают менее 70% детей, он считается исчезающим. 5 самых распространенных языков мира – это на первом месте китайский, затем хинди, английский, испанский и русский. Мертвый язык – это язык, несуществующий в живом употреблении и, как правило, известный лишь по письменным памятникам и упоминаниям.

Когда люди, объединившись в противлении Господу, решили построить башню высотою до небес и сделать себе имя, Бог смешал языки, чтобы они не поняли друг друга. Бытие, 11 глава. Фраза «гудбай» произошла от выражения «гад-бай», что означает «Бог с тобой». Сокращенное английское название Рождества «Крисмас» содержит на первом месте вовсе не латинскую букву «X», а греческую букву «Хи», которая использовалась в средневековых манускриптах как аббревиатура слова «Христос». «Гоу» является самым коротким законченным предложением в английском языке. В мире около 41 тысячи различных языков вместе с диалектами. Гавайский алфавит состоит из 12 букв. В Китае на английском говорит больше людей, чем в Соединенных Штатах. На африканском континенте говорят более чем на 1000 различных языках. Самый распространенный разговорный язык на нашей планете – китайский. На нем говорят около 1 миллиарда человек. Почти в каждом языке во всем мире слово «мама» начинается со звука «м». Некоторые исключения могут быть найдены в уральской языковой группе. В шотландском гельском языке нет слов «да» и «нет». Согласие и несогласие выражаются полными предложениями. Когда дети гельские изучают английский, им в первую очередь объясняют, зачем нужны «да» и «нет» и какой в них смысл. Один из самых выдающихся полиглотов в истории человечества, живший в XVIII-XIX веках, итальянский кардинал Джузеппе Мецафанти бегло говорил на 39 языках. Еще почти столько же мог понимать, хотя никогда не покидал пределы Италии. Можно сказать, что дети начинают учить язык еще в утробе матери. Так новорожденные, которым от 3 до 5 дней от роду, родившиеся в семье, разговаривающей на французском языке, как правило, плачут с повышающейся интонацией, которая характерна для французского языка, в то время как дети немецкоязычных родителей плачут с понижающейся интонацией. Индийский язык жестов является самым распространенным немым языком в мире, которым пользуются около 2,5 миллионов людей.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение рассказа Марии Грачевой «Когда ты веришь, Бог действует».

в Алма-Ате, Душанбе, Самарканде, а также и в других городах Средней Азии, мы с братом Евстратенко видели много Божьих благословений. Однажды во время сбора урожая мы ехали на служение. Вдруг видим, дорога в обоих направлениях перекрыта. Колонны машин остановлены, и милиция из каждой машины высаживает всех и отправляет на уборку хлопка. Они говорили каждому, что пока не уберешь определенный участок, дальше не поедешь. Мы взмолились Богу, и Господь словно глаза закрыл постовому. Он махнул жезлом и говорит нам: «Что так медленно едете? Проезжайте скорее!» Жив Господь! В Душанбе дом молитвы был обит железом. Сосед, безбожник, во время собрания ломом молотил по стене, шумел и мешал богослужению. Прошло время, и этот сосед покаялся, стал христианином. В 1978 году в Ташкенте произошел следующий случай с Павлом Пейчевым. Он вырос в большой семье, 11 или 12 детей. Все, кроме него, были верующими, а он на собрание не ходил. Отпустил волосы, одевался по последней моде. Когда мы приехали по приглашению в Ташкент, отец попросил Павла отвезти нас на собрание. Привез он нас и вроде уехал. А когда я стала говорить слово и призвала к молитве, смотрю, Павел на коленях пробирается через людей вперед для того, чтобы покаяться. Я говорю ему: «Бог, приходящего к нему, не изгоняет вон. Молись и веруй». Все, и семья, и друзья, радовались его покаянию. На следующий день пастор церкви Николай Ефимович встречает Павла в собрании и узнать не может. И прическа, и весь внешний вид изменились. Он говорит: «А чей это молодой человек?» А Павел отвечает: «Это я». Как покаялся, сразу расстался и с длинными волосами, и с мирской одеждой. В Чимкенте на собрание пригласили двух братьев и меня. А после богослужения еще 4 часа люди шли и шли, чтобы поговорить и помолиться. Один диакон попросил помолиться перед операцией. Мы помолились, и когда он приехал в больницу, оказалось, что операция больше не нужна. Весть о молитве разносилась быстро, и люди стали приходить. Было огромное пробуждение. Когда призывали к молитве, все проходы были заполнены кающимися. В Янгиуле были регент хора Алексеева Анастасия Алексеевна и диакониса Софья Николаевна Бородина, которая 10 лет провела в тюрьме за веру. Через их искренность и знание Писания Бог зажег и мое сердце на служение. Однажды во время собрания, после проповеди, у меня прихватило сердце. Я пошла в комнату для сторожа и прилегла, а Сушкова Лилия, неверующая медсестра, заметила мое недомогание и стала меня массажировать, чтобы облегчить боль. Я спросила у нее, верит ли она в Бога. И она ответила: «Нет, просто к родственникам приехала». Пока она массажировала мое физическое сердце, Господь массажировал ее душу. В результате Лиля уверовала. Однажды в Самару из Янгиуля приехали Валя и Лиля Ивановы на Волгу посмотреть. Лиля была инвалидом, и каждый год ей было необходимо получать подтверждение инвалидности. Я предложила ей помолиться, чтобы дали пожизненный статус, и не надо было каждый год подтверждать. Помолились, и она уехала. Вскоре она позвонила и радостно сообщила, что Бог ответил на прошение, и ей больше не нужно каждый год подтверждать инвалидность. Слава Богу за ответ! В 1974 году в Киевской церкви, куда меня пригласил благовествовать старший пресвитер ЕХБ по Украине Яков Кузьмич Духонченко, произошел такой случай. Я призвала к молитве, и вышло более 30 человек. Молятся, плачут, и мы молимся с ними.
а один недовольный старичок подходит и говорит: «Заканчивайте, уже милиция под окнами ходит». А я говорю ему: «Вон пресвитер, с ним и решайте». А на следующее собрание подходит тот же дедушка и просит прощения. Я ему говорю, что, может, он обознался, прощать мне его не за что. А он отвечает: «Это я вчера вас останавливал, а мои дети, Люба, Вера, Соня, покаялись. Простите, что препятствовал. Пусть Господь прославится в вашем труде». Один молодой человек из Запорожья служил в Киеве и присутствовал на собрании. Пришлось ему лететь в Кишинев в самолете рядом со мной. Он представился, сказал, что его зовут Павел Бешко. Мы разговорились, и он сказал, что летит разыскивать одну девушку в Кишиневе. Я у него спрашиваю: «А ты верующий?» «Нет». «Так тебе не в Кишинев к девушке надо, а к Господу». «Я хочу покаяться», — отвечает он мне. «Я за вами от самого собрания следил. Там я так и не смог помолиться. Здесь самолетная турбина шумит. Давай доберемся до места и покаемся», — говорю я ему. Долетели мы уже ночью. Вышли на стоянку такси. А там нас встречает пастор и диакон из Софиевки. Павел упал на колени и стал молиться. Молились и мы с ним. После он говорит: «Все, не хочу никакой девушки, хочу служить Господу». Тогда я ему посоветовала: «Иди в церковь, прими крещение, и Господь сам пошлет тебе жену». Так он и сделал. Позже он приезжал помолиться и укрепиться ко мне в Эстонию. И потом поехал в Новосибирск в командировку. Вскоре женился на верующей сестре. Сейчас он проживает в Израиле. Как-то раз пригласил меня брат Духонченко в Киев. На улице декабрь. Такая пурга, что ни один самолет не летает. Но по молитве Господь дает зеленый свет, останавливает пургу. Находится нужный рейс, и я успеваю вернуться вовремя. В конце 70-х было нелегкое время для христиан. Помню случай в Волгограде, примерно в 1976 году. Город тянется вдоль Волги, как колбаска, и добираться от дома до церкви и обратно было долго. Это давало верующим возможность общаться с людьми в электричке. Когда прибыли в дом молитвы, пастор попросил меня: «Когда будешь проповедовать, не произноси слово «молодежь», иначе власти придерутся». И потом перед моим выходом на кафедру передал записочку, мол, не забудь, слово «молодежь» не говори. Я это слово не произношу, но сама молюсь о молодых христианах. И вот стала молодежь каяться, и среди них сыновья пастора. А пастор заволновался, боялся, что заберут в милицию всех, но Господь помиловал. В Кухтла-Ярве молодежь решила помочь Мане, жене служителя Субботина, сделать перед праздником косметический ремонт квартиры, подкрасить, повесить занавески. Внезапно Маня заболела рожистым воспалением ноги. По окончании ремонта я предложила последовать примеру четырех друзей из Евангелия от Марка, принесших для исцеления ко Христу парализованного друга. «Давайте помолимся каждый о себе, чтобы очиститься, а потом за Манино исцеление. Молитесь от сердца и поверьте, что Бог здесь и может исцелить». Так и сделали. Помолились за себя, потом за Маню. Брат Субботин возложил руки. На завтра пришли навещать, а она говорит: «Бог меня исцелил». В 1972 году Господь совершил еще одно чудо возрождения в нашей семье. Когда в 1949 году нас сослали в Алтайский край, мой старший брат Степан не был сослан с нами. И, огорчившись на Господа за семью, он отступил от него.
С тех пор он вел греховную мирскую жизнь. Несмотря на это, папа и вся семья продолжали молиться о нем. В 1956 году, благословляя меня на переезд в Эстонию, папа, когда молился, благодарил Господа, что все его дети с Господом. Я тогда спросила у него, не пришло ли письмо от Степана, а он сказал, «Нет, не пришло, просто я верю, что все мои дети будут с Господом в вечности». Вскоре после моего отъезда папа умер, а спустя 16 лет после его смерти Степан обратился к Богу. Он приехал тогда к больной умирающей маме. Вечером вместе с двоюродным братом Иваном Тановым, тоже отпавшим от веры, напились и распевали на всю улицу наш псалом «Братья, все ликуйте». Соседи решили, что баптисты стали выпивать. Пьяный, он всю ночь провел в ванной, а я, мама и жена Степана молились, чтобы он не взорвался от газовой колонки. Как протрезвел, мы стали с ним беседовать. Мама говорила со своим первенцем, увещевала его. Во время чтения Библии я сказала Степану, «Папа верил, что все его дети будут в вечности». Когда стали на молитву, Степан первым зарыдал и попросил Господа простить его все грехи. Слава Богу за ответ на молитву папы. В 1980 году Вениамин Сергеевич Грачев, родной брат Юрия Грачева, автора книги «В Иродовой бездне», стал моим мужем. Нас сочетал Арпад Александрович Ардер. На сочетании он нам сказал, что мы теперь не два пенсионера, а два миссионера, и просил в молитве, чтобы наша проповедь была в два раза сильнее. Вениамин Сергеевич — офицер, прошедший всю войну, был уволен из армии из-за того, что был христианином, и что его отец, старший брат и дядя, Грачевы Юрий Сергеевич и Сергей Павлович, а также Чекмарев Петр Иванович отбывали наказание в тюрьмах за веру и проповедь Евангелия. Он был человеком очень интеллигентным и добрым, прекрасным проповедником и усердным молитвенником. Мы трудились вместе 21 год, проповедуя Евангелие в разных общинах. По приглашению церквей мы ездили служить по Средней Азии, Украине, Молдавии, Эстонии. Там мы были свидетелями многих обращений к Богу. В одном городе жила сестра В. Грех блуда очень ее сильно опутал. Впадала она в него очень часто. Грешит и кается, снова грешит и снова кается. Она попросила нас помолиться. Плакала, что дьявол приходит по ночам и мучает ее. Мы пришли пятером, и все пятеро по кругу молились. И она молилась после каждого человека. Наконец, когда она исповедовалась во всех своих грехах, возложили на нее руки. После этой молитвы к ней пришло освобождение. «Какая свобода! Как легко на сердце!» — радовалась она. Особенно много внимания мы уделили Новокуйбышевской общине, которая отпочковалась от Куйбышевской церкви, приобрела молитвенный дом и начала проводить самостоятельное служение. Нам нравилось быть там, поскольку сестры и братья пылали огнем молитвы и любви друг к другу, а это мы ценили превыше всего. Возглавлял общину Авилов Евгений Михайлович, человек необычайной кротости и терпения. До уверования он был любителем самогона. После покаяния от слова Юрия Сергеевича Грачева он вылил, без сожаления, 10-литровую бутылку спиртного в унитаз, разбил вдребезги рюмки и навсегда покончил с этой зависимостью. Его супруга Маргарита Васильевна была прилежной молитвенницей. В течение десятка лет к ней приходили к 9 утра сестры для того, чтобы ходатайствовать перед Богом за город и неспасенных родственников.
супруги Авиловы были в числе наших лучших друзей. В 1959 году Билли Грэм посетил Москву как турист вместе со своим другом и сотрудником Грейди Уилсоном. Они побывали в Лужниках на стадионе имени Ленина, где помолились о том, чтобы Бог дал Билли Грэму возможность проповедовать в Москве. Через 23 года Бог ответил на молитву. В мае 1982 года он проповедовал на Международной миротворческой конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы». Советской власти конференция была нужна для улучшения имиджа страны за рубежом, а церкви – для закрепления своей роли в атеистическом обществе. Зал аплодировал Билли Грэму стоя. Через два года он проповедовал в Москве, Таллине, Новосибирске, в православных и баптистских церквях. А в 1992 году по приглашению миссии Возрождения Билли Грэм получил разрешение на проповедь в спорткомплексе «Олимпийский». Я, как член женского комитета Всесоюзного совета евангельских христиан, была привлечена к организации душепопечительской работы во время этой евангелизации. Вместе с другими верующими я раздавала пригласительные в церквях и на улицах. Виктор Гам учил нас, как организовывать встречи и вести беседы с новообращенными. У каждого душепопечителя был свой сектор. Тем, кто каялся, давали приглашение в дома молитвы. И я привезла с собой на евангелизацию трех человек, и все они покаялись, а двое из них приняли крещение. Спорткомплекс был забит до отказа. Люди приехали слушать именитого проповедника со всех концов страны. Пел многотысячный сводный хор из разных церквей. Приятным сюрпризом стало выступление краснознаменного хора имени Александрова. Курсанты военных училищ и академий исполняли международный христианский гимн «Великий Бог». В результате благовестия в Москве образовалось более 30 новых евангельских церквей. Слава Богу, что Он дал мне приобщиться к этому труду. Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

ладонях его твое имя начертано было. Еще прежде бытия, прежде всех этих многих веков, и тебя до сих пор сердце Бога Отца не забыло. Среди сонма имен дорогих дочерей и сынов на ладони своей он пасет тебя бережным взглядом. На ладони своей через трудные годы несет. А когда ты в беде, он тебе говорит:

Те ладони тебя не отпустят в предательском жесте. И не держит в плену, ты от рук этих можешь уйти. Только где на земле, на каком

не молитву повторяя, старых форм и слов чужих. Бог твой хочет выражения нужд твоих и слов простых. Хочет Он, чтоб ты молился речью собственной своей, чтобы вопль души излился без искусственных речей. Не молитву фарисея с украшением лишних слов, ты молись благоговея, как смиренный раб Христов. Ведь Он знает наши нужды и готов их исполнять. Слов, что кроткие веры чужды, мы не будем сочинять. Помни, Он Отец, ты чадо, к небу помыслы летят. Говори Отцу, как надо, чтоб услышал Он тебя. Просто, нежно и приятно, в самых искренних словах, и без многих слов понятно, Богу все в людских сердцах. Если нету пропитания, просто молви: «Боже, дай!» Страждешь муков покаяния? «Господи, прости!» Взывай. Думая о бездне вечной, воззови: «Господь, прости!» Получив дары сердечно, «Слава Боже!» говори.

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Матфея 16, 26, 27.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Виктора Бейни.
1: Третья книга Моисея, Левит, глава 9. «В восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону, «Возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Господне». И сынам Израилевым скажи, возьмите козла в жертву за грех, и тельца, и агнца однолетних без порока во всесожжение, и вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам». И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, и пришло все общество, и стало пред лицом Господним. И сказал Моисей, «Вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня». И сказал Моисей Аарону, «Приступи к жертвеннику, и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь». И приступил Аарон к жертвеннику, и заколол тельца, который за него, в жертву за грех. Сыны Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перст свой в крови и возложил на роги жертвенника, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника. А тук и почки и сальник на печени от жертвы за грех сжег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. Мясо же и кожу сжег на огне вне стана. И заколол всесожжение, и сыны Аарона поднесли ему кровь, он покропил ею на жертвенник со всех сторон, и принесли ему всесожжение в кусках и голову, и он сжег на жертвеннике. А внутренности и ноги омыл и сжег со всесожжением на жертвенники. И принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнего. И принес всесожжение, и совершил его по уставу, и принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжег на жертвеннике сверх утреннего всесожжения. И заколол вола и овна, которые от народа в жертву мирную, и сыны Аарона поднесли ему кровь, и он покропил ею на жертвенник со всех сторон. Поднесли и тук из вола, и из овна курдюк, и тук, покрывающий внутренности, почки и сальник на печени, и положили тук на грудь, и он сжег тук на жертвеннике». Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая пред лицом Господним, как повелел Моисей. И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. Третья книга Моисея, Левит, глава 10. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону: «Вот о чем говорил Господь, когда сказал: „В приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь“». Аарон молчал. И позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сынов Узиила, дяди Аароновой, и сказал им: «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». И пошли и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Аарону же и Елеазару и Ифамару, сынам его, Моисей сказал: «Голов ваших не обнажайте и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь. И из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазания Господня». И сделали по слову Моисея. И сказал Господь Аарону, говоря: «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». И сказал Моисей Аарону и Елеазару и Фомару, оставшимся сынам его: «Возьмите приношение хлебное, оставшееся от жертв Господних, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня. И ешьте его на святом месте, ибо это участок твой и участок сынов твоих из жертв Господних. Так мне повелено от Господа. И грудь потрясания, и плечо возношения ешьте на чистом месте, ты и сыны твои, и дочери твои с тобою, ибо это дано в участок тебе и в участок сынам твоим из мирных жертв сынов Израилевых. Плечо возношения и грудь потрясания должны они приносить с жертвами тука, потрясая их пред лицом Господним, и да будет это вечным уставом тебе и сыновьям твоим с тобою, как повелел Господь. И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен». И разгневался на Елеазара и Ифамара, оставшихся сынов Аароновых, и сказал: «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне». Аарон сказал Моисею: «Вот сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред Господом, и это случилось со мною. Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу?» И услышал Моисей и одобрил. Третья книга Моисея, Левит, глава 11. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: „Скажите сынам Израилевым: вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И тушканщика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у ней раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас. Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас. Они должны быть скверны для вас, мясо их не ешьте, и трупов их гнушайтесь. Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас. Из птиц же гнушайтесь сих, орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породою его, всякого ворона с породою его, страуса, совы, чайки и ястреба с породою его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря. Все животные, пресмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех пресмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них, саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Всякое другое пресмыкающееся крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас. От них вы будете нечисты. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист. Из всех зверей четвероногих те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас. Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по земле. Крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, летаа, хамет и тиншемет. Сии нечисты для вас из всех пресмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера. И все, на что упадет которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же который-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящийся в нем будет нечисто, и самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечисто будет. И всякое питье, которое пьют, во всяком таком сосуде, нечисто будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должно разломать, они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Только источник и колодец, вмещающий воду, остаются чистыми. А кто прикоснется к трупу их, тот нечист. Если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Если же тогда, когда вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас. И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то прикоснувшийся к трупу его нечист будет до вечера. И тот, кто будет есть мертвечину его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. И тот, кто понесет труп его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Всякое животное, пресмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его. Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах, и многоножных из животных, пресмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны. Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, пресмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо я Господь Бог ваш. Освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтоб быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которые можно есть, от животных, которых есть не должно. Третья книга Моисея, Левит, глава 12. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет 7 дней, как во дни страдания ее очищением она будет нечиста. В 8-й же день обрежется у него крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться». И к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели, и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее. Вот закон, родивший младенца мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет 2 горлиц или 2 молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Псалом 121:2. Помощь нужна всякому человеку. Нет человека, который когда-либо не нуждался бы в помощи. Какое бы он ни занимал положение, в жизни бывают такие обстоятельства, когда помощь нужна как богатому человеку, так и бедному, как здоровому, так и больному, а также и сильному, и слабому. Особенно это важно, когда человек попадает в такое обстоятельство, что сам не в состоянии выйти из этого положения. Вот тогда он ищет того, кто мог бы ему помочь. Когда Христос был на земле, Он многим людям приходил на помощь, когда никто уже не мог им помочь. Христа часто окружало множество народа. И однажды одна женщина, страдавшая 12 лет неизлечимой болезнью, находилась в такой толпе и, подойдя к Иисусу, незаметно прикоснулась к краю Его одежды и тотчас получила исцеление. Христос тут же спросил, «Кто прикоснулся ко Мне? Ибо из Меня вышла сила». Женщина, видя, что не смогла утаиться, подошла и сказала Ему перед всем народом, по какой причине она это сделала и как получила исцеление, то есть помощь. Христос сказал ей, «Дерзай, щерь! Вера твоя спасла тебя! Иди с миром!» Разве не бывает подобного с нами, когда мы обращаемся к лучшим врачам, тратим большие средства — и не получаем помощи, приходим еще в худшее состояние. И потом, когда исчезает всякая надежда на людей, мы в молитве поднимаем очи наши к горам, то есть к Господу. И Он часто помогает нам, когда мы обращаемся к Нему с верой. В Иерусалиме у овечьих ворот находилась купальня, при которой было 5 крытых ходов. И в них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, которые ожидали движения воды, потому что ангел сходил по временам и возмущал воду. И кто первым сходил в воду, тот получал исцеление. Там был человек, который лежал уже 38 лет. Иисус, узнав, что он долгое время лежит, говорит ему, «Хочешь ли быть здоровым?» Странный вопрос, не правда ли? Больной говорит, «Так, Господи, но мне некому помочь зайти в купальню, когда ангел возмущает воду. Когда я доберусь до купальни, другой сходит и получает исцеление». Тогда Христос говорит больному, «Тебе некому помочь. Встань, возьми постель свою и ходи». Он поднял очи свои к Иисусу, к тому, кто сотворил небо и землю, и которому ничего не стоит исцелить любую болезнь, и получил исцеление. Как часто мы забываем, что Он один может нам помочь. Царь Давид был великий человек, но очень нуждался в помощи Божьей, особенно когда его преследовал Саул. Он сказал, «Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания». Псалом 93:17. Даниилу было очень тяжело, когда вышло повеление царя, чтобы в течение 30 дней никто не обращался ни к какому богу, но только к царю. Однако Даниил приходил домой, открывал окна свои в сторону Иерусалима и трижды в день молился, как он это делал и раньше. Даниил верил, что его Бог силен помочь ему. И когда он был брошен в львиный ров, Господь пришел ему на помощь. Когда мы забываем поднимать глаза наши к небу, к небесным горам,
к нашему Господу, тогда мы сразу же попадаем в беду и искушение. Однажды Давид зашел на кровлю дома, и вместо того, чтобы обратиться в молитве к Господу, он обратил свой взор к земле и впал в великий грех. После ему пришлось каяться, многое оплакивать и понести наказание от Господа. Ахозия, царь израильский, заболел, и вместо того, чтобы обратиться к Богу Израиля, послал послов к божеству Акаронскому. Тогда Господь послал Илию сказать: «Разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Вельзевула? Зато с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». 4 Царство, 1 глава. Так и случилось. Мы часто страдаем, потому что вместо того, чтобы поднимать наши глаза в молитве к Господу, обращаем их к людям, к земле. И когда наши глаза обращены к земле, тогда наши помыслы о земном. Вот почему Слово Божье говорит: «Помышляйте о горнем, а не о земном, ибо наше жительство на небесах, откуда мы и ожидаем нашего Господа». Да, наша помощь от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой, Господь — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Псалом 120. Смотрите, как хорошо говорит о Господе пророк Исаия: «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Вот что значит поднимать очи наши к горам, откуда приходит помощь наша. Да благословит нас Господь всегда обращаться к Нему, к сильному помощнику, который всегда придет нам на помощь. Когда на сердце боль, печаль, тревога, не знаешь, как беду переносить? Где? У кого тогда, как не у Бога, о помощи и милости просить? Он милосердный, людям помогает. Несем Ему молитвы, слезы, пост. Бог медлит иногда, но отвечает, хотя Его ответ порой непрост. Живем на злом отравленной планете, и нам узлов греха не развязать. Не Бог за наши трудности в ответе, но Он желает нас от них спасать. Бояться воли Господа не надо. В ней совершенство, Божья доброта. Она всегда нам будет лишь во благо и ждет нас у подножия креста. А в бедах зреет нашей веры колос. Ты впереди вдруг замечаешь свет. Дай Бог тебе услышать Божий голос и получить от Господа ответ.

Один, но с Богом. Он шел вперед и спотыкался. Он шел и был нелегок путь. Он на преграды нарывался, но шел вперед сквозь зной, пургу. Вокруг леса, тайга, болото, где одиноко, холода. Но он все брел, шел вглубь пустыни, чтоб не вернуться никогда. Чтоб не вернуться в мир несчастий, страданий, бед, людской вражды. Он был духовным человеком, он ненавидел суеты. Он звал с собой людей в дорогу, туда, где ждет их свет и жизнь. Он верил в это, верил в Бога, хотел он многим жизнь спасти. Над ним смеялись, надругались и говорили: «Сам иди, иди один, хромой страдалец, с тобою нам не

пути. Нам здесь неплохо проживется. Нам здесь хватает всяких дел. Мы счастливы и не тоскуем. Ты недоволен этим всем. Ну что ж, раз так, живите с миром, живите так, как вам дано, и дай вам Бог прожить счастливо, по-божески, как быть должно. И он пошел своей дорогой, смотрел он в небо, свет искал, искал глазами в небе Бога, но ничего не узнавал. Он был смирен своей судьбою, он знал, должно быть так, и все. Он шел вперед своей тропою и не сходил вообще с нее. Забрел он вглубь, в леса, в болото, все осмотрел вокруг себя, и здесь остался жить, работать и как-нибудь кормить себя. И было тяжко, одиноко, но он Творцу себя вручил. Через суровые страдания он для себя весь мир раскрыл. Он познавал красу природы, он познавал, как нужно жить. Он научился слушать Бога, он стал святым, стал все любить. Ему открылись тайны света, он получал тепло и мир, он жил, молился и трудился, и Бог его благословил. Он стал защитником природы, он стал смиренным слугой, он дорогим стал свету Богу, свет Бог берег его покой. Смотри наверх, смотри, не бойся, смотри и познавай мой мир, ты и трудился, и боролся, покорным постоянно был. Тот мир, что ты вчера покинул, он стал безбожным и слепым. Никто не видит больше истин. Ваш мир меня совсем забыл. Я сотворил когда-то души, я жизнь излил во всем, везде. Людей тьма сделала слепыми, их дьявол заманил к себе. Они считают мир свой счастьем, в котором жизнь свою живут. Но каково оно, то счастье? Они вовеки не поймут. Лишь той тропой, твоей подобной, трудясь всегда, в угоду мне, смирясь с судьбой, смирясь покорно, познает счастье тот во мне. И он смотрел наверх и плакал, он бледный был и счастлив был, он видел свет и все в нем благо, он видел тьму, страдальный мир. Ему открылось ярким взором все, что не знал до сей поры. Благословлял он имя Бога, он был достоин той любви. Все, что увидел ты недавно, увидел все, что создал я. Здесь много горьких мук, страдальцев, здесь также благо, свет. И я воздастся всем по их заслугам, по их поступкам и делам. От зла получат наказание, от доброты им вечный рай. Не бойся, ты теперь спасенный, тот темный мир не для тебя. Ты видел благо в свете Божьем, вот то, что ждет теперь тебя».

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Матфея 16, 26-27.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Слава Господу! Время так быстро идет. Давайте откроем книгу Псалтирь, 5-й Псалом, со 2 и по 4 стих. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». Аминь. Состояние сердца каждого человека, который следует за Христом, оно переживает различные моменты. И когда мы движемся за Ним, у нас могут быть и взлеты, и где-то разочарование. Падение нашей веры, где-то она больше, где-то она крепче, а где-то, как Библия говорит, она оскудевает. И здесь, в этом псалме, псалмопевец Давид, он взывает и говорит: «Господи, услышь каждое мое слово, уразумей мои помышления», то есть пойми мои мотивы. Ты видишь и знаешь не просто то, что я говорю, но ты знаешь, чем я руководствуюсь, что есть в моем сердце. И употребляется здесь слово такое: «внемли гласу вопля моего». Вы знаете, вопить или вопиять – это не просто молиться о какой-то, ну, обычной нужде. Это что-то особенное, что заставляет наше сердце настолько дерзновенно, может быть, даже от отчаяния, взывать к Богу как к последней надежде, как тому, кто может услышать и ответить, и говорит: «Обрати особое внимание, откликнись на мою просьбу, услышь голос мой, и я предстану рано пред тобою и буду ожидать, буду ждать». Я думаю, что у каждого из нас есть некое время ожидания. Мы ожидаем нового неба и новой земли. Мы ожидаем пришествия Господа Иисуса Христа. Мы ожидаем ответы на наши какие-то нужды. Мы ожидаем. И тема сегодняшнего рассуждения – «буду ожидать». Достаточно легко молиться, когда ты входишь в молитву, когда ты сокрылся в Боге, чувствуешь Его присутствие, когда, может, братья, сестры поддерживают тебя в молитве. Ну, знаете, какое бы ни было тяжелым, но проще. Когда ты молишься, проще. Когда ты берешь время поста, это тоже время особого состояния смирения перед Богом. Ты прилагаешь усилия, ты стараешься и движешься за Ним, и как бы вроде бы легче, но ждать... Просто ждать очень тяжело бывает. Кто-то сказал, что тяжелее всего догонять и ждать. И вы знаете, способность ждать или ожидать очень часто зависит от нашей зрелости. Вот я думаю, что я не ошибусь, что некоторые дети уже на этом богослужении спросили у своей мамы и папы: «А скоро на воскреску?» И, наверное, за время проповеди они еще не один раз спросят: «А скоро уже нужно идти? А скорее бы?» Мы, когда уезжаем к бабушке в другой город, наши дети, мы еще не выехали из города, они уже раза три спросили: «Мы скоро приедем?» Мы еще не успели даже выехать. «Мы уже скоро приедем. А скоро мы приедем? А скоро? А какую-то посылку заказали, нужно ожидать месяц». Слушайте, Иногда дешевле пойти купить здесь, чем отвечать на вопрос ожидания. Ну, когда придет? Ну, когда придет? Ну, когда придет? Детство. Такое состояние. Но иногда взрослые люди, но не духовно незрелые внутри. Господи, я помолился. Где ответ? Я уже целых 2 дня молился. Бог мой, почему не отвечаешь? Ну, скоро придет ответ. Мы начинаем нервничать, мы начинаем где-то неправильно себя вести. Бог, почему не отвечаешь? Ну, слушайте, а если кто-то еще пост взял, а если даже не один день, то вообще Бог нам должен уже. Знаете, иногда такое состояние, что-то с ног на голову переворачивается, пост вместо смирения, он приводит в нас чувство, ну я же постился, ну я же целых 2,5 часа. Не ел. И ночь всю постился. А если кто-то 2 дня постился, 3 дня. А если ты на протяжении, может быть, 7 лет, как в нашей жизни было, мы ожидали ребенка, и не было 7 лет. И день, и 2, и год, и сбился со счета, и постов, и молитв. А что делать? Способность ожидать зависит от нашей зрелости, друзья. И вопрос возникает часто у каждого из нас, а сколько ожидать? Я хочу сегодня, вот говоря об ожидании, посмотреть на некоторых героев веры и на некоторые аспекты, которые могут нам мешать, препятствовать или завести нас не в ту сторону и преткновение какое-то принести в нашу жизнь. Сколько ожидать? Вот проще, если бы нам сказали, вот чтобы получить твое исцеление, тебе нужно ожидать 2,5 года. Ну или даже 15 лет. Ух, много, но набрался сил, знаете, взял себя в руки, календарик зачеркиваешь, но ждешь, думаешь, все, вот есть точка, которой ты должен достичь. 15 лет. Но когда ты не знаешь, сколько ожидать, ты ожидаешь и месяц, и 2, и год, и не знаешь. Авраам, послушай. Господь говорит тебе, я размножу тебя и благословлю тебя. И потомство твое будет очень огромное. Посмотрел Авраам на Сару, посмотрел на Господа, поверил Господу. Проходит год, нет, 2, нет, 10 лет проходит. Снова говорит, Авраам, иди, выйди, выйди на улицу. Вышел, посмотри на звезды. Видишь, сколько звезд на небе? Вот столько у тебя будет, такое потомство большое. Авраам на звезды, на Сару. Бабка бабкой. 90 лет. Какое потомство? Авраам поверил Господу. Вот удивительно, он поверил Господу. Сара рассмеялась. А этот человек, он поверил Господу. Не понимаю, Бог, как это? Каким образом? Не знаю. А сколько ждать? Неизвестно. Сара приходит, и здесь включается логика. Говорит Авраам, послушай, у меня по-женски уже все мертво. Я не могу родить просто физиологически. Ты уже в преклонных годах. Войди к моей служанке. Вы знаете, нам по-человечески иногда хочется помочь Богу спасти ситуацию. Наш мозг рациональный, логический, он говорит, ну, все, выхода нет. В этой ситуации выхода нет. Врачи говорят, выхода нет. Никаких шансов у вас нет. Вы знаете, а Бог говорит, есть. Аллилуйя. И когда Бог говорит, тогда это уже неплодная Сара забеременела и родила. И это принесло великое благословение для всего народа израильского. Но то, что было сделано по-человечески, до сих пор весь христианский мир страдает и терпит Почему? Потому что решили помочь Богу. Сколько ожидать? Друзья мои, ожидай, пока не придет ответ. В нашем ожидании, живя среди людей, очень часто мнение людей и некий страх перед людьми начинает нас подталкивать к тем поступкам, которые не угодны Богу. Самуил говорит Саулу: «Саул, пойди, и я приду, и ожидай. И я приду через 7 дней», он назвал время, и говорит: «Мы совершим там, что должны сделать. Принесем приношение Господу». Саул ждет день-два, дождался срока, назначенного Самуилом, а пророка нет. И Саул начинает суетиться и начинает делать то, к чему он не был призван. Начинает вмешиваться в ту сферу, которой ему нельзя было вмешиваться, не нужно было это делать. И именно тогда Господь говорит: «Я отвергну царство твое из-за твоего непослушания, потому что ты вмешался туда, куда не должен». И когда Самуил пришел, говорит: «Саул, что ты наделал?» И он говорит: «Я посмотрел на людей, они начали все разбегаться, они начали уходить, а дальше что?» Вы знаете, так часто время ожидания, оно сковывает нас мнением людей. И мы смотрим: ой, люди начинают расходиться, начинают разбегаться, отворачиваются от меня, что-то не так. Мы молимся, мы постимся, мы ожидаем, но мнение людей очень часто влияет на нас и не в очень хорошую сторону. Кто-то говорит: «Ой, все уже говорят, я уже старая, мне 20 лет, меня никто замуж не взял. Ой!» И начинают каким-то образом помогать Богу, делать то, что не нужно делать. А кто-то еще советы дает: «Ну, доченька, давай, ты там себя подкрась, там, ну, может быть, фотографию куда-то выставь. А может, платье такое одень, чтобы привлекало тебя, кого-то к тебе». Друзья мои, плоть привлечет плоть. Если мы пытаемся кого-то привлечь по плоти, поверьте, мы привлечем. А что потом с этим делать? Может быть, приходится дольше ждать, чем 20 лет, а кому-то и 30. Я хочу сказать, дорогие сестры, продолжайте ожидать. Не вмешивайтесь в то, что не от нас зависит. Я знаю множество примеров, когда удивительная вера наших сестричек. Одна сестра говорила: «Вы знаете, моя любовь меня на диване найдет». Мама ей говорила: «Иди там на конференции, в служении, это надо делать, и нужно быть активными в служении, служить Господу, не растрачивать свое время на пустые поиски. Задействуйте все свое естество в служении Господу, это благословенное время для служения». Но она говорила: «Меня мое счастье на диване найдет». И так произошло. Удивительным образом, нет времени свидетельствовать сегодня об этом, но именно так Бог распорядился, что приехали люди из другой страны, из другого города, встретили где-то на Ждановичах, случайно, лицом к лицу. Слушайте, уже 2 детей радостные, счастливые, благословенные. Почему? Когда Бог решает, это приносит благословение. Я жил в одном городе, жена моя жила в другом городе, мы познакомились в Витебске, в 3-м городе. Как это? Для Бога нет ничего невозможного. Не смотри на мнение людей, не смотри на человека, потому что так говорит Господь в Иеремии: «Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Продолжай смотреть на Него. Возможно, в нашем ожидании у нас было пророческое слово, или что-то Господь сказал в нашу жизнь, но все идет не так, как было сказано. Слово есть, обетование есть, а ответа вообще никакого нет. Еще даже хуже иногда становится. Я молюсь, и Господь говорит, муж твой будет спасен. Сестра говорит, а он еще хуже пить начинает. Слово есть, а ответа нет. Вы помните Иосифа? Бог показывает ему сновидение. Снопы начинают кланяться одному снопу. Один из снопов начинают одному снопу кланяться. Потом проходит время, еще один сон. Луна, солнце и 11 звезд поклоняются. Он начинает считать, пересчитывать всех своих братьев, отца и мать, все сходится. Он приходит радостный, знаете, такой наивный, делится. Говорит, слушайте, такой сон видел, удивительный сон. На свою голову рассказал. Братья возненавидели, да до такой степени возненавидели, что при удобном случае взяли, бросили его в ров, хотели убить вообще. Но потом жалились, старший заступился, продали его в рабство. И вот, казалось бы, слово есть, откровение есть, и куча вопросов в голове. Бог, что происходит? Может, это слово неверное? Может, пророк ошибся? Может быть, я что-то в каком-то обольщении? Ну, как-то жизнь начала налаживаться, там уже служит, поднимается по служебной лестнице. Тюрьма. Господи, ну сидит в этой темнице. Это не день, не неделя, не месяц. Годы проходили. Что думать было Иосифу? Иногда в нашей жизни, друзья, слово есть, а ничего не происходит, потому что сказал Господь. Приходит Самуил и помазывает Давида в цари. Выливает елей на голову, говорит, я помазываю тебя, ты царь Израиля. Все родные в недоумении, не похож он на царя, вообще никто не ожидал. Давид о себе, наверное, так не думал. Продолжается жизнь, идет к своим братьям, видит, что войско в замешательстве, Израиль в страхе, Голиаф пришел. Знаете, этот смелый молодой юноша побеждает Голиафа. Вот он прорыв, вот один шаг, и царство уже люди признали. Говорит, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Вот буквально мгновение корона царская. Вот как Господь обещал, так и сбудется. А нет, Саул возненавидел и начал гонять его по пещерам, по ущельям, по чужим странам. И состояние сердца Давида, представьте себе, не только слово есть, пророк сам пришел, нашел где-то в поле, вылил елей на голову, помазал в цари. Что происходит, Господи? Почему я должен скитаться, притворяться безумным? Среди этих отверженных людей находить дружеские взаимоотношения. И знаете, были некоторые моменты, где он мог бы приткнуться, потому что вот в одном шаге от него лежит этот помазанник Саул, спит. И многие бы из людей сказали бы, Бог, спасибо тебе, вот настал час, и ты предаешь в руки мои этого нечестивца. Но Давид так даже и в мыслях не подумал. Он говорит, я не подниму руки своей на кого? На помазанника. Послушай, Давид, этот помазанник одержим нечистыми духами. Ты не помнишь, как тебя пригласили играть во дворец? Потому что когда ты играл, дух нечистый уходил. Ты что, забыл? Он одержимый человек. Он за тобой гоняется. Уже Бог отступил от него давно. Умертвит нечестивца и все. Но даже когда Давид отрезал край одежды, он потом глубоко сожалел и просил прощения. Говорит, я неправильно поступил. Знаете, это пример глубочайшего смирения. Это пример глубочайшей веры. Если Господь сказал, Господь и сделает. Если Господь помазал царем быть, то не я сам буду царства добиваться. Если Господь призвал тебя к служению, то не нужно лезть по головам, говоря, кто одержимый, а кто не так себя ведет, а кто еще что-то. Поверь, помазание, ну никуда не денется. Если призвание есть, ты будешь в этом призвании. Всему есть свое время. Но так часто, когда было слово, но все идет не так, как было сказано, приходит искушение. Но я хочу напомнить нам всем, друзья, что Господь говорит, что слово, которое я сказал, оно никогда не возвращается тщетным. То, что Бог сказал, оно обязательно совершится. То, что Бог сказал, оно обязательно сбудется, потому что это Божье слово, и оно не возвращается тщетным, но исполняет то, что угодно кому? Господу. Но так часто мы похожи на людей, которые написано, как блуждали, как овцы, и совратились каждый на какую? На свою дорогу. А вот я так понимаю. А вот я, если я так думаю, может, так и будет удобно. И пытаемся ходить своими путями, вместо пути, который определил Бог. Во время ожидания, дорогие сердцу люди, часто бывают не самыми лучшими советниками. Очень коротко. Иов потерял все. Произошел спор на небе, и было допущено в жизнь Иова поражение. И вы знаете, вот в этом состоянии, когда дома нет, детей нет, семьи нет, тело, все в язвах, разлагается, а жизнь, она остается. Жена смотрит, близкий человек, родной человек, смотрит, как он мучается, страдает. Я не думаю, что она его не любила или она его ненавидела. Но видя его страдания, она говорит, послушай, да лучше будет тебе умереть, чем так мучиться и жить. Знаете, иногда время ожидания, оно окружающих людей, близких нас людей, подвергает на какие-то неправильные советы. И они, глядя на нашу жизнь, начинают что-то советовать, что-то предлагать, что-то говорить. Но вера в сердце Иова, упование и надежда, может быть, сквозь боль, сквозь непонимание, сквозь разочарование, но дает ему силы провозгласить это в физический и духовный мир. Говорит, женщина, ты говоришь, как одна из безумных. И потом впоследствии он провозглашает это, а я знаю, Искупитель мой жив. Я не знаю, сколько ты ожидаешь исцеления. Продолжай ожидать. Что бы ни советовали люди, что бы ни говорили врачи, каким бы ни был безнадежным диагноз, продолжай ждать и верить, потому что Искупитель, он жив. Близкий к Иисусу человек, Петр, которому он однажды сказал, «Ты камень, и на этом камне я буду строить церковь». Когда он услышал, что с Иисусом будет происходить, он говорит, «Иисус, послушай, да не будет этого с тобою». Близкий человек. Вы знаете, думаете, Иисус не знал, кто такой Петр? Конечно, знал. Но этому близкому человеку он говорит, отойди от меня, сатана. Вот часто люди не способны понять каких-то, может быть, неправильных обстоятельств твоей жизни. Нам кажется, что если ты царь, если ты мессия, то ты должен быть, ну, царем, настоящим царем. Ну, какая смерть? Какое распятие? А я знаю волю Божью. Иисус совершил эту волю, и благодаря ей, благодаря Его послушанию, мы сегодня имеем прощение грехов и вечную жизнь. Так часто бывает, что во время нашего ожидания никого нет рядом. Помните человека, который лежал в купальне в Ефес до 38 лет? И написано, что не было кого, кто бы помог ему опуститься в эту воду, которую Дух Божий возмущал, и первый, кто опускался туда, получал исцеление. Написано, не было кому помочь. И вот в этом времени ожидания, представьте себе, 38 не недель, а лет. И я думаю, что какое-то первое время вокруг него были люди. Может быть, родные, близкие, старались помочь, как-то быть рядом. Ну, сидят все, ждут. Вода не возмущает. Ну, день подождали. Ну, вахту сделали какую-то. Ну, цепочку какую-то. Ну, потом сказали, слушай, брат, ну, все понимаем. Ну, работа. Ну, мне нужно семью кормить. Ну, пойми, извини. И я думаю, что рано или поздно этот больной человек, он почувствовал глубочайшее одиночество. Сколько вопросов в его голове, сколько боли, сколько разочарования. Вы знаете, как легко было ему обидеться на весь мир. Я знаю людей, которых просто не посетили в больнице, когда он неделю лежал. Обиделась сестра, на домашнюю церковь не приходит. Вот такая вот церковь, вот. Никто не посетил. Плохо, что никто не посетил. 100% плохо. Но это не дает права нам обижаться. У этого человека могло быть миллионы причин обидеться на весь мир, озлобиться, стать таким. И я видел таких людей, которые в своей болезни не смогли преодолеть этого времени ожидания. И ты приходишь, он злой, он уже не может контролировать себя. И вот в этой ненависти он ненавидит всех. Но не в данном случае. Не в данном случае. Потому что у этого человека, несмотря на то, что он столько лет ожидал, у него не исчезала вера и надежда. И он продолжал лежать там, где было присутствие Божие, хотя бы один раз в год, надеясь на исцеление. И вы знаете, однажды в эту купальню пришел Иисус. И Он задал этот вопрос. И я верю, что Бог задает эти вопросы и сегодня. Почему? Потому что при длительном времени ожидания мы очень часто даже сами не знаем, а хотим ли мы перемен или нет. Вот некий застой приходит в нашу жизнь, и мы даже сами порой не верим, что может что-то произойти. Хочешь ли быть здоров? И он своими устами говорит, хочу быть здоров. Вера твоя спасла тебя. Будь здоров. Знаете, есть люди, которые иногда цепляются за какие-то свои болячки. Я говорил на первом служении, к одному служителю пришел человек и говорит, помолитесь за меня, вот то плохо, это плохо, группу инвалидности дали, головные боли. Ну, наш служитель, долго не думая, Господь, благослови, убери головные боли. Тот его руку убирает, не-не-не, не молитесь так. Говорит, а чего? Говорит, так у меня группу снимут. Представьте себе, вот это то, о чем я говорю. Иногда при долгом времени ожидания люди разменивают вот это чудо, огромное благословение на какое-то, ну, может быть, плюс, маленькое пособие, какие-то привилегии, смирились, согласились со своей болезнью и хотят уже жить до конца дней. Иисус может прийти в твою жизнь, и помни, дорогой друг, сколько бы ты ни находился, может быть, в трудных обстоятельствах, Иисус говорит через Свое Слово, «Не оставлю тебя и не покину тебя». Забудет ли женщина грудное дитя свое? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. И последнее, друзья. Когда молчит небо, у тебя нет пророчества, ты не понимаешь, что происходит, ты уже достаточно долго ждешь, и полная, абсолютная тишина. Вы помните, когда настало время в народе израильском, что пророчества умолкли, и слово прекратилось? Сколько это было? Приблизительно 400 лет. Сменилось множество поколений. Представьте себе, тишина. Молчит. Сколько бы осталось людей в церкви, если бы Бог перестал говорить? Знаете, мы вдохновляемся словом от Бога. Мы переживаем, когда слушаем проповеди, песнопения, Дух Святой прикасается к нам. И то многие люди, многие из присутствующих здесь, они пренебрегают служением среди недели, где тоже Бог говорит иногда больше даже, чем в воскресном служении. Люди, ну, считают маловажным, не так важным. Ну, это же пасторам вообще-то надо служение среди недели. Но здесь небо молчит 400 лет. Что думать? На что надеяться? Чего ожидать? И вы знаете, через 400 лет приходит ангел к молоденькой девушке, 16 лет. Говорит, радуйся, благодатная. Ты обрела благодать у Господа. Зачнешь и родишь сына. И наречешь ему имя Иисус. Кто-то через 400 лет сохранил веру, надежду и продолжал ожидать обещанного Мессию. Елисавета, Захария, Симеон. Я думаю, эти имена можно было продолжать больше. Таких людей было немного, но они продолжали ожидать. Мессия должен прийти. Неважно, что его уже нет, и голос Божий молчит, небо молчит. Но если Бог сказал, значит, так будет. Если Бог сказал, значит, произойдет. Дорогой друг, брат и сестра, я не знаю, что ожидаешь ты. Может, ты утомился в своем ожидании, десятилетиями взывая к Господу. Не просто ожидай, продолжай молиться. Может быть, ты ожидаешь потомства, как ждал Авраам, как ждали мы 7 лет нашей семьей. Поверь, у Бога есть ответы на твою нужду. Может, ты молишься о своем неспасенном муже, и ты уже устала, замучилась молиться. Может быть, о жене кто-то молится, о детях своих, и руки опускаются, и слово есть, а ответ не приходит. Продолжай ожидать. Ожидай, пока не придет ответ. Не смотри на человека, на обстоятельства. Помни, что Слово Божье, оно не возвращается тщетным. Если Господь сказал, значит, Он совершит, ибо Он есть законодатель Своего Слова, и Он не изменяется. Он сказал, не оставлю и не покину. Он однажды придет в твою купальню и прикоснется к тебе, и ты получишь это исцеление, о котором ты молишься уже много лет. Друзья мои, когда имеешь близкие отношения с Богом, легко ждать, потому что сам Бог, Он наполняет твое естество, Он приходит в твою жизнь, и вы знаете, когда ты прикасаешься к Его могуществу, к Его величию, намного проще понимать, о чем говорил Давид в этом псалме. «Рано предстану пред тобою». И буду ожидать. Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него и учил Его? С кем советуется он? И кто вразумляет его? И наставляет его на путь правды? И учит его знанию? Поднимите глаза ваши на высоту небес. Посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени, по множеству могущества. Написано, и великой силе у него ничто не выбывает. Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, и разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает?

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Возлюбленный мой белый румян, лучше 10 000 других. Песня песней 5-10. Вне сравнения. Когда в суровый час для страны царь Давид решил повести свое войско против мятежников во главе с Авессаломом, его верные последователи запротестовали. «Ты один тоже для нас, что 10 000. Если бы у нас была возможность собрать 10 000 достойных людей, в число которых вошли бы величайшие лидеры, президенты, императоры, короли, принцы, сановники, знаменитости, то и тогда мы увидели бы, что самым прекрасным из всех является наш благословенный Господь и возлюбленный Спаситель Иисус Христос. Христос намного привлекательнее, чем мы можем его выразить. Язык людей и ангелов не находит слова, чтобы описать потрясающее зрелище преображенного Спасителя, что поразило 3 учеников на горе. Нужно прийти в состояние восторга, воспламенения сердца, чтобы наши души могли воспарить, как орлы, и увидеть того, кто есть самый главный среди 10 000. Господь, дай нам созерцать Твою красоту с ее достоинством и славой, пока из наших восхищенных сердец не хлынут песни благоговейной благодарности, превознося в непрестанной хвале Твое святое имя. Чем больше мы созерцаем Его, тем прекраснее Он становится, когда Его качества превращаются в мир достойности, рай совершенства, созвездие привлекательности и галактику славы. Какая изумительная мысль, что Он должен был снизойти, чтобы взять на Себя наш грех, наше поношение, стыд и посрамление. Псалом 68, 20 стих.

Стихотворение «Покой в шторме». Во время шторма быть в покое, ты думал, могут лишь герои. Но это может, милый друг, не только из героев круг. Когда ты жизнь доверил Богу, ты им храним в любой дороге. Скорее слейся с ним в одно. Реально это не кино. Везде штормит, а ты в покое. Ты оценил, друг, неземное. И это знать важней всего, что это ценность от него. Теперь ты понял все иначе. Не так уж сложная задача. В покое пребывать ты смог, когда с тобою рядом Бог.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Матфея 16, 26-27.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Там произошло много интересных случаев, связанных с пробуждением. Помню, как одна молодая женщина, дочь служителя, который был представителем старой школы, посещала служение в церкви мистера Паттерсона и стала осознавать свою греховность. Ее внутренние переживания были настолько глубоки, что она впала в страшное отчаяние. С самого детства отец учил ее тому, что если она одна из избранных, то в назначенное время будет преображена и обретет спасение. Но до того момента, как Дух Святой изменит ее природу, все, что она может делать, это читать Библию и молиться о том, чтобы ей было дано новое сердце. Будучи совсем юной, она сильно переживала осознание греховности, но продолжала следовать наставлениям отца, читая Библию и молясь о новом сердце. Она считала, что это все, что от нее требуется, и ждала того момента, когда будет преображена и получит свидетельство своей избранности. Душевные страдания довели ее до того, что она пообещала Богу не выходить замуж, пока не станет христианкой. Дав такое обещание, она ожидала, что Бог вскоре дарует ей спасение. Но уверенность в спасении так и не появилась, а обещание, данное Богу, до сих пор томит душу, и она не смеет его нарушить. Когда ей было 18 лет, один молодой человек сделал ей предложение. Она была не против, но поскольку дала клятву, то не могла согласиться выйти за него замуж, пока не станет христианкой. Они очень любили друг друга, и он настаивал на женитьбе, без каких-либо замедлений. Но, не открывая ему истинной причины, она в течение 5 лет продолжала тянуть время, ожидая, что Бог дарует ей спасение. Однажды, во время очередной своей поездки, этот молодой человек разбился насмерть. Через этот случай ее сердце ожесточилось по отношению к Богу. Она обвиняла его в том, что он слишком жесток с нею. Говорила, что, ожидая спасения, была верна своему обещанию не выходить замуж до того, как будет духовно преображена. Она годы хранила свою верность, ожидая, пока будет готова. А теперь все закончилось. Бог забрал его, и спасения она до сих пор не получила. Ее жених был универсалистом, поэтому девушка заинтересовалась этой философией, полагая, что в ней сокрыта истина. Она не верила, что Бог отправил его в ад. Таким образом, она начала вести войну против Бога, полагая, что вся вина за то, что она не спасена, лежит на нем, а не на ней. Это длилось какое-то время, пока она не стала посещать наши собрания. Услышав мою проповедь, девушка поняла, что должна была отдать свое сердце Богу давным-давно, и тогда все было бы хорошо. Она увидела, что винить следует только себя, и все наставления отца были абсолютно неправильны. Вспомнив то, что делала, как винила Бога и какую богохульную позицию занимала по отношению к Нему, она, как и следовало ожидать, потеряла надежду на то, что будет помилована. Беседуя с нею, я рассказал ей о долготерпении Бога, вдохновлял ее надеяться, верить и стремиться к вечной жизни. Но ее ощущение собственной греховности было таким глубоким, что, казалось, она не могла поверить в спасение. Изо дня в день все глубже и глубже утопала в своем отчаянии. Потрудившись с ней немало, я разочаровался в ее ситуации. После каждого служения она по дороге домой донимала меня своими жалобами, полными отчаяния, изнуряла меня, взывая к моему христианскому сочувствию и состраданию. Однажды утром, после нескольких недель такого состояния, она навестила меня вместе со своей тетей, которая стала очень переживать за нее, считая, что девушка находилась на грани безумия. Я и сам полагал, что это может случиться, если она не уверует. Кэтрин, так звали девушку, зашла ко мне в комнату и была, как обычно, в удрученном состоянии.
Когда я увидел ее дикий взгляд, который выражал неимоверное отчаяние, Дух Божий указал мне, что в отношении ее нужно придерживаться совсем другой тактики. Я спросил: «Вы открыто признаете, что Бог добрый?» «О, да», — сказала она, — «я признаю это. Но вы часто говорили, что ваши грехи настолько велики, что будет бесславием для Него помиловать и спасти вас. Вы часто говорили, что Бог простил бы вас, если бы мог. Но этого не случится, ведь, простив вас, Он сам будет оскорблен, будут оскорблены Его суверенность и все человечество. Поэтому Он не может простить вас». «Да», — сказала она, — «я верю в это». Я ответил: «Тогда ваша проблема в том, что вы хотите, чтобы Бог грешил, поступал немудро и причинял ущерб себе и человечеству ради вашего спасения». Она широко открыла свои большие голубые глаза и посмотрела на меня одновременно удивленно и возмущенно. Но я продолжал: «Да, вы в большой беде, потому что Бог не будет поступать несправедливо. Он будет продолжать оставаться добрым, независимо от того, что бы ни произошло с вами. Вы находитесь в огромном заблуждении, потому что невозможно убедить Бога отступить от справедливости, спасая вас в ущерб себе и всему человечеству. Вы считаете себя важнее Бога и всей Вселенной, и потому не можете быть счастливой до тех пор, пока Бог и все остальные не станут несчастными». Кэтрин смотрела на меня с предельным изумлением и через несколько минут сдалась. С какой-то детской покорностью она сказала: «Я принимаю это. Пусть Бог отправит меня в ад, если посчитает это лучшим решением. Я не хочу, чтобы Он спасал меня в ущерб себе и человечеству. Пусть Он делает то, что считает правильным». Я сразу же встал и покинул комнату. И чтобы не оказывать влияние на нее своим присутствием, сел в повозку и уехал. Когда я вернулся, ее уже не было. После обеда она вместе со своей тетей вернулась и свидетельствовала о том, какие перемены Бог произвел в ее душе. Она была наполнена радостью и покоем и стала самой покорной, скромной, прекрасной новообращенной, которую я когда-либо знал. Помню, ко мне пришла другая молодая красивая девушка 20 лет, которая также находилась под тяжестью осознания своей греховности. Я спросил у нее, считает ли она себя настолько грешной, что Бог, следуя своему правосудию, должен отправить ее в ад. Она твердо ответила: «Да, я заслуживаю 10 раз попасть в ад». Помню, она была ярко и роскошно одета. У нас с нею получилась откровенная беседа, в результате которой она отдала свое сердце Христу, став смиренной новообращенной. Позже я узнал, что, придя домой, она собрала в корзину все искусственные цветы и украшения, которыми пользовалась, потакая своему тщеславию. На вопрос родственников, что она собирается с ними делать, девушка ответила, что собирается их сжечь, так как больше не желает ими пользоваться. «Хорошо», — ответили ей, — «если они тебе больше не нужны, ты можешь их продать, а сжечь их не следует». На это она ответила: «Если я их продам, то кому-то другому они помогут укрепиться в своем тщеславии, так же, как когда-то это было со мною. Нет, я их сожгу». И она действительно их сожгла. Через несколько дней после этого она пришла ко мне и рассказала, что, проходя через рынок, полагаю, в то же самое утро, увидела одну роскошно одетую леди. В девушке пробудилось такое сострадание к ней, что она подошла и спросила, могут ли они поговорить. Леди ответила утвердительно. Девушка спросила: «Дорогая мадам, не делает ли этот наряд вас гордой и тщеславной,
заставляя пренебрегать спасением вашей души». Услышав это, женщина расплакалась, и девушка рассказала ей о своих переживаниях, о том, насколько сама была привязана к платьям и как это чуть не погубило ее душу. Она сказала: «Вы красивая и изысканно одетая женщина. Разве вы не находитесь в том же самом состоянии, что и я когда-то находилась?» Слушая девушку, женщина разрыдалась и призналась, что это ее проблема, и она боится, что ее любовь к нарядам и высшему обществу погубит ее душу. Она призналась, что пренебрегала спасением своей души, потому что не знала, как выбраться из того замкнутого круга, в котором находилась. Поделившись со мной этой историей, девушка хотела знать, правильно ли поступила, засвидетельствовав этой женщине. Я сказал ей, что она сделала все правильно, и мне хотелось бы, чтобы все христиане поступали так же. Потом выразил надежду, что она будет и впредь предостерегать женщин не делать то, что однажды чуть не погубило ее душу. Весной 1829 года, когда уровень воды в реке Делевар был высоким, лесорубы пригнали плоты из горной местности, где они добывали древесину зимой. В то время в северной части Пенсильвании находилась большая малоосвоенная территория, называемая регионом лесорубов, простиравшаяся до истоков реки Делавер. Многие люди этой местности зимой и летом занимались добычей древесины, большую часть которой весной, когда поднимался уровень воды, сплавляли в Филадельфию. Когда уровень воды в реке понижался, люди занимались заготовкой древесины. Когда снег таял и начинались весенние дожди, они переправляли бревна по реке туда, где могли бы построить плоты, или отправляли их на корабле в Филадельфию. Многие лесорубы жили в том районе со своими семьями. Эту огромную территорию никто, кроме них, не заселял. У них не было ни школ, ни церквей, никаких других религиозных объединений. Я знал служителя, который родился в том краю лесорубов. До 20 лет он ни разу не был на богослужении и не знал алфавита. Некоторые лесорубы посещали наши собрания, и немалое число из них пришло к покаянию. Они вернулись в свою пустыню и начали молиться об излиянии Святого Духа и рассказывать всем вокруг о том, что они видели в Филадельфии. Эти братья увещевали людей серьезно относиться к вопросу своего спасения. Бог благословил их усилия, и началось сильное пробуждение, которое быстро распространялось среди лесорубов. Оно охватило эту большую территорию и было настолько мощным, что часто те люди, которые ни разу не были на богослужении и были так же невежественны, как и язычники, осознавали свою греховность и каялись. На мужчин, которые всю жизнь добывали древесину, находило такое осознание греховности, что это заставляло их расспрашивать о том, что им следует делать. Таким образом, они приходили к покаянию, и пробуждение распространялось. В этом месте среди новообращенных чувствовалась искренняя простота. Мой знакомый пожилой служитель, который откуда-то знал о том, что там происходит, рассказал интересную историю. Один мужчина, живший в тех лесах, в каком-то месте имел маленькую хижину, где он ночевал, а днем работал. Он вдруг почувствовал себя грешником. Его осознание греховности увеличивалось до тех пор, пока он не сломался и не исповедовал свои грехи, придя к покаянию. Дух Божий открыл ему путь спасения, и он познал Господа. Но он никогда раньше не посещал молитвенных собраний и не слышал каких-либо молитв. Его переживания были такими сильными, что он почувствовал огромную необходимость идти и рассказывать о пережитом своим знакомым, которые добывали древесину в других местах. Но когда пришел к ним, то обнаружил, что большинство из них переживало то же самое.
они уже проводили молитвенное служение. Он посетил их собрание и услышал, как они молятся. Наконец, он и сам начал молиться. Обращаясь к Богу, сказал: «Господь, Ты взялся за меня и поставил на колени. И я надеюсь, что Ты будешь держать меня и дальше на коленях. А поскольку у Тебя это получилось со мною, я надеюсь, что Ты сможешь сделать это и с другими грешниками». Я говорил, что эта работа началась весной 1829 года. Весной 1831 года я снова был в Абурне. Несколько человек из региона лесорубов приехали туда встретиться со мной и попросить, чтобы кто-нибудь из служителей приехал к ним. Они сказали, что в их регионе покаялось не менее 5000 человек. Пробуждение распространилось на 80 миль, а у них не было ни одного служителя, который проповедовал бы Евангелие. Я никогда не был в том регионе, но из всего того, что слышал о происходящем там, могу сделать вывод, что это было одно из самых выдающихся пробуждений, которые происходили в нашей стране. Оно произошло без участия служителей и охватило самых невежественных и безграмотных людей. Но, несмотря на это, учение было чистым и истинным. В нем не было фанатизма, дикости или каких-либо предосудительных вещей. Посмотри, небольшой огонь, а как много вещества зажигает. Искра, которая зажглась в сердцах тех нескольких лесорубов, которые приехали в Филадельфию, распространилась по всему лесу, и результатом стало спасение множества душ. Я считал мистера Паттерсона одним из вернейших и святейших людей, с которыми когда-либо трудился. Его проповеди были замечательными. Он говорил с большой искренностью, но зачастую между его речью и исходным текстом не было никакой связи. Как-то мистер Паттерсон сказал мне: «Когда я проповедую, то проповедую от бытия до откровения». Он брал отрывок из Писания, и после нескольких замечаний относительно него ему на разум приходили другие места Писания, которые он толковал поразительным образом. Эти места не имели никакого отношения к предыдущему тексту. Затем он брал третий отрывок из Библии. Таким образом, его проповедь состояла из содержательных и поразительнейших замечаний относительно многих текстов, которые приходили ему на ум. Он был высоким мужчиной, с восхитительной фигурой и сильным голосом. Во время проповеди слезы катились по его щекам, и говорил он с поразительным воодушевлением. Когда я впервые услышал его, то подумала, что такая хаотичная манера проповеди не будет эффективна. Однако я ошибался. Несмотря на его беспорядочную манеру проповеди, его великая ревность и помазание укрепляли истину в сердцах слушателей. Не было такой проповеди, после которой кто-то не получил бы обличения в грехе, услышав сказанное им. Каждую зиму на протяжении 14 лет у него в церкви происходило пробуждение. Вся община постоянно упражнялась в молитве. Когда я трудился вместе с ним, помню, как на протяжении 2 или 3 дней казалось, что-то стояло у нас на пути. Наш труд будто был в какой-то степени приостановлен. Я стал переживать, не огорчило ли что-то Святого Духа. И вот вечером на молитвенном собрании один из старейшин поднялся и сделал признание. Он сказал: «Братья, Дух Господень был огорчен, и в этом моя вина. У меня была привычка каждую субботу до самой полуночи молиться за брата Паттерсона и за его проповедь. Я делал это уже на протяжении многих лет, проводя субботний вечер в молитве, умоляя Бога благословить наш духовный труд воскресения. В прошлый субботний вечер я устал и пренебрег этим, подумав, что если все у нас идет так славно и успешно, то можно позволить себе пойти спать, не попросив Бога благословить наш труд воскресения.
Но в воскресенье я почувствовал сильное осуждение за то, что огорчил духа. Я увидел, что не было такого влияния духа на конгрегацию, как это было раньше. С того момента чувствую в себе осуждение и полагаю, что мой долг – публично исповедоваться. Не знаю, кто еще, кроме меня, мог огорчить Святого Духа, но уверен, что я совершил это. Продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!

В Библии написано в 1 Коринфянам 6:12: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Стих называется «Помилуй, Господи». «Великий интернет, мой добрый пастырь, на пажитях своих пасешь с утра, до поздней ночи ты со мной рядом, как верный друг, со мною ты всегда. Когда мне грустно, я делюсь с тобою печалью сердца, все тебе несу. Я радуюсь и плачу пред тобою, тебе без страха время отдаю. Чтоб встретиться с тобой, я оставляю своих детей и близких, и родных. Тебя на них я ни за что не променяю. Ты мне дороже всех друзей моих. Я ставлю классы, сердце наполняя всем тем, что ты любезно подаешь, и чувств своих желаний не скрываю. Я знаю, ты всегда меня поймешь. Тобой живу, в тебе я пребываю. Ты, пастырь мой, меня к себе влечешь. Я без сомнения в сердце принимаю и правду, и чужую лесть, и ложь. Воюешь ты, и я с тобой воюю, на твой алтарь слагаю жизнь свою, дотла в тебе и для тебя сгораю. Тебе, великий интернет, тебе служу. И на волнах твоих, как лодка в море, плыву вперед в неведомую даль. Ты моя радость, счастье, горе, пронзаешь сердце, словно сталь. С тобой живу, с тобою погибаю, теперь я навсегда в руке твоей. Великий интернет, я знаю, ты стал началом гибели моей. Ты все попрал так тихо, незаметно, вступил в свои права, объяв мой дом. Ты занял дерзко то святое место, где я встречалась с Господом Христом. Ты все разрушил, сердце увлекая, ты пыл молитвы классом остудил. Путь в небеса, в чертоге рая, собою, как стеной, закрыл. Ты словно сеть меня опутал, лишая близких и семьи. Крадешь года, часы, минуты. Великий интернет, кто ты? Чужой пастух и пажити чужие. Шаг в сторону, и пламя адской тьмы опалит душу. Родники живые иссякнут, взяв запретные плоды. Помилуй, Господи, детей своих заблудших и помоги вернуться нам к Тебе. Очисти, освети больные души и сохрани в своей святой руке. Ты, пастырь наш, на пажитях священных паси народ свой всемогущей рукой. Открой глаза нам, чтобы в мире тленном мы знали путь, ведущий нас домой. Дай чуткости сердцам, чтоб зов твой трубный услышать сквозь земную суету. Господь Иисус, Спаситель чудный, не дай победы злобному врагу, освободи от дьявольских сетей своих заблудших сыновей и дочерей. Слава Богу!

«И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Бытие 17:7. «Господи, Ты заключил завет со мной, Твоим слугой, в Господе моем Иисусе Христе. И сейчас я молю Тебя, пусть дети мои тоже будут под этим благословением. Позволь мне верить, что это обетование Ты даешь и мне, как дал его Аврааму. Я знаю, что мои дети рождаются в грехе и растут в беззаконии, как и все другие люди. Поэтому я не прошу ничего на основании их рождения, ибо хорошо знаю, что рожденная от плоти есть плоть. И ничего более. Господи, пусть они будут рождены от Духа Святого под заветом Твоей милости. Я молюсь за своих потомков во всех поколениях. Будь их Богом, так же, как сейчас Ты мой Бог. Моей наивысшей наградой является то, что Ты позволил мне служить Тебе. Пусть мои потомки будут служить Тебе до скончания века. Бог Авраама, будь Богом для сына его Исаака. Бог Анны, прими ее сына Самуила. Господи, Ты благословлял дом мой, и я молю Тебя помнить о тех домах, на которых еще нет Твоего благословения. Будь Богом для всех семей Израиля. Ради Сына Своего Иисуса избавь всех боящихся имени Твоего от нечестивых и безбожных в их семьях.

дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Матфея 16, 26-27.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Известный военный офицер срочно созвал в своем просторном доме своих родственников, знакомых и служащих при нем, своих подчиненных. Гостиная была переполнена людьми. Все ожидали появления особого гостя, которого пригласил хозяин, чтобы он обратился к собравшимся со словом. Какое-то время прошло в ожидании, но, наконец-то, через парадную дверь в гостиную вошел ожидаемый гость и хозяин-офицер. В первую очередь гостя представили этому необыкновенному собранию, и он начал свою речь. Но недолго суждено было ему говорить. Внезапно в зале появилась еще одна личность, и гость не в состоянии был продолжать свою речь. Подробнее вы можете прочитать об этом событии в 10 главе книги «Деяния». В 44 стихе написано так. «Когда Петр продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово». Аудитория, перед которой говорил Петр, состояла исключительно из язычников. Впервые в истории церкви Евангелие проповедовалось язычникам, и на этом собрании, как 10 лет назад, в день Пятидесятницы, Дух Святой сошел на всех присутствующих. Все, которые были там, без исключения, обратились к Господу на этом собрании. И в 45 стихе сказано: «И верующие из обрезанных, то есть из иудеев, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога». И сразу же после этого излияния Духа последовало водное крещение. «Кто может запретить креститься водою тем, — говорит Петр, — которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа». Какое благословенное нарушение произошло на этом собрании? Петр намеревался сказать больше, но Дух Святой прервал его проповедь, и в одно мгновение все, слушавшие его, обратились к Господу. В нашей сегодняшней беседе я хотел бы сосредоточить внимание главным образом на проповедника. Что сделало его таким благословенным орудием в руках Божьих? Здесь сыграла роль не только его проповедь. Мы узнаем, что недостаточно сказать хорошую проповедь, правильно основанную на Писаниях, и думать, что Дух Святой непременно проявит свое действие. Ведь произносится множество проповедей, и к ним не придерешься. Они ортодоксальны, они согласуются с Писанием, но, увы, результатов нет. Дух Святой отсутствует, и нет никаких перемен. Такое состояние может длиться годами. В чем же дело? Почему, несмотря на то, что верно проповедуется слово, нет никаких последующих знамений? Нет обращения, нет покаяния, нет жизни. Кто виноват? Чего недостает? События, происшедшие в доме римского сотника Корнилии, ярко иллюстрируют важную истину, а именно, что одна речь еще недостаточно. Если она не задевает сердец слушателей, то она равносильна меди звенящей и кимвалу звучащему. Не поймите меня превратно, наша проповедь во всех малейших деталях должна согласоваться со Священным Писанием. И если этого нет в наших проповедях, то мы не можем ожидать благословения Господня. Но в то же время проповедь сама по себе, как бы она не соответствовала слову, не гарантирует положительных результатов. Она не может гарантировать, что за ней последует Божье благословение. Очень важную роль в этой божественной драме играет сам вестник, то есть проповедник. Поэтому давайте немножко ближе познакомимся с человеком, который пришел на это собрание, чтобы сказать слово. Каким образом он был подготовлен к этому собранию. Почему именно Петр был избран обратиться со словом к этой аудитории? И почему Дух Святой мог так чудно благословить его служение? Мы найдем ответ на эти вопросы здесь, в Слове Божьем. И очень важно, чтобы мы их поняли и извлекли из них урок, чтобы Господь мог употребить и нас. Помимо того, что Петр знал своего Господа, был его учеником и избранным сосудом, был еще один фактор, сделавший его пригодным к получению такого явного благословения. Одна из причин, объясняющих, почему Бог мог благословить Петра, заключается в том, что Петр был человеком молитвы. Из Евангелия мы многое можем узнать о Петре. Ясно и понятно, что Петр был очень активным человеком, что он не мог сидеть, сложа руки. Да, Петр по характеру был вспыльчивым, неспокойным, энергичным, деловым. Такое впечатление создается о Петре, когда читаешь о нем в Евангелии. Вы заметили, я сказал «в Евангелии». После Дня Пятидесятницы в Петре, однако, произошла заметная перемена. Петр стал совершенно другим человеком, и одна из коренных перемен, происшедших в нем, заключалась в том, что он стал человеком молитвы. И вот заметьте, в 9 стихе 10 главы сказано, что Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. По нашему времяисчислению это полдень, а по обычаю Востока полдень – это время отдыха. В этой части земного шара в самое жаркое время дня люди обыкновенно отдыхают. Петр же проводит это время в молитве, а это много говорит о том, какое значение он придает молитве. Вспомните, в 3 главе книги Деяний говорится о том, как Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Значит, это было после обеда, по-нашему в 3 часа дня. По-видимому, Петр соблюдал определенные часы молитвы, как личной молитвы, так и в общении с другими. Возможно, он следовал примеру псалмопевца Давида, у которого были определенные часы молитвы. «Вечером и утром и в полдень, — говорит он, то есть Давид, — буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой». Так поступал и пророк Даниил. Он тоже был верен этой благословенной привычке молиться 3 раза в день. Но наилучшим примером регулярной молитвы является наш Спаситель, Господь Иисус Христос, во время Его жизни здесь на земле. Своим примером Он показал, что такая регулярная молитва необходима. Дорогие мои, сосредоточенность регулярной молитвы также необходима, как физический отдых и питание для нашего физического тела. Когда мы молимся, Господь имеет возможность беседовать с нами, отвлекая нас от всех других занятий, какими бы они ни были хорошими и полезными. Дорогие мои, как мы можем узнать желание нашего Господа, как мы можем узнать Его планы и Его намерения, если мы не даем Ему возможности высказать нам свои желания? О том, как важно и необходимо прислушиваться к голосу Господина жатвы и к Его желаниям, не будет лишним подчеркнуть еще и еще раз. Не потому ли мы видим так мало результатов своего служения, что пренебрегаем этим тихим часом уединения в молитве? Подумайте, а что если бы Петр решил поотдыхать в это время? Или пошел бы покупаться на море? Ведь он гостил у кожевника Симона, дом которого стоял на берегу Средиземного моря. Какое было бы искушение в жаркий день пойти прохладиться и искупаться в море? Но Петр пошел молиться, и для Господа это была возможность подготовить его к одному из важнейших событий в истории Церкви. Какое необычное собрание было созвано римским офицером Корнилием. Это собрание стало открытием дверью проповеди Благой Вести язычникам, и это был результат молитвы. Но здесь следовало бы отметить еще один важный факт. молитва приготовила и Корнилия. В первой части этой 10 главы сказано о том, как во время молитвы этого римского сотника-язычника явился ангел, который сказал: «Молитвы твоей и милостыни твоей пришли на память перед Господом. Итак, пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона-кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Вы заметили, Бог всегда берется за дело с двух разных сторон. Мы видим только одну, свою сторону. Петр не имел малейшего представления о том, что когда он молился в 50 километрах севернее Иоппы, то есть того места, в котором он находился, был этот римский сотник, который тоже молился. Посредством молитвы Бог приготовил проповедника и человека, который услышит от него спасительное слово. Правда, мы никогда до конца не поймем тайну молитвы. Но одно ясно, Бог сам установил, что посредством молитвы Он совершает свое дело. И вот по причине молитвы обе стороны встретились. Я вижу, что без молитвы подготовка Петра не была бы возможной. Только в молитве Господь сумел сломить его религиозные и национальные предрассудки. Когда Петр молился, Господь ему имел возможность показать через видение, что очищенное Богом он не должен почитать нечистым. Черствая почва суеверия и предрассудков этого иудея была вспахана молитвой. Подумайте, прошло 10 лет после того, как Христос сказал своим ученикам, чтобы они шли по всему миру и проповедовали Евангелие всем людям, всем народам, и ни один из них не сделал ни одного шага в то направление. Им мешали их предрассудки. Язычники? Ученики никак не могли вместить этот план. Они проповедовали только среди своего народа, только среди иудеев, даже тогда, когда по причине гонения были вынуждены жить в рассеянии в далеких странах среди язычников. Но и там они разыскивали своих. Они находили иудеев и проповедовали им только. Как ясно сказано об этом в 11 главе книги Деяния. Слушайте, между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финики и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Таков был результат их иудейского воспитания. Национализм настолько ослепил их, что они не способны были видеть, что окружены погибающими душами, которым следовало бы сказать о Господе. И вот Бог смог удалить эту преграду в Петре и приготовить его к самому великому служению его апостольства посредством молитвы. Скажите, что поможет нам увидеть нужду так, как она есть? Что поможет нам увидеть людей, с которыми мы ежедневно соприкасаемся в работе, в школе, в путешествиях, живя в одном городе? Как мы можем увидеть, что они изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря? И именно так видел Христос народ, теснившийся вокруг Него. Он не обращал внимания на внешний вид людей. Он видел, что они погибают, что они беспомощны и порабощены дьяволом, грехом и болезнями. Так Христос смотрел и видел людей. И сказано, что, видя их в таком состоянии, Он жалился над ними. Об этом написано в конце 9 главы Евангелия от Матфея. Но что дальше сказано? Видя народ в таком состоянии, он обращается к своим ученикам. И что он говорит им? Идите, спасайте этих людей. Нет. Он даже не велит ученикам идти и проповедовать им. В свое время он это сделает, но пока еще нет. Они еще не готовы. Почему? а потому что его ученики видели этих людей совсем в другом свете. Они судили по внешности, потому что они видели своими глазами. И что же они видели? Массы, толпы людей. Их это очаровывало. Им так приятно было видеть множество народа, и для этого у них были свои причины. Популярность Иисуса подтверждала их ожидания, их надежды на то, что Он обещанный Мессия. А если Он Мессия, то, согласно их понятиям, Он восстановит царство Израилю. Такое их было понятие о пришествии Мессии. Имейте в виду, Израиль был оккупирован Римом. И согласно тому, как ученики истолковывали священные писания, Христос должен свергнуть врага и восстановить царство Израилю. Надежда их была чисто земная, временная. Поэтому, видя толпы народа, следующие за Иисусом, и видя знамения, которые Он совершал в народе, и Его популярность, они воспрянули в надеждах, что действительно Иисус должен быть этим национальным избавителем их. И вот из-за их неправильных толкований и понятий пророчеств о Мессии и о Царстве Его укреплялись их национальные и религиозные предрассудки, которые мешали им правильно понимать Священное Писание в целом. Вот почему Христос не велел им идти спасать этих людей. Он не велел им пока проповедовать этим людям, которые в глазах Христа были изнуренными и рассеянными, как овцы, не имеющие пастыря. Но слушайте, что Господь велит им. Слушайте, жатвы много, а делателей мало. Итак, что? Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Вы заметили, на первом месте молитва. Вначале молиться, а потом делать. Возлюбленные, мы непригодны к делу Божьему без молитвы. Как ничто другое, мои дорогие друзья, молитва регулирует наше духовное зрение и делает нас способными видеть людей так, как их видит наш Господин жатвы, Господь Иисус Христос. Интересно отметить, что сразу же после того, как Христос говорит о молитве, в 10 главе Евангелия от Матфея написано следующее: «И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Видите, Он посылает тех, которым Он велел молиться. Только те пригодны к участию в жатве, которые молили Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. Молящийся становится кандидатом, он становится пригодным для служения. Заметьте, что молящийся так, руководим Богом. Он различает голос своего Господина, он следует его указаниям. Молящийся человек чуток к водительству Духа Святого. Мы видим это из того, что сразу же, как Петр закончил молитву, у двери дома, где он гостил, появились посланные от Корнилия люди. Впервые Петр был сопоставлен с ситуацией, когда под ту же крышу, где находился он, иудей, не сообщившийся с иноплеменниками всю свою жизнь, пришли вот эти язычники. В 9 стихе мы читаем: «Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух Святой сказал ему: вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петр узнал голос Духа Святого. А что, если бы он не молился? Узнал бы он этот голос? Была бы у него такая же чуткость? Решился ли бы Петр впустить этих людей и пойти с ними, чтобы засвидетельствовать им, что из-за них умер Христос? Вряд ли. Он не был бы приготовлен к такому неожиданному и невероятному поручению. Дорогие друзья, братья и сестры, а как обстоит дело с нами? Имеет ли Бог доступ к нам? Слышим ли мы его голос? Узнали бы мы его, если бы он сейчас обратился к нам и сказал: «Иди к такому соседу и скажи ему, что я умер за него». Ты возражаешь и говоришь: «А зачем я пойду к нему? Он атеист, безбожник, или он пьяница, он не пригоден для Царствия Божия». Или, возможно, Бог говорит: «Иди в соседнее село, засвидетельствуй там людям о мне, я умер за них». Но ты говоришь: «Нет, они не примут слова, это язычники, это мусульмане, они не верят в Иисуса Христа». Не возражаешь ли ты Господу, подыскивая подобные отговорки? Не говорит ли это также о том, что на вид мы можем быть очень набожными, святыми, но, увы, сердца наши холодны, как лед? Мы как будто не видим, что у окружающих нас людей вечные души, и что без Христа они идут в вечную погибель. Когда в последний раз в молитве мы проливали слезы о погибающих душах? Мы до того заняты своими церковными делами, а порой и церковными спорами и разделениями, что мы даже не думаем о погибающих душах. Мы играем в религию, а души идут в ад без Бога и без Христа. Возлюбленные, нам остается одно – смириться перед Господом, покаяться в грехе безразличия и просить, чтобы Он восстановил нас и дал нам любовь к погибающим душам. Пойдем сейчас перед Ним и исповедуем свой грех. А если мы этого не сделаем, то как ужасно будет услышать из Его уст: «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». О, дал бы Господь нам дух покаяния, чтобы нам не быть посрамленными в тот день, когда мы должны будем предстать перед Ним. И это, дорогие мои, приводит меня к последнему вопросу. И этот вопрос я хотел бы задать тем из моих слушателей, которые еще не приняли Божьей благодати, не приняли спасения, которые Бог так щедро предлагает всякому, приходящему к Нему, во имя Иисуса Христа. Приди таким, как ты есть, исповедуй свой грех Ему, и Он примет и простит тебя. Пусть Господь поможет тебе сделать это сейчас.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?

Когда мы дом молитвы посвящаем, мы отдаем или приобретаем? Желаем для себя благословения? Или все же мы готовы на лишение? Готовы ли отдать на 100%? Не выдвигая наших аргументов по поводу служения и школы, вручить программу, планы Его воли. Готовы ли мы к Божьим решениям, которые все наши намерения бывают рушат вплоть до основания? Готовы на такое помазание? Готовы ли мы принять на лечение, с любовью проявляя попечение бездомных, грязных и с благоуханием, чтоб рядышком сидели на собрании всех, кого Бог пошлет на это место? Вы не боитесь, что нам станет тесно? Готовы на такое посвящение? За ним стоит Отца благословение. Тогда на это место сойдет сила. Та самая, что Бога воскресила, которая хлеба приумножала и море во мгновение раздвигала. Восстанет церковь в славе и в величии, растает в ней весь сон и безразличие. Трепещет ад, предвидя поражение, а церковь Божья станет в наступление и не отступит ад, опустошая, врагом украденное, отбирая, поднимет раненых на поле боя, а умирать не бросит чуть живое. Не бойтесь потерять себя для неба. Хоть выглядим порой мы нелепо. И пусть над нами кто-то посмеется, отдача эта жизнью отзовется. Так что такое Богу посвящение? Это потеря или приобретение?

Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть онную. Также и домочадцы его могут есть хлеб его. Левита 22:11. Путники, слуги и постояльцы не имели права вкушать святые дары. В духовных вопросах дела обстоят так же и по сей день. Но две категории людей могли себя чувствовать свободно за столом священника. Те, кто был куплен на его деньги, и те, кто родился в его доме. Купленные и рожденные имели неоспоримое право на святые дары. Купленные. Наш Верховный Священник заплатил за всех, кто уверовал в Него. Они всецело принадлежат Ему и Господу. Не по своей заслуге, но по милости своего хозяина они получили право на те же привилегии, которыми наделен он сам, и они могут есть хлеб его. У него есть такой хлеб, о котором мир не имеет ни малейшего представления. Вы Христовы, поэтому он будет делиться с вами. Рожденные. Это также дает право на привилегии. Рожденные в доме священника, мы получаем равные права с его домочадцами. Обновление делает нас его наследниками, частями его тела. Поэтому мир, радость и слава, которые Отец дал Христу, Христос дал нам. Искупление и обетование дали нам двойное право уповать на это обетование.

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Матфея 16, 26-27.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа проповедь. В 4 часа детский час. В 5 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов повторение передачи «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Послание апостола Павла к Филимону. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат Филимону возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, никто иной, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, чтобы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда? Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе, и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моею рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен. Итак, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствует тебя Епафрас, узник вместе со мною ради Христа и Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои, благодать Господа нашего Иисуса Христа с духом вашим. Аминь. Послание к евреям святого апостола Павла, глава 1. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и, держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», и еще: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном»? Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь», а о Сыне: «Престол твой, Боже, в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие,
посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю и небеса — дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их и изменится, но ты тот же, и лета твои не кончатся. Кому, когда из ангелов сказал Бог: «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих»? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Послание к евреям, глава 2. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродевши о таликом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле? Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим, напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря: «Что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя Твое братьям моим посреди церкви, воспою Тебя». И еще: «Я буду уповать на Него». И еще: «Вот я и дети, которых дал мне Бог». А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа, ибо как сам он претерпел, «Был искушен, то может и искушаемым помочь». Глава 3. Послание к евреям. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его». Ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить, а Христос как сын в доме его. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца.
Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал: непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого, неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится «ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие».

Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Псалом 36:31. Если закон Божий пребывает в сердце человека, то весь человек праведен. Сердце — место для закона. Он пребывает там, подобно скрижалям завета в ковчеге, месте, предназначенном для них. Если он в мыслях, то человек недоумевает и ощущает на себе бремя, но если он в сердце, то человек укрепляется. Какие слова использованы в этом стихе? Закон Бога его. Когда мы познаем Бога, то его закон делает нас свободными. Установив с нами завет, Бог тем самым пробудил в нас желание следовать его воле и слушаться его заповедей. Дан ли мне закон моим отцом? Если так, значит, я радуюсь этому. В этом стихе послушному человеку обещана поддержка во всех его деяниях. Он будет творить праведные дела, и это будет мудро с его стороны. Святое деяние всегда самое правильное, хотя в то же время может казаться, что это не так. Мы идем возвышенным путем Божьего провидения и благодати, если следуем Его закону. Слово Божье еще не ввело в заблуждение ни одного человека. Придерживаясь указанного им направления, мы идем покорно, справедливо, с любовью в сердце и в страхе Господнем. Мудрые слова Его закона сулят нам процветание, так же, как правила благочестия сохраняют наши одеяния неоскверненными. Тверда поступь праведника.

дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Матфея 16, 26-27.

Передача «Это интересно». Человек – один из немногих представителей мира, обладающих способностью к речи. Многие птицы, например, попугай, обладают способностью к звукоподражанию. Но для способности к речи необходима вторая сигнальная система, которая, по всей видимости, свойственна только человеку. Язык – это система звуковых и письменных символов, используемых людьми для передачи их мыслей и чувств. Вот несколько интересных цифр и фактов о языках. На сегодняшний день на Земле насчитывается около 5-6 тысяч языков. Количество живых языков регулярно сокращается со скоростью примерно 2 языка в месяц. Для того, чтобы язык сохранялся, требуется примерно 100 тысяч его носителей. В настоящее время насчитывается около 400 языков, которые считаются исчезающими. На 40 наиболее распространенных языках разговаривает примерно 2/3 населения Земли. Одна из причин гибели языков – неравномерное распределение их по числу носителей. Так, 80% населения планеты знает лишь 80 языков. При этом 3500 языков приходится на 0,2% жителей Земли. Основная причина процесса исчезновения языков считается глобализация и миграция. Около половины ныне существующих языков выйдет из употребления уже в середине 21-го столетия. Если язык изучают менее 70% детей, он считается исчезающим. 5 самых распространенных языков мира – это на первом месте китайский, затем хинди, английский, испанский и русский. Мертвый язык. Это язык, несуществующий в живом употреблении, и, как правило, известный лишь по письменным памятникам и упоминаниям.

Когда люди, объединившись в противлении Господу, решили построить башню высотою до небес и сделать себе имя, Бог смешал языки, чтобы они не поняли друг друга. Бытие, 11 глава. Фраза «гудбай» произошла от выражения «God by», что означает «Бог с тобой». Сокращенное английское название Рождества «Christmas» содержит на первом месте вовсе не латинскую букву X, а греческую букву «хи», которая использовалась в средневековых манускриптах как аббревиатура слова «Христос». «Go» является самым коротким законченным предложением в английском языке. В мире около 41 тысячи различных языков вместе с диалектами. Гавайский алфавит состоит из 12 букв. В Китае на английском говорит больше людей, чем в Соединенных Штатах. На африканском континенте говорят более чем на 1000 различных языках. Самый распространенный разговорный язык на нашей планете – китайский. На нем говорят около 1 миллиарда человек. Почти в каждом языке во всем мире слово «мама» начинается со звука «м». Некоторые исключения могут быть найдены в уральской языковой группе. В шотландском гельском языке нет слов «да» и «нет». Согласие и несогласие выражаются полными предложениями. Когда дети гельские изучают английский, им в первую очередь объясняют, зачем нужны «да» и «нет» и какой в них смысл. Один из самых выдающихся полиглотов в истории человечества, живший в XVIII-XIX веках, итальянский кардинал Джузеппе Мецафанти бегло говорил на 39 языках. Еще почти столько же мог понимать, хотя никогда не покидал пределы Италии. Можно сказать, что дети начинают учить язык еще в утробе матери. Так новорожденные, которым от 3 до 5 дней от роду, родившиеся в семье, разговаривающей на французском языке, как правило, плачут с повышающейся интонацией, которая характерна для французского языка, в то время как дети немецкоязычных родителей плачут с понижающейся интонацией. Индийский язык жестов является самым распространенным немым языком в мире, которым пользуются около 2,5 миллионов людей.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение рассказа Марии Грачевой «Когда ты веришь, Бог действует».

в Алма-Ате, Душанбе, Самарканде, а также и в других городах Средней Азии, мы с братом Евстратенко видели много Божьих благословений. Однажды во время сбора урожая мы ехали на служение. Вдруг видим, дорога в обоих направлениях перекрыта. Колонны машин остановлены, и милиция из каждой машины высаживает всех и отправляет на уборку хлопка. Они говорили каждому, что пока не уберешь определенный участок, дальше не поедешь. Мы взмолились Богу, и Господь словно глаза закрыл постовому. Он махнул жезлом и говорит нам: «Что так медленно едете? Проезжайте скорее!» Жив Господь! В Душанбе дом молитвы был обит железом. Сосед, безбожник, во время собрания ломом молотил по стене, шумел и мешал богослужению. Прошло время, и этот сосед покаялся, стал христианином. В 1978 году в Ташкенте произошел следующий случай с Павлом Печевым. Он вырос в большой семье, 11 или 12 детей. Все, кроме него, были верующими, а он на собрание не ходил. Отпустил волосы, одевался по последней моде. Когда мы приехали по приглашению в Ташкент, отец попросил Павла отвезти нас на собрание. Привез он нас и вроде уехал. А когда я стала говорить слово и призвала к молитве, смотрю, Павел на коленях пробирается через людей вперед для того, чтобы покаяться. Я говорю ему: «Бог, приходящего к нему, не изгоняет вон. Молись и веруй». Все, и семья, и друзья, радовались его покаянию. На следующий день пастор церкви Николай Ефимович встречает Павла в собрании и узнать не может. И прическа, и весь внешний вид изменились. Он говорит: «А чей это молодой человек?» А Павел отвечает: «Это я. Как покаялся, сразу расстался и с длинными волосами, и с мирской одеждой». В Чимкенте на собрание пригласили двух братьев и меня. А после богослужения еще 4 часа люди шли и шли, чтобы поговорить и помолиться. Один диакон попросил помолиться перед операцией. Мы помолились, и когда он приехал в больницу, оказалось, что операция больше не нужна. Весть о молитве разносилась быстро, и люди стали приходить. Было огромное пробуждение. Когда призывали к молитве, все проходы были заполнены кающимися. В Янгиуле были регент хора Алексеева Анастасия Алексеевна и диакониса Софья Николаевна Бородина, которая 10 лет провела в тюрьме за веру. Через их искренность и знание Писания Бог зажег и мое сердце на служение. Однажды во время собрания, после проповеди, у меня прихватило сердце. Я пошла в комнату для сторожа и прилегла, а Сушкова Лилия, неверующая медсестра, заметила мое недомогание и стала меня массажировать, чтобы облегчить боль. Я спросила у нее, верит ли она в Бога, и она ответила: «Нет, просто к родственникам приехала». Пока она массажировала мое физическое сердце, Господь массажировал ее душу. В результате Лиля уверовала. Однажды в Самару из Янгиуля приехали Валя и Лиля Ивановы на Волгу посмотреть. Лиля была инвалидом, и каждый год ей было необходимо получать подтверждение инвалидности. Я предложила ей помолиться, чтобы дали пожизненный статус, и не надо было каждый год подтверждать. Помолились, и она уехала. Вскоре она позвонила и радостно сообщила, что Бог ответил на прошение, и ей больше не нужно каждый год подтверждать инвалидность. Слава Богу за ответ! В 1974 году в Киевской церкви, куда меня пригласил благовествовать старший пресвитер ЕХБ по Украине Яков Кузьмич Духонченко, произошел такой случай. Я призвала к молитве, и вышло более 30 человек. Молятся, плачут, и мы молимся с ними.
а один недовольный старичок подходит и говорит: «Заканчивайте, уже милиция под окнами ходит». А я говорю ему: «Вон пресвитер, с ним и решайте». А на следующее собрание подходит тот же дедушка и просит прощения. Я ему говорю, что, может, он обознался, прощать мне его не за что. А он отвечает: «Это я вчера вас останавливал, а мои дети, Люба, Вера, Соня, покаялись. Простите, что препятствовал. Пусть Господь прославится в вашем труде». Один молодой человек из Запорожья служил в Киеве и присутствовал на собрании. Пришлось ему лететь в Кишинев в самолете рядом со мной. Он представился, сказал, что его зовут Павел Бешко. Мы разговорились, и он сказал, что летит разыскивать одну девушку в Кишиневе. Я у него спрашиваю: «А ты верующий?» «Нет». «Так тебе не в Кишинев к девушке надо, а к Господу». «Я хочу покаяться», — отвечает он мне. «Я за вами от самого собрания следил. Там я так и не смог помолиться. Здесь самолетная турбина шумит. Давай доберемся до места и покаемся», — говорю я ему. Долетели мы уже ночью. Вышли на стоянку такси, а там нас встречает пастор и диакон из Софиевки. Павел упал на колени и стал молиться. Молились и мы с ним. После он говорит: «Все, не хочу никакой девушки, хочу служить Господу». Тогда я ему посоветовала: «Иди в церковь, прими крещение, и Господь сам пошлет тебе жену». Так он и сделал. Позже он приезжал помолиться и укрепиться ко мне в Эстонию. И потом поехал в Новосибирск, в командировку. Вскоре женился на верующей сестре. Сейчас он проживает в Израиле. Как-то раз пригласил меня брат Духонченко в Киев. На улице декабрь. Такая пурга, что ни один самолет не летает. Но по молитве Господь дает зеленый свет, останавливает пургу. Находится нужный рейс, и я успеваю вернуться вовремя. В конце 70-х было нелегкое время для христиан. Помню случай в Волгограде, примерно в 1976 году. Город тянется вдоль Волги, как колбаска, и добираться от дома до церкви и обратно было долго. Это давало верующим возможность общаться с людьми в электричке. Когда прибыли в дом молитвы, пастор попросил меня: «Когда будешь проповедовать, не произноси слово «молодежь», иначе власти придерутся». И потом перед моим выходом на кафедру передал записочку, мол, не забудь, слово «молодежь» не говори. Я это слово не произношу, но сама молюсь о молодых христианах. И вот стала молодежь каяться, и среди них сыновья пастора. А пастор заволновался, боялся, что заберут в милицию всех, но Господь помиловал. В Кухтла-Ярве молодежь решила помочь Мане, жене служителя Субботина, сделать перед праздником косметический ремонт квартиры, подкрасить, повесить занавески. Внезапно Маня заболела рожистым воспалением ноги. По окончании ремонта я предложила последовать примеру четырех друзей из Евангелия от Марка, принесших для исцеления ко Христу парализованного друга. «Давайте помолимся каждый о себе, чтобы очиститься, а потом за Манино исцеление. Молитесь от сердца и поверьте, что Бог здесь и может исцелить». Так и сделали. Помолились за себя, потом за Маню. Брат Субботин возложил руки. На завтра пришли навещать, а она говорит: «Бог меня исцелил». В 1972 году Господь совершил еще одно чудо возрождения в нашей семье. Когда в 1949 году нас сослали в Алтайский край, мой старший брат Степан не был сослан с нами. И, огорчившись на Господа за семью, он отступил от него.
С тех пор он вел греховную мирскую жизнь. Несмотря на это, папа и вся семья продолжали молиться о нем. В 1956 году, благословляя меня на переезд в Эстонию, папа, когда молился, благодарил Господа, что все его дети с Господом. Я тогда спросила у него, не пришло ли письмо от Степана, а он сказал, «Нет, не пришло, просто я верю, что все мои дети будут с Господом в вечности». Вскоре после моего отъезда папа умер, а спустя 16 лет после его смерти Степан обратился к Богу. Он приехал тогда к больной умирающей маме. И вечером вместе с двоюродным братом Иваном Тановым, тоже отпавшим от веры, напились и распевали на всю улицу наш псалом «Братья, все ликуйте». Соседи решили, что баптисты стали выпивать. Пьяный, он всю ночь провел в ванной, а я, мама и жена Степана молились, чтобы он не взорвался от газовой колонки. Как протрезвел, мы стали с ним беседовать. Мама говорила со своим первенцем, увещевала его. Во время чтения Библии я сказала Степану, «Папа верил, что все его дети будут в вечности». Когда стали на молитву, Степан первым зарыдал и попросил Господа простить его все грехи. Слава Богу за ответ на молитву папы. В 1980 году Вениамин Сергеевич Грачев, родной брат Юрия Грачева, автора книги «В Иродовой песне», стал моим мужем. Нас сочетал Арпад Александрович Ардер. На сочетании он нам сказал, что мы теперь не два пенсионера, а два миссионера, и просил в молитве, чтобы наша проповедь была в два раза сильнее. Вениамин Сергеевич — офицер, прошедший всю войну, был уволен из армии из-за того, что был христианином, и что его отец, старший брат и дядя, Грачевы Юрий Сергеевич и Сергей Павлович, а также Чекмарев Петр Иванович, отбывали наказание в тюрьмах за веру и проповедь Евангелия. Он был человеком очень интеллигентным и добрым, прекрасным проповедником и усердным молитвенником. Мы трудились вместе 21 год, проповедуя Евангелие в разных общинах. По приглашению церквей мы ездили служить по Средней Азии, Украине, Молдавии, Эстонии. Там мы были свидетелями многих обращений к Богу. В одном городе жила сестра В. Грех блуда очень ее сильно опутал. Впадала она в него очень часто. Грешит и кается, снова грешит и снова кается. Она попросила нас помолиться. Плакала, что дьявол приходит по ночам и мучает ее. Мы пришли пятером, и все пятеро по кругу молились. И она молилась после каждого человека. Наконец, когда она исповедовалась во всех своих грехах, возложили на нее руки. После этой молитвы к ней пришло освобождение. «Какая свобода! Как легко на сердце!» — радовалась она. Особенно много внимания мы уделили Новокуйбышевской общине, которая отпочковалась от Куйбышевской церкви, приобрела молитвенный дом и начала проводить самостоятельное служение. Нам нравилось быть там, поскольку сестры и братья пылали огнем молитвы и любви друг к другу, а это мы ценили превыше всего. Возглавлял общину Авилов Евгений Михайлович, человек необычайной кротости и терпения. До уверования он был любителем самогона. После покаяния от слова Юрия Сергеевича Грачева он вылил, без сожаления, 10-литровую бутылку спиртного в унитаз, разбил вдребезги рюмки и навсегда покончил с этой зависимостью. Его супруга Маргарита Васильевна была прилежной молитвенницей. В течение десятка лет к ней приходили к 9 утра сестры для того, чтобы ходатайствовать перед Богом за город и неспасенных родственников.
супруги Авиловы, были в числе наших лучших друзей. В 1959 году Билли Грэм посетил Москву как турист вместе со своим другом и сотрудником Грейди Уилсоном. Они побывали в Лужниках на стадионе имени Ленина, где помолились о том, чтобы Бог дал Билли Грэму возможность проповедовать в Москве. Через 23 года Бог ответил на молитву. В мае 1982 года он проповедовал на Международной миротворческой конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы». Советской власти конференция была нужна для улучшения имиджа страны за рубежом, а церкви – для закрепления своей роли в атеистическом обществе. Зал аплодировал Билли Грэму стоя. Через два года он проповедовал в Москве, Таллине, Новосибирске, в православных и баптистских церквях. А в 1992 году по приглашению миссии Возрождения Билли Грэм получил разрешение на проповедь в спорткомплексе «Олимпийский». Я, как член женского комитета Всесоюзного совета евангельских христиан, была привлечена к организации душепопечительской работы во время этой евангелизации. Вместе с другими верующими я раздавала пригласительные в церквях и на улицах. Виктор Гам учил нас, как организовывать встречи и вести беседы с новообращенными. У каждого душепопечителя был свой сектор. Тем, кто каялся, давали приглашение в дома молитвы. И я привезла с собой на евангелизацию трех человек, и все они покаялись, а двое из них приняли крещение. Спорткомплекс был забит до отказа. Люди приехали слушать именитого проповедника со всех концов страны. Пел многотысячный сводный хор из разных церквей. Приятным сюрпризом стало выступление краснознаменного хора имени Александрова. Курсанты военных училищ и академий исполняли международный христианский гимн «Великий Бог». В результате благовестия в Москве образовалось более 30 новых евангельских церквей. Слава Богу, что Он дал мне приобщиться к этому труду. Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Не бойтесь, люди, к Богу приходить. Он не обманет искреннюю душу. Когда вы хлеба будете просить, Он камень не подсунет вам на ужин. И вместо рыбы вам не даст змею, которая ужалит смертным ядом. Не бойтесь, люди, к Богу приходить, но только искренне, вот все, что надо.

момент творения. Окаменелые головные уборы. Сколько нужно времени для образования окаменелостей? Нам постоянно твердят, что для этого требуются миллионы лет, и большинство в это верит. Но опыт, составляющий основную и неотъемлемую часть науки, свидетельствует, что в определенных условиях окаменелости образуются очень быстро. Пример тому – одна потерянная шапка. Как-то один австралийский шахтер потерял свою шапку в шахте. Ее нашли 50 лет спустя, и она уже превратилась в известняк. Сейчас эта шапка хранится в Тасманийском музее горного дела. Еще более знаменитая история произошла со шляпой-котелком, погребенной при извержении вулкана в Новой Зеландии в 1886 году. Когда эту шляпу обнаружили при раскопках всего через 20 лет после упомянутых событий, она уже представляла собой камень. Вдумайтесь, ведь если бы это были не атрибуты современной жизни, а, скажем, рыбы, то не исключено, что их возраст был бы датирован миллионами лет. Многие окаменелости, если не большинство, образовались во времена всемирного потопа в эпоху Ноя, когда растения и животные были за краткий срок погребены под осадочными породами и водой. Окаменелости – свидетельство Божьего суда над грехом, а окаменевшие головные уборы ставят под сомнение теорию о том, что мы – конечный продукт эволюции, тянувшийся миллионы лет. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Матфея 16, 26, 27.

что произошло от самого Бога, и то, что происходит от земли, прах. Теперь мы будем понимать себя гораздо больше, когда будем думать о своем существе. Я лично ощущаю в себе нечто чрезвычайно высокое и нечто чрезвычайно низкое. А разве наш общий духовный опыт не является постоянным конфликтом между высоким и низким? Итак, одной из причин, почему я верю в эту библейскую запись творения, есть то, что она объясняет вещи, которые являются насущными и сегодня. Я был профессиональным философом и изучал множество теорий на тему происхождения человека, но ни одна из них меня не удовлетворила так, как удовлетворила библейская запись творения. Ни одна философская теория и концепция не дала мне ответа на этот вопрос. Это сделала для меня Библия. Пятый факт состоит в том, что человек имеет двойную взаимосвязь, или лучше сказать, имеет ее потенциально. Через Духа, то есть ту часть, которая происходит от Бога, человек имеет родство с Богом. А через свое тело, то есть часть, которая происходит от земли, человек имеет доступ к миру. Таким образом, мы видим нечто, являющееся истиной из нашего опыта. Есть в нас нечто, вяжущее нас с Богом. Есть нечто, созданное для Бога, для взаимоотношений с Ним, взаимоотношений по типу личность с личностью. Но есть в нас также нечто земное, что вяжет нас с этим миром. Это и есть картина Божьего альтернативного плана. Созданный Херувим пал, поэтому Бог создал другого типа существо из другого источника, с земли, но Он вдунул в него свое дыхание жизни с тем, чтобы уничтожить тенденцию к гордости. Давайте взглянем теперь на главные обязанности человека, Адама, созданного Богом. Они записаны в книге Бытия, 1 главе, 26 стихе, где говорится о первоначальном решении Бога сотворить человека. Читаю. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Здесь мы видим две первичные цели Бога, две функции, которые должен был исполнять человек. Прежде всего, человек должен был видимым образом представлять Бога в сфере и в среде всего остального творения. Бог специальным образом начертал свое подобие в человеке Адаме. Дух Божий, вдохнутый в глиняное тело Адама, сформулированное божественными руками Творца, произвел нечто, которое видимым образом представляло Творца среди остального его творения. Во-вторых, Божьей целью для человека было также осуществлять власть от имени Бога. Бог сказал, «И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Таким образом, человек был создан проявлять великую власть, а это есть то, что не забыто человеком до конца в его внутренней индивидуальности. У человека все еще живет стремление к власти, но в падшем человеке это стремление не имеет верного основания. Итак, мы видим две главные черты взаимоотношения человека с Богом – общение и зависимость. Первичным желанием Бога по отношению своего творения Адама было личное общение с Ним, потому что этот Бог, личный Бог, Иегова, Яхве, сотворивший личного человека Адама. И поэтому человек никогда и ни в чем не найдет для себя полного удовлетворения вне личных взаимоотношений со своим Творцом.
Мы продолжаем наше рассматривание обширной темы этой недели – «Гордость и смирение». Закон гордости и смирения сформулирован самим Иисусом Христом в Евангелии от Матфея, 23 главе, 12 стихе. Читаю. «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». В наших предыдущих беседах мы рассмотрели первый случай в истории Вселенной, когда был продемонстрирован впервые этот закон, давший в результате падение Люцифера. Мы пользовались информациями, данными нам в 28 главе книги пророка Иезекииля и в 14 главе книги пророка Исаии. Мы видели, как этот невероятно мудрый и красивый херувим, имевший специальное почетное место в небесах, стал гордым по причине своей невероятной красоты и мудрости, которыми наделил его Творец. И вот эта его гордость привела к восстанию. Он увлек за собой 1/3 созданных Богом ангелов, для которых он был поставлен главой, и убедил их поддержать его в его бунте против Бога. Его мотивом было возвысить себя и сделаться равным самому Богу. Но Бог сбросил его с его воинством с небес. Это и есть первая демонстрация Божьего неизменного закона: кто возвышает себя, будет унижен. Сатане захотелось величия. Он простер в его сторону свою руку, но поскользнулся и упал вместе со своими ангелами. И вместо того, чтобы продолжать быть Люцифером, то есть ярким сиянием, славным, он стал сатаной, противником, врагом, врагом Бога и людей. В нашей вчерашней радиобеседе я указал на определенные уникальные черты, которые относятся к созданию, которое в Божьих планах должно было занять место сатаны, место Люцифера. Этим творением был человек, Адам. Он был сотворен Богом с таким намерением, чтобы уже сам способ его сотворения уничтожил тенденцию гордости в творении. Я указал также на 5 отличительных уникальных признаков, которые отличают человека, Адама, от всех других созданий. Прежде всего, человек был создан для общения с Богом по типу личность с личностью. Во-вторых, создавая человека или Адама, Бог должен был наклониться. Он наклонился, формируя тело из глины, а затем наклонился еще ниже, чтобы вдохнуть в него, в это тело, дыхание жизни. В-третьих, Бог наделил собою человека. Он вдунул в него свое собственное божественное вечное дыхание, своего духа. В-четвертых, человек был создан в виде комбинации в нем наивысшего и наинизшего. Наивысшее – это дыхание, полученное от самого Бога, а наинизшее – это прах. И в-пятых, человек имеет двойное взаимоотношение. Посредством своего духа он общается с Богом, а посредством своего тела он имеет общение с миром праха, материи, с которого было взято его тело. Сегодня мы намерены взглянуть на самую великую трагедию человеческой истории – падение человека. Сатана, уже в то время падший ангел, враг Бога и человека, имел специальную вражду против человека по 2 причинам. Прежде всего, он мог разрушить Божий образ в человеке. Дело в том, что человек видимым образом был представителем Бога среди остального творения. Сатана не мог тронуть самого Бога, но зато он восстал войной против образа Бога в человеке. Для него радостью было осквернение его, уничтожение, унижение его, и с тех пор он работает в этом направлении. Второй причиной того, что сатана ощущал особенную вражду против человека, было то, что человек занял его место владычества.
Вот почему с момента сотворения человека сатана видел в нем своего соперника и конкурента, которого следовало уничтожить. И вот теперь сатана добился падения человека при помощи того самого мотивирования, которое привело к его собственному падению. Это описано в книге «Бытие», 3 главе, в стихах от 1 до 5, где в форме древнего змея сатана пришел в сад, в котором Бог поместил Адама и Еву, и искушал их, подстрекал к неповиновению и восстанию. Вот что говорит запись в книге «Бытие», 3 главе, стихи от 1 до 5. Читаю. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Увы, история эта нам знакома. Сатане удалось убедить Еву. Она протянула свою руку, сорвала плод и убедила сделать то же самое своего мужа, который также присоединился к непослушанию Бога. Я желаю теперь указать на 3 специальные фазы искушения, на тот путь, которым сатане удалось убедить Адама и Еву восстать против Бога. Первая атака сатаны была направлена против Божьего Сына, против Божьего Слова, которое Бог оставил Адаму и Еве. Бог сказал Адаму: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Первым шагом сатаны было взятие под сомнение Божьего Слова. Он сказал Еве: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Его подход тонкий, он не отрицает грубо с места Божьих слов. Он начинает с вопроса. Его мотивом была дискредитация Божьего Слова. Когда Ева приняла вопрос, он стал продолжать дискредитировать, но теперь уже самого Бога. Стихи 4 и 5. «И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Мы видим едкое замечание в этом заявлении. Смысл его был тот, что Бог является тираном, который сотворил Адама и Еву и держал их в позиции или на уровне гораздо низшем, чем они заслужили. Они, дескать, имели в себе потенциальную способность стать чем-то более высоким, но Бог держал их в беспричинном подчинении. Другими словами, дискредитируя Божье Слово, сатана перешел к дискредитированию Божьего характера. Он желал дать им извращенную картину любящего и доброго Творца. Он хотел нарисовать Творца как произвольного тирана, дискредитируя Слово Божье и характер Бога. Тогда сатана предложил Адаму и Еве такое же мотивирование, которое привело к его собственному падению – это стать равным Богу. Он говорит: «Когда вкусите от плода, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Другими словами, вам больше не нужен будет Бог. У вас самих будет достаточно знаний, чтобы стать равными Богу. Ведь это дословно тоже искушение, которое предупредило падение сатаны. «Стану как Всевышний». А теперь он говорит Адаму и Еве: «Будете как боги». Другими словами, это ваша позиция подчинения и зависимости, в которой вы находитесь, не для вас.
вы можете занять более высокий уровень. Протяните руку, хватайтесь за знание, и оно освободит вас от рабской зависимости от вашего Творца. А теперь я укажу на 7 результатов падения Адама. Первый – прямое общение Адама с Богом было расторгнуто. Вспомните первичную цель сотворения Адама и Евы, которой было общение с Творцом. Но когда восстание и грех овладели ситуацией, общение прервалось. Второй результат. Адам был отрезан от источника жизни. Он был подобен аккумулятору, который был однажды заряжен, но которого нельзя было зарядить еще раз. Первоначальное вдохновение божественной жизни снабдило Адама жизнью в течение многих сотен лет, хотя он был отрезан от источника жизни в день своего грехопадения и в конечном счете должен был умереть. Третий результат. Адам подвергнулся всему тому, что Библия называет порчей. Сюда относятся болезни, старость, смерть, морщины, боли и всевозможные заболевания. Четвертый результат. Адам стал объектом сатанинского беспокойства, объектом нападения демонических сил. Пятый результат. Адам стал рабом сатаны вместо того, чтобы стать царем. А ведь Бог создал его для управления от имени Бога. Шестой результат. Все царство Адама подчинилось суете. Произошли перемены во всем творении, над которым Бог поставил Адама. Его падение оказало влияние на все, что находилось в его власти, подобно тому, как падение Люцифера оказало влияние на его ангелов. Творение подчинилось принципу порчи и гниения. И, наконец, седьмой результат. Адам оказался на стороне сатаны, будучи виновным в восстании против Бога. Теперь на арене истории появился другой бунтарь по имени род Адамитов. Адам повторил ошибку сатаны. Кто возвышает себя, будет унижен.

непременно придет во второй раз. И когда Он увидит нас, а мы увидим Его, придет время настоящей радости. Как мы ждем Его триумфального возвращения! Но это обетование ежедневно исполняется в другом смысле. Наш славный Господь опять и опять обращается к нам. Он явил нам Божье благоволение. И когда наша вера в это благоволение ослабевает, Он снова и снова приходит к нам и говорит: «Мир вам!» И наши сердца ликуют. Возлюбленные, все благословения, посланные нам до сих пор, только тень того, что ожидает нас в будущем. Раз Иисус уже был с нами, Он непременно увидит нас опять. Не смотри на прошлое проявление Божьей благодати, как на что-то минувшее, потерянное и поэтому достойное сожаления. Отнесись к ним, как к брошенному в землю семени, которое прорастет, восстанет из праха и воскликнет: «Я увижу вас опять!» Мы пребываем в унынии, потому что Иисуса больше нет с нами. Давайте наберемся мужества, потому что Он уже рядом. Ноги Его подобны ногам молодого оленя, и они очень скоро примчат Его к нам. Поэтому давайте начинать радоваться, ибо даже теперь Он говорит нам: «Я увижу вас опять».

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

как мир, а мы с тобой не знали, как дорог он для каждого из нас, как хрупок мир, а мы не замечали, мы так спешили по своим делам, как хрупок мир.

вновь сияло солнце доброты. Отец, прости нас, не как мы прощаем, ведь очень трудно нам врагов простить. Но без прощения мира не настанет.

молчу и мучаюсь. А ты зовешь, стучишь, ответить не могу. Молчать не в силах. Мне страшно, если вдруг ты замолчишь. Но голос твой кровь студит в моих жилах. Топно мне встать и за тобой пойти, но страх, что этот путь мне не под силу, и мысль, что мне до неба не дойти, оковами мне ноги окрутили. Давно бы мне сказать: прости мне, Боже, а мой грехи мои навек забыв. Но кажется, здесь каждый грешен тоже. И шепчет враг: ты не грешнее их. Давно бы мне воззвать, как Вартимею: Иисус, помилуй жалкого меня. Страшит толпа, и я не смею открыть уста, хотя кричит душа. Я слышу, что Иисус проходит мимо. О, сколько раз я думала о нем! Воззвать бы мне к нему, собрав все силы, но в мозг стучат слова: потом, потом. Молчу и мучаюсь, и верю, и не верю, но не могу не восхищаться им, как долго он стоит у сердца двери, сочувствует сомнениям моим. Завидует сердце я Закхею, забыв себя, он приобрел Христа. Страшит вопрос: а если не успею? И еле держат крик души уста. О Господи, дай силы мне ответить, дай силы встать и за тобой пойти, тебе свою судьбу навек доверить. То, что давно ищу, дай мне найти. Не полуверу дай, не полурадость, не полумир, не пол прощения, нет. Дай полную душе спасения сладость, и навсегда пойду с тобою вслед.

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Матфея 16, 26-27.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

Там произошло много интересных случаев, связанных с пробуждением. Помню, как одна молодая женщина, дочь служителя, который был представителем старой школы, посещала служение в церкви мистера Паттерсона и стала осознавать свою греховность. Ее внутренние переживания были настолько глубоки, что она впала в страшное отчаяние. С самого детства отец учил ее тому, что если она одна из избранных, то в назначенное время будет преображена и обретет спасение. Но до того момента, как Дух Святой изменит ее природу, все, что она может делать, это читать Библию и молиться о том, чтобы ей было дано новое сердце. Будучи совсем юной, она сильно переживала осознание греховности, но продолжала следовать наставлениям отца, читая Библию и молясь о новом сердце. Она считала, что это все, что от нее требуется, и ждала того момента, когда будет преображена и получит свидетельство своей избранности. Душевные страдания довели ее до того, что она пообещала Богу не выходить замуж, пока не станет христианкой. Дав такое обещание, она ожидала, что Бог вскоре дарует ей спасение. Но уверенность в спасении так и не появилась, а обещание, данное Богу, до сих пор томит душу, и она не смеет его нарушить. Когда ей было 18 лет, один молодой человек сделал ей предложение. Она была не против, но поскольку дала клятву, то не могла согласиться выйти за него замуж, пока не станет христианкой. Они очень любили друг друга, и он настаивал на женитьбе без каких-либо замедлений. Но, не открывая ему истинной причины, она в течение 5 лет продолжала тянуть время, ожидая, что Бог дарует ей спасение. Однажды, во время очередной своей поездки, этот молодой человек разбился насмерть. Через этот случай ее сердце ожесточилось по отношению к Богу. Она обвиняла его в том, что он слишком жесток с нею. Говорила, что, ожидая спасения, была верна своему обещанию не выходить замуж до того, как будет духовно преображена. Она годы хранила свою верность, ожидая, пока будет готова. А теперь все закончилось. Бог забрал его, и спасения она до сих пор не получила. Ее жених был универсалистом. Поэтому девушка заинтересовалась этой философией, полагая, что в ней сокрыта истина. Она не верила, что Бог отправил его в ад. Таким образом, она начала вести войну против Бога, полагая, что вся вина за то, что она не спасена, лежит на нем, а не на ней. Это длилось какое-то время, пока она не стала посещать наши собрания. Услышав мою проповедь, девушка поняла, что должна была отдать свое сердце Богу давным-давно, и тогда все было бы хорошо. Она увидела, что винить следует только себя, и все наставления отца были абсолютно неправильны. Вспомнив то, что делала, как винила Бога и какую богохульную позицию занимала по отношению к Нему, она, как и следовало ожидать, потеряла надежду на то, что будет помилована. Беседуя с нею, я рассказал ей о долготерпении Бога, вдохновлял ее надеяться, верить и стремиться к вечной жизни. Но ее ощущение собственной греховности было таким глубоким, что, казалось, она не могла поверить в спасение. И за дня в день все глубже и глубже утопала в своем отчаянии. Потрудившись с ней немало, я разочаровался в ее ситуации. После каждого служения она по дороге домой донимала меня своими жалобами, полными отчаяния, изнуряла меня, взывая к моему христианскому сочувствию и состраданию. Однажды утром, после нескольких недель такого состояния, она навестила меня вместе со своей тетей, которая стала очень переживать за нее, считая, что девушка находилась на грани безумия. Я и сам полагал, что это может случиться, если она не уверует. Кэтрин, так звали девушку, зашла ко мне в комнату и была, как обычно, в удрученном состоянии.
Когда я увидел ее дикий взгляд, который выражал неимоверное отчаяние, Дух Божий указал мне, что в отношении ее нужно придерживаться совсем другой тактики. Я спросил: «Вы открыто признаете, что Бог добрый?» «О, да», — сказала она, — «я признаю это. Но вы часто говорили, что ваши грехи настолько велики, что будет бесславием для Него помиловать и спасти вас. Вы часто говорили, что Бог простил бы вас, если бы мог. Но этого не случится, ведь, простив вас, Он сам будет оскорблен, будут оскорблены Его суверенность и все человечество. Поэтому Он не может простить вас». «Да», — сказала она, — «я верю в это». Я ответил: «Тогда ваша проблема в том, что вы хотите, чтобы Бог грешил, поступал немудро и причинял ущерб себе и человечеству ради вашего спасения». Она широко открыла свои большие голубые глаза и посмотрела на меня одновременно удивленно и возмущенно. Но я продолжал: «Да, вы в большой беде, потому что Бог не будет поступать несправедливо. Он будет продолжать оставаться добрым, независимо от того, что бы ни произошло с вами. Вы находитесь в огромном заблуждении, потому что невозможно убедить Бога отступить от справедливости, спасая вас в ущерб себе и всему человечеству. Вы считаете себя важнее Бога и всей Вселенной, и потому не можете быть счастливой до тех пор, пока Бог и все остальные не станут несчастными». Кэтрин смотрела на меня с предельным изумлением и через несколько минут сдалась. С какой-то детской покорностью она сказала: «Я принимаю это. Пусть Бог отправит меня в ад, если посчитает это лучшим решением. Я не хочу, чтобы Он спасал меня в ущерб себе и человечеству. Пусть Он делает то, что считает правильным». Я сразу же встал и покинул комнату. И чтобы не оказывать влияния на нее своим присутствием, сел в повозку и уехал. Когда я вернулся, ее уже не было. После обеда она вместе со своей тетей вернулась и свидетельствовала о том, какие перемены Бог произвел в ее душе. Она была наполнена радостью и покоем и стала самой покорной, скромной, прекрасной новообращенной, которую я когда-либо знал. Помню, ко мне пришла другая молодая красивая девушка 20 лет, которая также находилась под тяжестью осознания своей греховности. Я спросил у нее, считает ли она себя настолько грешной, что Бог, следуя своему правосудию, должен отправить ее в ад. Она твердо ответила: «Да, я заслуживаю 10 раз попасть в ад». Помню, она была ярко и роскошно одета. У нас с нею получилась откровенная беседа, в результате которой она отдала свое сердце Христу, став смиренной новообращенной. Позже я узнал, что, придя домой, она собрала в корзину все искусственные цветы и украшения, которыми пользовалась, потакая своему тщеславию. На вопрос родственников, что она собирается с ними делать, девушка ответила, что собирается их сжечь, так как больше не желает ими пользоваться. «Хорошо», — ответили ей, — «если они тебе больше не нужны, ты можешь их продать, а сжечь их не следует». На это она ответила: «Если я их продам, то кому-то другому они помогут укрепиться в своем тщеславии, так же, как когда-то это было со мною. Нет, я их сожгу». И она действительно их сожгла. Через несколько дней после этого она пришла ко мне и рассказала, что, проходя через рынок, полагаю, в то же самое утро, увидела одну роскошно одетую леди. В девушке пробудилось такое сострадание к ней, что она подошла и спросила, могут ли они поговорить. Леди ответила утвердительно. Девушка спросила: «Дорогая мадам, не делает ли этот наряд вас гордой и тщеславной,
заставляя пренебрегать спасением вашей души». Услышав это, женщина расплакалась, и девушка рассказала ей о своих переживаниях, о том, насколько сама была привязана к платьям и как это чуть не погубило ее душу. Она сказала: «Вы красивая и изысканно одетая женщина. Разве вы не находитесь в том же самом состоянии, что и я когда-то находилась?» Слушая девушку, женщина разрыдалась и призналась, что это ее проблема, и она боится, что ее любовь к нарядам и высшему обществу погубит ее душу. Она призналась, что пренебрегала спасением своей души, потому что не знала, как выбраться из того замкнутого круга, в котором находилась. Поделившись со мной этой историей, девушка хотела знать, правильно ли поступила, засвидетельствовав этой женщине. Я сказал ей, что она сделала все правильно, и мне хотелось бы, чтобы все христиане поступали так же. Потом выразил надежду, что она будет и впредь предостерегать женщин не делать то, что однажды чуть не погубило ее душу. Весной 1829 года, когда уровень воды в реке Делевар был высоким, лесорубы пригнали плоты из горной местности, где они добывали древесину зимой. В то время в северной части Пенсильвании находилась большая малоосвоенная территория, называемая регионом лесорубов, простиравшаяся до истоков реки Делавер. Многие люди этой местности зимой и летом занимались добычей древесины, большую часть которой весной, когда поднимался уровень воды, сплавляли в Филадельфию. Когда уровень воды в реке понижался, люди занимались заготовкой древесины. Когда снег таял и начинались весенние дожди, они переправляли бревна по реке туда, где могли бы построить плоты, или отправляли их на корабле в Филадельфию. Многие лесорубы жили в том районе со своими семьями. Эту огромную территорию никто, кроме них, не заселял. У них не было ни школ, ни церквей, никаких других религиозных объединений. Я знал служителя, который родился в том краю лесорубов. До 20 лет он ни разу не был на богослужении и не знал алфавита. Некоторые лесорубы посещали наши собрания, и немалое число из них пришло к покаянию. Они вернулись в свою пустыню и начали молиться об излиянии Святого Духа и рассказывать всем вокруг о том, что они видели в Филадельфии. Эти братья увещевали людей серьезно относиться к вопросу своего спасения. Бог благословил их усилия, и началось сильное пробуждение, которое быстро распространялось среди лесорубов. Оно охватило эту большую территорию и было настолько мощным, что часто те люди, которые ни разу не были на богослужении и были так же невежественны, как и язычники, осознавали свою греховность и каялись. На мужчин, которые всю жизнь добывали древесину, находило такое осознание греховности, что это заставляло их расспрашивать о том, что им следует делать. Таким образом, они приходили к покаянию, и пробуждение распространялось. В этом месте среди новообращенных чувствовалась искренняя простота. Мой знакомый пожилой служитель, который откуда-то знал о том, что там происходит, рассказал интересную историю. Один мужчина, живший в тех лесах, в каком-то месте имел маленькую хижину, где он ночевал, а днем работал. Он вдруг почувствовал себя грешником. Его осознание греховности увеличивалось до тех пор, пока он не сломался и не исповедовал свои грехи, придя к покаянию. Дух Божий открыл ему путь спасения, и он познал Господа. Но он никогда раньше не посещал молитвенных собраний и не слышал каких-либо молитв. Его переживания были такими сильными, что он почувствовал огромную необходимость идти и рассказывать о пережитом своим знакомым, которые добывали древесину в других местах. Но когда пришел к ним, то обнаружил, что большинство из них переживало то же самое.
они уже проводили молитвенные служения. Он посетил их собрание и услышал, как они молятся. Наконец, он и сам начал молиться. Обращаясь к Богу, сказал: «Господь, Ты взялся за меня и поставил на колени. И я надеюсь, что Ты будешь держать меня и дальше на коленях. А поскольку у Тебя это получилось со мною, я надеюсь, что Ты сможешь сделать это и с другими грешниками». Я говорил, что эта работа началась весной 1829 года. Весной 1831 года я снова был в Абурне. Несколько человек из региона лесорубов приехали туда встретиться со мной и попросить, чтобы кто-нибудь из служителей приехал к ним. Они сказали, что в их регионе покаялось не менее 5000 человек. Пробуждение распространилось на 80 миль, а у них не было ни одного служителя, который проповедовал бы Евангелие. Я никогда не был в том регионе, но из всего того, что слышал о происходящем там, могу сделать вывод, что это было одно из самых выдающихся пробуждений, которые происходили в нашей стране. Оно произошло без участия служителей и охватило самых невежественных и безграмотных людей. Но, несмотря на это, учение было чистым и истинным. В нем не было фанатизма, дикости или каких-либо предосудительных вещей. «Посмотри, небольшой огонь, а как много вещества зажигает! Искра, которая зажглась в сердцах тех нескольких лесорубов, которые приехали в Филадельфию, распространилась по всему лесу, и результатом стало спасение множества душ». Я считал мистера Паттерсона одним из вернейших и святейших людей, с которыми когда-либо трудился. Его проповеди были замечательными. Он говорил с большой искренностью, но зачастую между его речью и исходным текстом не было никакой связи. Как-то мистер Паттерсон сказал мне: «Когда я проповедую, то проповедую от бытия до откровения». Он брал отрывок из Писания, и после нескольких замечаний относительно него ему на разум приходили другие места Писания, которые он толковал поразительным образом. Эти места не имели никакого отношения к предыдущему тексту. Затем он брал третий отрывок из Библии. Таким образом, его проповедь состояла из содержательных и поразительнейших замечаний относительно многих текстов, которые приходили ему на ум. Он был высоким мужчиной, с восхитительной фигурой и сильным голосом. Во время проповеди слезы катились по его щекам, и говорил он с поразительным воодушевлением. Когда я впервые услышал его, то подумала, что такая хаотичная манера проповеди не будет эффективна. Однако я ошибался. Несмотря на его беспорядочную манеру проповеди, его великая ревность и помазание укрепляли истину в сердцах слушателей. Не было такой проповеди, после которой кто-то не получил бы обличения в грехе, услышав сказанное им. Каждую зиму на протяжении 14 лет у него в церкви происходило пробуждение. Вся община постоянно упражнялась в молитве. Когда я трудился вместе с ним, помню, как на протяжении 2 или 3 дней казалось, что-то стояло у нас на пути. Наш труд будто был в какой-то степени приостановлен. Я стал переживать, не огорчило ли что-то Святого Духа. И вот вечером на молитвенном собрании один из старейшин поднялся и сделал признание. Он сказал: «Братья, Дух Господень был огорчен, и в этом моя вина. У меня была привычка каждую субботу до самой полуночи молиться за брата Паттерсона и за его проповедь. Я делал это уже на протяжении многих лет, проводя субботний вечер в молитве, умоляя Бога благословить наш духовный труд в воскресенье. В прошлый субботний вечер я устал и пренебрег этим, подумав, что если все у нас идет так славно и успешно, то можно позволить себе пойти спать, не попросив Бога благословить наш труд воскресения.
но в воскресенье я почувствовал сильное осуждение за то, что огорчил духа. Я увидел, что не было такого влияния духа на конгрегацию, как это было раньше. С того момента чувствую в себе осуждение и полагаю, что мой долг – публично исповедоваться. Не знаю, кто еще, кроме меня, мог огорчить Святого Духа, но уверен, что я совершил это. Продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Возлюбленный мой белый румян, лучше 10 000 других. Песня песней 5-10. Вне сравнения. Когда в суровый час для страны царь Давид решил повести свое войско против мятежников во главе с Авессаломом, его верные последователи запротестовали. «Ты один тоже для нас, что 10 000. Если бы у нас была возможность собрать 10 000 достойных людей, в число которых вошли бы величайшие лидеры, президенты, императоры, короли, принцы, сановники, знаменитости, то и тогда мы увидели бы, что самым прекрасным из всех является наш благословенный Господь и возлюбленный Спаситель Иисус Христос. Христос намного привлекательнее, чем мы можем его выразить. Язык людей и ангелов не находит слова, чтобы описать потрясающее зрелище преображенного Спасителя, что поразило 3 учеников на горе. Нужно прийти в состояние восторга, воспламенения сердца, чтобы наши души могли воспарить, как орлы, и увидеть того, кто есть самый главный среди 10 000. Господь, дай нам созерцать Твою красоту с ее достоинством и славой, пока из наших восхищенных сердец не хлынут песни благоговейной благодарности, превознося в непрестанной хвале Твое святое имя. Чем больше мы созерцаем Его, тем прекраснее Он становится, когда Его качества превращаются в мир достойности, рай совершенства, созвездие привлекательности и галактику славы. Какая изумительная мысль, что Он должен был снизойти, чтобы взять на Себя наш грех, наше поношение, стыд и посрамление. Псалом 68, 20 стих.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Любовь. Об этой любви не расскажешь стихами. Об этой любви говорить невозможно. Но я попытаюсь простыми словами. Любовь, о которой скажу, любовь Божья. Об этой любви

Люди мало что знают. Ее не сочли настоящей любовью. Ее презирают и не принимают. Такую любовь, обогренную кровью. Конечно, такая любовь неприлична. Но кто же любовь обнаженной представит? Ни вида в ней не было и ни величия. А эта любовь всей вселенную правит. Она не надела красивых нарядов. Она сделать их себе не стремилась. Она не кричала распятью «не надо». И люди над этой любовью глумились. Любовь не гордилась, что любит безмерно. Любовь никому не бросала упреков. Любовь не искала укрытия от смерти. Такую любовь бичевали жестоко. Над нею смеялись. Любовь позволяла. Она на утрату лицо не закрыла. И кровь со креста все стекала, стекала. Откуда любовь же черпала ту силу? Навстречу любви со озлоблением вышли. Никто не нуждался, все счастливы были. Как будто всем людям любовь была лишней. На крест деревянный любовь ту прибили. И тьма наступила, и птицы умолкли, и ангелы тихо на землю смотрели. И небо рыдало слезами пророков. Любовь умирала в Иисусовом теле. Она захлебнулась и болью, и кровью. Подобного не было, нет и не будет. Но не перестала любовь быть любовью. И я называю ее Божьим чудом. С такой любовью ничто не сравнится. Она сердце грешное может расплавить. Пред этой любовью одно преклонится. Такая любовь всей вселенной правит. И как же в любовь не поверить такую? О ней не расскажешь простыми словами. Кто может любовь предложить мне другую? Другой не бывает.

и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Псалом 49:15. Вот это воистину обетование. Именно сейчас безотлагательный случай, день скорби. В такой день полуденное небо окутано мраком, и кажется, что с каждым часом становится все темнее и темнее. Именно на такой сумеречный день у нас есть это обетование. Господь милостиво советует: «Призови меня». Мы не должны заставлять себя уговаривать. Это должно быть нашей привычкой — ежедневно на протяжении всего дня взывать Господу. Какая это благодать — иметь возможность призывать Господа! Как мудро будет для каждого из нас использовать эту возможность! Как глупо ждать помощи от людей! Господь призывает поведать Ему о всех наших печалях, и Он непременно избавит нас. У нас есть Его уверение: «Я избавлю тебя». Какой бы ни была скорбь, Господь не делает исключений, но обещает полное, верное и радостное избавление. Он Сам Своей рукой избавит нас. Мы верим в это, и Господь любит верующих в Него. Избавление увенчается восхвалением: «Ты прославишь меня». Да, это мы сделаем с большой охотой и с большим рвением. После того, как Он избавит нас, мы будем громко славить Его имя. А поскольку Он сделает это в любом случае, давайте начнем Его славить прямо сейчас.

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Матфея 16, 26-27.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Мы должны понимать слово, рассуждать над ним. И когда читаются такие ситуации, отлучен, не считать членом церкви, не посещение, замечания, что вы чувствуете тогда, братья и сестры? Горечь. Горечь и сожаление. Безусловно, если только действительно Божья любовь и Его чувства не живы в нас, то неизбежно мы разделяем эти чувства, потому что Его сердце, оно действительно скорбит. Потому что Его сердце, оно действительно неком разочаровании, потому что кто-то еще из Его детей, он просто изменил Ему. Он просто отвернулся, он просто ушел, он просто пренебрег тем, что имел, что дал ему Господь, и вновь вернулся на ту блевотину, от которой Господь, так Слово Божье пишет, употребляет это Слово, вновь вернулся туда. Его сердце разочаровано. С одной стороны, радуется, когда кается душа, обращается к нему, и огорчено, когда уходит, пренебрегая, осознанно пренебрегая. И вы знаете, всякий раз я задаюсь этим вопросом, и как служитель, и просто как верующий человек, Господь, почему? Как такое вообще могло быть? Почему? Как это произошло? Неужели ты чего-то не додал? Неужели то, что имели, не от тебя было? Неужели можно что-то и вне сравнить с тем, что мы имеем тебе? Как можно применять тот драгоценный великий дар, богатство Божие, которое мы имеем во Христе Иисусе, на тленные, приходящие какие-то подачки этого мира? Вы знаете, когда-то, я вспоминаю эту историю, вы знаете прекрасно книгу пророка Даниила, когда Валтасар призвал этот нечестивый царь, появилась рука, написал эти слова непонятные для него, нужен толкователь, позвали Даниила, того, на котором был высокий дух, и этот царь ему, нечестивый язычник, говорит, я тебе там дам, багряницу тебя оденут, золотую цепь тебе на шею повесят, третьим властелином поставлю тебя царствием, открой, скажи. На что Даниил сказал, богатство твое да будет тебе, и почести твои отдай другому, не надо мне это. Царь, которому оставалось несколько часов править, написано, той же ночью он был убит. Царство закончилось. У меня возникает вопрос, как можно из этого царства нам сегодня принимать эти бодачки и променять их на то, что Бог приготовил для нас? Почему? Какая причина уводит нас из этого присутствия славы Божьей? Я всегда вдохновляюсь, когда поют хористы, когда мы вместе прославляем Бога, когда действительно не просто эмоции, твой дух, он торжествует, он радуется. Я пред лицом Божьим, я в Его присутствии. Почему вдруг человек оставляет эту славу Бога и уходит вновь к этому греховному, грязному корыту мира, от которого питался и просто где погибель и смерть в конечном итоге? Почему мы, пребывая здесь и понимая, и чувствуя, и осознавая покров, защиту, мир, защиту Божью, написано и в служении пели эти, Господь, пастырь мой, Он заботится обо мне, Он водит меня к тихим водам, Он освящает душу мою, Он уточняет меня, здесь я сохранен, почему вдруг человек считает, нет, мне это не нужно, я пойду, куда? В ту пустыню, где нет жизни и где смерть. У меня вопрос. Я не могу найти, может быть, сразу некого ответа. Как можно? Почему? Что происходит? И сегодня эти вопросы не просто мой какой-то эмоциональный всплеск или какой-то пафос проповедника. Это серьезные вопросы. Это реальность того, что сегодня происходит, братья и сестры. И я думаю, что не только мое сердце, но и каждого из нас. И тех, кто принимал водное крещение, и тех, кто уже давно в вере. Но мы задаемся этим вопросом. Господь, не только просто почему. Я эти вопросы задаю не с целью осуждения или выражения презрения к тем людям, которые ушли, которые были рядом, знакомые, родные, вместе с которыми мы сидели где-то в домашней церкви или здесь и служили Богу, вместе с которыми мы принимали водное крещение. Сегодня мы говорим «были», потому что их нет. Мы семья, и в семье всегда радуются, когда она пополняется. И всегда там есть скорбь, когда кто-то теряется. Я хочу, чтобы сегодня мы рассуждали вместе, братья и сестры. Павел говорил когда-то Ефесской церкви, обращаясь к ее служителям, что я чист от крови всех, потому что я не упускал возвещать вам всю волю Божью. Я хочу искать причины, их рассуждать об этом. Каковы причины? Что уводит, что отделяет людей от Господа, от спасения? Давайте вместе прочитаем Слово Божье, несколько стихов из послания к Евреям, 3 главы, 12 стих и ниже, несколько стихов. Давайте откроем Священное Писание, все вместе прочитаем. 3 глава Евреям, 12 стих и ниже. Как и во многих других местах, это звучит предостережением для нас. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Аминь, до этого места. «Дабы вам не отступить от Бога живого». Кому говорит эти слова автор этого послания? Братья, сестры, церковь, уверовавшие люди, познавшие Господа, смотрите, бодрствуйте, берегитесь, чтобы не отступить, чтобы ваше сердце не стало, иной перевод, злым, лукавым, неверным, и вам не отвернуться от Бога живого. Потому поддерживайте, потому наставляйте друг друга, потому заботьтесь, чтобы действительно это ожесточение не пришло, и вы начатую веру сохранили до конца. Слово Божие говорит об этом во многих других местах, и здесь предостережение об этом риске или об этой опасности для каждого из уверовавших детей Божьих. Стойте твердо, храните свою веру. И если это было действительно важно для того времени, я убежден, братья и сестры, что для нас, те, которые удостоились чести достичь этого последнего времени, те, которые ожидают пришествия Господня, это слово сегодня для нас. Стой в вере, не слабей, не отрекись, не отвернись, будь тверд. Что такое отступление? Это не просто некое заблуждение, обольщение. Это осознанное, я подчеркну, решение оставить Бога, разорвать отношения с Ним, отвернуться от Него. Осознанное желание больше не беспокоиться о благочестии, святости, отношениях с Богом. По сути дела, это просто открытый бунт и непослушание Богу. Берегитесь. Стойте в вере, не ослабевайте. Я хочу рассуждать сегодня, каковы причины этого отступления, что ведет людей к этому. Но прежде хотел бы задать вопрос или определиться вместе с вами. Как вы считаете, вообще для рожденного свыше христианина возможно ли отступление? Я тут вам начал тут читать, но может быть в чем-то сердце, так это о других. Для рожденного свыше христианина, может, тревожиться не надо? Может, не надо беспокоиться, напрягаться, все в порядке, я рожден свыше, я с Господом. Чего переживать? Знаете, и многие апеллируют к такому слову или к такому месту Писания. Безусловно, я очень тоже его люблю, братья и сестры. Оно вдохновляет, оно утешает, оно ободряет. Оно действительно как елей для нашего сердца. Павел пишет в послании к римлянам, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем». Аминь. Аминь. Это Слово Божие. И действительно, никакая тварь, никакие силы, ни смерть, ни жизнь, ни болезнь, ни будущее, ни высота не может отлучить нас. Но в этом списке нет нас. Здесь ничего не говорится, что право выбора-то остается за нами. Есть люди, как один человек, и сказал, вот когда вы сразу сказали «отлучены», я стал за вас молиться, чтобы Бог вас очистил, и чтобы вы такого слова не говорили. Знаете, я еще больше утвердился, надо говорить такое слово. И люди, которые осознанно живут в грехе, и когда им об этом говорят или принимается какое-то решение, они говорят, меня от Бога никто не отлучит. Вы меня от Бога не отлучите, я с Богом. Вы знаете, по сути дела, даже Бог не отлучает. Мы сами себя отлучаем. Церковь, Бог, Он только подводит черту и говорит, это реальность, это та фактически сущность, в котором ты сейчас находишься. Ты сам себя отлучил. И потому здесь, в этом слове, при его, скажем, вдохновении, это действительно для нас, для тех, кто держится Господа, для тех, кто уповает на Него, кто верен Ему, кто пребывает в Нем, кто дорожит Его любовью, ничто не одерет. Аминь, это правда. Только ты не оттолкни этой руки. Только ты не отрекись этой любви Божьей. И Слово Божье, оно и подтверждает эту мысль. Почему? Потому что когда Иисус даже говорил о том, что Бог действительно восполняет наши нужды, когда Он приводил о неправедном судье и вдове, который просил, говорит, да, Бог подаст помощь в свое время, Он ли не ответит, Он ли не поможет? Конечно, поможет, но 18 глава Луки, 8 стих. «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Бог силен, Бог желает помогать, но найдет ли веру, верность, иными словами, на земле? И когда он говорил ученикам, 24 глава Матфея, о всех тех грядущих событиях, как предшествии какого-то последнего времени, он что сказал? И по причине умножения зла или нечестия, что во многих охладеет любовь. Во многих охладеет любовь, и только претерпевший до конца спасется. Он не говорит о мире, он не говорит о невозрожденных людях, он говорит о его последователях. Слово Божие говорит во втором послании Фессалоникийцам о том, что день Христов не придет прежде, чем не придет отступление. То есть еще один признак – отступление должно прийти. Бог видит будущее, Бог видит состояние сердец в последнее время. Даже Слово Божие говорит конкретные имена и называет тех людей, которые были в Господе, были в церкви, служили Ему. Павел называет имена Именея и Ферита. То есть это были верующие в Ефесе, которые были обращены, которые служили даже. Но во втором послании Тимофею, во второй главе 18 стихом он пишет, таковы Именея и Ферит. Он говорит о том, что слово их будет подобно раку распространяться. И что он говорит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было и разрушает в некоторых веру. И хотя они были верующими, но нечто увело их, они отклонились от истины, они отступили от нее. Почему Павел был вынужден предать их сатане? Так Слово Божье говорит. Слово Божье называет имя Димаса. Это один из сотрудников, помощников, поспешников Павла. Павел упоминает послание Колоссянам, Филимону о том, что Димас приветствует, о том, что Димас с ним. Но в том же послании, втором послании Тимофею, он пишет в 10 стихе, «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Нынешний мир возлюбил больше. И он не просто Павла оставил, он оставил убеждение свое, он оставил Господа. Тот, который был, тот, который служил, тот, который рядом помощником был. Слово Божие говорит также о секте или лжеучении николаитов. И это было учение, которое провозглашало или учило о том, что спасение – это исключительно духовное познание. И человека делает совершенным именно это духовное познание. И все внешнее, поведение, поступки человека не имеют никакого значения. То есть главное – это внутри. Я знаю, я познал, Бог мне дал это познание. Уже как там внешне, что там происходит, излишне все это. Излишним является послушание, благочестие, святость, отделение от греха. Знакомо ли вам это? Когда люди говорят, главное, что у меня там внутри. А не важно, как там, внутри или внешне. Я там себя веду, одеваю или там что-то еще. Это было учение, которое предполагало и допускало употреблять идольское, поклоняться идолам, заниматься блудом. И почему николаиты сравниваются с учением Валаама? Валаам ввел Израиль, выдал поклонство и в блуд. И поэтому Господь осуждает это учение, говоря конкретно. Но интересно то, что отцы церкви считали, что основателем этого лжеучения, этой ереси был Николай Антиохиец. То есть это один из семи, предположительно, отцы церкви так считали, Писание об этом не говорит, но тем не менее, один из семи диаконов, которые были рукоположены, вы помните, в первоапостольской церкви для того, чтобы пищить о столах, раздавать там пищу и так далее. То есть на диаконов рукоположили. Отчего и название николаиты. Павел пишет, обращаясь, еще один пример, обращаясь к служителям Ефесской церкви. Это трогательная сцена прощания, когда они приехали, и он обращается к ним со словом. И 29-30 стихи 20 главы Деяния. «Ибо я знаю, что под шествием моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Он говорит, из вашей среды, из вас самих, вот из этих, которых я учил, наставлял, и которых я сам и поставлял, но из вас самих, Дух Божий открывает ему, восстанут эти нечестивые люди, которые будут уводить учеников за собой, которые будут подобны этим лютым волкам. То есть он говорит, обращаясь к служителям, которые были христианами. Слово Божие говорит нам, и в этих примерах, которые я привел, о том, что мы не должны беспечно относиться к вопросу или в отношении возможности нашего отпадения. Возможно, братья и сестры, рожденному свыше отступить. Конечно, не нужно. Другое мнение еще основывается на первом послании Иоанна, 2 глава, 19 стих, и там написано следующее. «Они вышли от нас, но не были наши». Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через это открылось, что не все наши. Как бы люди говорят, они наши, мы и не были. Они никогда там искренне за Богом не следовали, и Бога не веровали, и просто пришло вот время какое-то, они ушли. И знаете, есть такие церкви, где сегодня говорят, слава Богу, ушел человек, отступил, не посещает церковь, баба с возу, лошади легче. Нет никаких забот, что тревожиться, что переживать. Слава тебе, Господь, церковь очищаешь. Есть такое мнение, но это неправильно. Да, есть люди, которые случайные. Есть люди, к сожалению, которые пришли в церковь не с правильным мотивом. Есть люди, некоторые, которые не пережили рождение свыше, и действительно легко потом отступают, теряют веру и уходят из церкви. Есть. Но здесь говорится не только и не столько о таковых, а о тех, которые стали такими. Они не были от начала чужими. Они стали такими в силу каких-то обстоятельств и причин. И об этих причинах я хотел бы, чтобы мы сегодня и поговорили, и об этом вот, скажем так, состояние сердец людей, потому что в итоге люди приходят, знаете, я даже обращаю внимание, как одна сестра, да и некоторые, они боятся не, скажем так, осуждения Божьего, они боятся звонят, а фамилию мою зачитают, а фамилию мою провозгласят в собрании, а назовут там, что я там отлучена и не отлучен. То есть их больше даже тревожит не столько, что ты пред Богом отделился или отделил себя, а то, что там, видишь ли, собрание имя твое прозвучит. Стыдись Бога, а не того, что это будет оглашено. И когда я задам этот вопрос вам, то я думаю, что самый такой быстрый ответ на вопрос, что отделяет или что уводит верующего человека от Бога, вы назовете сразу. Что? Грех. Аминь. Грех. Но при всем этом это достаточно такое общее понятие. И скажите, мы с вами иногда согрешаем. Бывает такое? Если мы искренне, то действительно бывает. Конечно, это неправильно, конечно, это неосознанно, бывают какие-то ситуации, но все ли отступники? Отступником не становится сиюминутно, отступничество – это процесс, который развивается и разлагает сердце человека, изменяя его постепенно. Поэтому я хотел назвать те определенные вещи, которые вижу, называют священное писание, которые проявляются сегодня в реальной жизни нашей церкви, что действительно уводит или заставляет человека отступить, оставив Бога и превращает его сердце в злое и неверное. Я как бы их разделил на две такие группы. Первая – это внутренние факторы или внутренние причины. Это то, что внутри самого человека прежде всего. И первое – это та причина, по которой отступил Димас, который возлюбил нынешний мир. Потому что любовь и верность Богу угашаются любовью к миру. Мы это знаем, Слово Божие говорит, первое послание Иоанна, 2 глава, 15-16 стихи, следующее. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, тому нет любви отче, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Но как раз-таки вопрос возникает, а что значит любить мир? Мы живем, мы работаем, мы находимся среди неверующих людей. Это что значит от них там отделиться, отгородиться? И вообще в магазин не ходить, и в транспорте не ездить, и вообще, может быть, в монастырь идти. Что значит не любить мира? И здесь вот разные иногда бывают понимания, разные трактования этого понятия. Но любить мир – это значит следовать его идеалам. Любить мир – это разделять его ценности. Любить мир – это подчиняться его законам и находить удовольствие в его развлечениях, в его вседозволенности, в его чувственности. Любить мир – это жить его интересами. В чем он проявляется? Вы знаете, я как-то вспомнил, когда еще был, только, может быть, в первом или во втором классе, жили тогда в Советском Союзе. Я помню, когда один из моих одноклассников принес в класс жевательную резинку. Знаете, какое восхищение и даже такая внутренняя тихая зависть была к нему. Надо же, импортная, там какая-то из Германии или откуда. И каждый аж там, знаете, слюнки текли, попробовать. А что ж такое-то жевательная резинка? Ну, для сегодняшней молодежи это, в общем-то, что-то такое необъяснимое, заходи, покупай. Но тогда этого не было. И каждому, знаете, там, сколько этой жвачки? Маленький такой кусочек отрывали, там, давали попробовать или не выбрасывали даже, потом оставляли еще, чтобы продлить удовольствие. Знаете, я почему вспоминаю эту детскую историю или детскую свою жизнь? Потому что много сегодня людей подобным образом, просто жаждущих и страждущих, с блеском в глазах попробовать. Чуть-чуть хотя бы там глотнуть, вкусить яда того, который неизбежно, медленно, но неизбежно тебя в принципе разрушит. Хоть чуть-чуть, вот нам так хочется. Да, Господи, мне тут хорошо, но там, наверное, что-то есть такое лучшее, что может предложить этот мир. Может быть, следуя моде, люди иногда стесняются, стыдятся, отстать, быть невеждой, быть таким, знаете, забитым каким-то. Мода диктует образ, диктует какие-то внешние проявления свои, навязывает их, и люди некоторые тянутся, следуют этой моде, стараются не отстать, стараются не, скажем так, не быть вот этими невеждами какими-то или выглядеть как-то глупо или неуклюже. Но я хочу сказать, следуя за модой, дорогой мой брат и сестра, ты неизбежно придешь к тому, кто ее вдохновителем является. Ты неизбежно придешь к тому, кто законодателем является этой моды. Это внешний вид, это какие-то другие вещи, я не называю конкретно, потому что само понимание, мирская одежда достаточно такое, она ожидаемая. Дайте мне список мирской одежды, дайте мне список немирской одежды. Это не так. Есть эти синарские одежды, которые просто проклятым Богом, и которые Господь сказал, не одевайтесь, не жаждуйте их, не стремитесь к ним. Иногда можно наблюдать, как спорт захватывает. Это тоже проявление к миру. Один чемпионат, там одна команда, вторая, события в интернете, в газетах. И человек, как говорят, фанатеет. Фанат – это тот, который завязан на этом, который любит это и живет этим. Если бы он столько о Христе говорил, о благословениях Божьих, так нет, не дождешься. У него все разговоры, интересы вокруг там, любимая команда, любимый игрок, любимое там что-то еще. Это конкретное проявление любви к миру. Сестры пожилые, иногда посещаю и прихожу, и тоже беседуем, разговариваем о нуждах, о проблемах, о каких-то вопросах. Молитесь ли вы, если там есть проблемы? Как Слово Божье вы понимаете? Знаете, так что-то не впопад. Ну так, иногда, сил нема, здоровья. Вот Библию читать уже в очи не глядять. Но зато, когда вечерний сериал какой-нибудь, то в очи глядять вельми добро. И серий там 12, сколько их там есть. Про все события, кто, с кем, что, что предшествовало, знаете, выложит, расскажет. И даже уже пожилое состояние памяти позволяет все это сохранить и удержать. Любовь к миру – это есть. Любовь к миру проявляется и тогда, когда ну так хочется там где-то на дискотеку сходить. Вот такие там раскованные отношения, знакомства, все так романтично, все так прекрасно. Только почему-то люди забывают, что от этой романтики людям там почему-то и жить не хочется. И суициды, и самоубийства, и все остальное. А нам хочется. А мы все стремимся туда, а нам все хочется там что-то найти. И получается, что здесь и сейчас девиз этого мира, он привходит в наше сердце. У меня вопрос возникает, а где небо? А где то, что гораздо несравненно ценнее и дороже для тебя? Ушел, уклонился, да сохранит Господь. И я просто говорю вот это, когда Бог возлюбил мир, то Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый из нас был спасен. Когда мы любим мир, то мы предаем Сына Божия, и мы теряем Его спасение. Аминь. Не любите мира. Проходит образ этого мира. Второе, что уводит и отделяет человека от Господа, это жажда к деньгам и богатству. Это тот Бог, с которым успешно изменяют Богу немало христиан сегодня. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 10 стих, говорит, «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Уклонились от веры. Оставили Бога. Иногда можно слышать такое мнение. Человек приходит, братья там, или Господу говорит, я буду трудиться, у меня будет бизнес, благослови Господь. И я все эти там деньги, которые заработаю, больше десятины даже буду приносить на дело Твое, чтобы церковь строилась. Я деньгами Тебе, Господи, буду служить. Ты меня благослови. И вы знаете, есть такие люди, я не хочу сказать, что это неважное служение, я благодарен тем, кто имеет такое служение и благословляет церковь. Но зачастую за этим стоит просто свое желание больше иметь, большим обладать, обычная жажда к деньгам, и поэтому работа, и поэтому там всевозможные, скажем так, какие-то не выходных, не проходных, пашет, трудится, работает, по сути дела, становясь рабом кошелька и этих денег, потому что нет места семье, нет места детям, нет места Богу. Я с огорчением смотрю иногда на некоторых моих братьев и сестер. Мы читаем эти записки благодарственные. Господи, спасибо Тебе, Ты квартиры благословил. Ты дал жилье, Ты обеспечил меня, моих детей. Слава Богу, действительно. Но я вижу иногда, как это благо оборачивается злом. В каком понимании? Ну, квартиру получили, так там же ничего нету. Надо что-то поставить, что-то. И мебель, может быть, не самую простую. Там кухню для жены. Может быть, там какую-то технику купить туда, ремонт сделать там. Я не говорю о том, что наш дом должен быть пустым и неприглядным. Устраивайте дома, пусть Божья слава будет в каждом доме, в каждой квартире. Но иногда мы это двигаем в Бога в сторону. И тот, кто служил, жил там где-то на квартире, и все успевал, и Бог благословлял, вдруг получил квартиру как ответ, некое вознаграждение от Бога, становится в сторону и говорит: я уже не успеваю, Господи, Тебе служить, у меня тут другие вопросы. Есть люди, которые просто боятся, живут в страхе нищеты, а вдруг денег не хватит. Кризис, о котором говорил сегодня брат в стихотворении. Кто позаботится обо мне, кто позаботится о детях моих, где работать надо. У меня заказ сегодня в воскресенье, какое служение? Сил нету, времени нету, пахать, работать надо. Человек, по сути дела, выражает недоверие Богу. Давид пишет: я был молод и состарился, но никогда не видел праведника, который ходил бы с протянутой рукой. Бог действительно сегодня говорил о себе, он восполнит наши нужды, братья и сестры. Восполнит, да, ты трудись, ты работай, Бог не благословляет праздных, ленивых людей. Но не позволяй в этой жажде, стремлению к деньгам отделить тебя от Бога. Задал вопрос кто-то прошлое воскресенье, записку написал. Можно ли христианам участвовать в азартных играх? Лото, суперлото и все остальное. Вы знаете, братья и сестры, это тоже некий показатель того, от кого мы зависим и где наш источник. Само по себе, скажем, вот это увлечение тоже проявляет некое пристрастие человеческого сердца. Я вам хочу сказать, мнение мое, понимание мое, не место христианам там. Не место христианам там. Потому что, в принципе, даже если ты и выиграешь, то за счет кого-то. Это не просто там дядя тебе деньги подарил, богатый, банкир, проценты свои поделился с тобой. Это за счет кого-то. Кто-то потерял. Кто-то там завидует тому, кто выиграл. То есть ты стараешься или пытаешься построить свое благополучие материальное, по сути дела, на потере и обнищании кого-то другого. Принесет ли на тебе счастье? У меня вопрос. Поэтому не участвуйте. Есть сегодня немало, скажем, предпосылок увлечь церковь или использовать ее как, скажем, продвижение своего бизнеса, маркетинга, сетевые образы или формы маркетинга. Я хочу также предостеречь. Церковь не место для этого. У вас есть свой бизнес, у вас есть свой род деятельности. Пусть Бог благословит, занимайтесь. Есть предостережения, есть какие-то опасности, риски. Пусть Бог сохранит от этого. Но беда тогда, когда церковь, я знаю такую церковь, пригород здесь у нас, небольшая церковь, 20 или 30 человек, но буквально за короткий времени период превратилась просто в группу сетевого маркетинга. Каждое их собрание – это не о Боге, не для Бога, а для того, чтобы поделиться, сколько продали, кого еще привели, кого распространили, что-то еще. Это беда, это трагедия. Потому что там, может быть, и есть сегодня церкви, роскошные, богатые, все, но они мертвые церкви, там нет Бога. Господь говорил: смотри, если не покаешься, сдвину светильник твой. Сегодня есть такие церкви. И пусть Бог сохранит нас от этого искушения, которому так многие люди сегодня подвержены. Третье – это стремление к философским измышлениям или к философии мира сего. То есть есть люди, у которых такой, знаете, жаждущий, изощренный ум, он ищет чего-то такого необычного, особого, тайного. И когда читает Слово Божие или читает Евангелие один, второй, третий раз, потом приходит некое такое, знаете, состояние вроде бы как бы разочарования, но что тут еще исследовать, что тут еще находить? Все так поверхностно, все так просто, чего-то большего хочется. Второе послание Коринфянам, оно предостерегает и пишет, Павел обращается к Коринфской церкви и говорит: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Это правда, Евангелие, оно простое, но правда и то, что оно глубокое. Правда то, что оно всегда насытит наш дух, нашу душу. Правда то, что там всегда есть глубины премудрости Божьей, оно открывается для нас. И многие люди говорят: ну что тут еще рассусоливать, говорить? А мы говорим, действительно, Иисус Христос есть дарованный от Бога Спаситель. Он рожденный для нас, Он умерший за наши грехи, Он воскресший ради оправдания нашего, и Он грядущий Царь, которого мы ожидаем. Просто, но это вполне восхищает и наполняет душу нашу. Всегда были и есть и будут попытки сделать Евангелие плюс что-то. Христос плюс что-то. Сегодня мир не замедлит предложить свои учения, свои философии, релятивизм. может быть, такие страшные слова буду говорить, плюрализм, гуманизм, что-то еще. И люди с жадностью бросаются, глотают. Сегодня немало людей, которые там книгу, там какое-то учение, там какую-то кассету. Лжеучения нахватались, а потом животы болят и не знают, что делать. Потому что каша в голове. Уже там настолько запичкали себя, что не знают, как разобраться. Остановись. Ибо это разрушит твою веру. Почему здесь написано, чтобы умы ваши не повредились, не разрушились. Просто не сокрушились. Разум ваш, он был всегда в ясности, в бодрствовании, потому что принимает Слово Божье. Следующее, что Господь еще предупреждает и говорит, ложная верность мертвым традициям. Вы знаете, ну я называю, пытаюсь раскрыть, потому что время не позволяет полностью объяснить, что это такое. Но помните послание Галатам апостола Павла, он пишет в 5 главе, 7-4 стихи, «Вы шли хорошо». Но кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Вы, оправдывавшие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Для многих людей вера, отношения с Богом – это только религиозный обряд, форма, внешность. И там нет ни жизни, ни глубины. Традиция есть, ее держаться надо. И вопреки всему, ради этой традиции можно всем пожертвовать. Такие люди ходят в церковь, недовольствуют, то не так, это не так, смеются, радуются, эмоции проявляют. Нет, не так надо. По традиции вот так. Слово Божие говорит, кто остановил вас? Вы шли хорошо. Незаконно мы оправдываемся. Кто-то сказал, действительно мудрое слово сказал. Некоторые христиане знают о Христе достаточно, чтобы чувствовать себя неудобно во грехе. Но они не знают Христа так, чтобы быть свободными от греха. Знаете, мудрая мысль. Многие люди склоняются, склонны к тому, чтобы все свести спасение, оправдание, хождение пред Богом к исполнению каких-то. Понимают грех, неудобно, чувствуют себя, избегают его. Но Бог предназначил нечто гораздо большее. И познание Христа, мы слышали сегодня о правильном понимании Божьем, оно дает свободу жить от этого греха, радуясь и служа Ему. Поэтому Господь и здесь говорит, я бы еще затронул бы тему язычества. Этот год объявлен, скажем, годом, вы знаете, в нашей стране, ну как бы возвращение к нашим традициям народным, там, к нашей культуре. Вы знаете, и когда люди говорят, и многие просто боятся этого упрека, ты веру предков предал. Ты в вере предков изменил. Вы знаете, а я со спокойствием могу сказать, и слава Богу. Почему? Потому что вера предков наших, язычество в самом чистом его виде. Может быть, сегодня приукрашенная, эта упряжка язычества запряжена, скажем так, этой лошадью религиозности, но тем не менее суть не поменялась. Как были, так по сути дела и остаемся. Радуницы, деды, купальня, масленица, что-то еще, культ предков каких-то. При похоронах, при каких-то других вещах. И человеку иногда сложно остановиться и сделать верный выбор. Я не хочу в этом участвовать. Вы можете меня судить, если это родные или близкие, но я в этом участвовать не буду. Потому что корни этого, они противны Господу. Я не против нашей принадлежности национальной, братья и сестры. Я рад тому, что я белорус, я живу здесь, на этой земле. Может быть, я не умею совсем чисто говорить на белорусской мове, пусть Бог благословит, но национальная принадлежность никогда не должна ставиться выше возможности принадлежать Божьему народу, где нет, как написано, уже ни скифа, ни варвара, ни иудея, ни эллина, но мы все одно во Христе Иисусе. Не забывая, кто мы есть по своему земному происхождению, будем гораздо больше ценить то, что мы имеем от Господа. И пятое – это искажение понимания благодати. Может быть, несколько противоположное предыдущему пункту, это когда люди сегодня, такие околохристианские, они говорят, «Ты счастливчик, за тебя все оплачено, благодари Бога, don't worry, be happy, не тревожься, не переживай, все замечательно, прежнее, настоящее, будущее, грехи искуплены, не напрягайся, не загружай себя, живи как хочешь, слава Богу, Бог все прощает, Он благ». Слышали такое? И нередко. И это сегодняшнее понимание, которое сводится к тому, блажен тот, кто себя не осуждает, потому что выбирает. Если твоя совесть не судит, значит правильно. Если ты не осуждаем совестью, значит все нормально, ты можешь это делать. Вопрос только, может, твоей совести уже там и не осталось, чтобы тебя обличать. И многие люди стоят или становятся на эту позицию, так называемую позицию либерализма. Это то, что было у николаитов, о которых я говорил сегодня. Да, главное, внутри там Бог есть, как одна пришла женщина. У меня Бог мой там, но я курю. Я говорю, да как так получается совмещать? Ну, так это ж мое, а там Бог. Не знаю, когда о небе заговорил, нету неба, говорит, все тут на земле, а потом ничего, все заканчивается. И вот так вот люди живут. Но Слово Божие говорит, обращаясь к ним, римлянам послание, нет страха Божия пред глазами их. Потеряли страх Господень. Христианство просто повод к угождению своих желаний. Бог все простит. Но я хочу зачитать вам одно место. Весьма осторожно, но тем не менее это Слово Божье. Я хочу, чтобы мы правильно понимали, сегодня говорилось об этом, характер Божий. Это книга пророка Иеремии, 15 глава, 6 стих.

какой-то образ Бога, он таков, какой он есть. Зачастую оправданно некоторые обличают или укоряют протестантов, вы, говорит, Ветхий Завет не признаете, только Новый Завет. Нет, мы признаем и Ветхий Завет, и Новый Завет. Да, мы живем в этом Новом Завете, но Бог, который открывался в Ветхом Завете, многие так и разделяют, там был другой Бог, а в Новом Завете новый, это тот же Бог. И тот, который говорит, что я люблю, я прощаю, я жду, придите ко мне, но тот же говорит, я есть огонь поедающий. И Бог есть Бог строго взыскивающий. Это тоже откровение Бога о самом себе. Поэтому давайте не пренебрегать благодатью Божию, не использовать ее неверно, потому что итог – это уход, отделение, отступление, мертвость. Неважно, как ты будешь говорить, я верующий, я христианин, мне церковь не надо, я с Богом живу. Живет ли Бог с тобой, вопрос? Внешние причины, которые некоторые хотел бы назвать, и тоже практика жизни показывает, что это имеет место. Болезнь или утрата близкого человека. Немножечко Иосифович говорил сегодня, ведь зачастую люди как раз-таки приходят к Богу, столкнувшись с той или иной скорбью, болезнью, утратой, и находят утешение у Бога. Но бывают ситуации, когда утеря, не исцеление, не получение помощи, не получили исцеление от болезни, и люди отчисляются сердцем. Почему, Господь? Я молилась, я молился, я к Тебе ходила, я верила Твоему Слову, я взывала, и нет победы, нет исцеления, более того, там трагедия, когда произошла, ребенок погиб, что-то еще, где ты был? Почему ты не услышал? Почему не помог? Ты же сказал, я Твой помощник и защита Твоя, и ко мне не приблизится, когда падут против меня тысячи и десять тысяч, почему не исполнено Слово Твое? И, по сути дела, люди начинают роптать, ожесточая свое сердце, и удаляются от Бога, говорят, мне не надо. Я разочаровался. Вы знаете, нечто подобное предложила жена Иову, и она сказала ему, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Аминь. Ты говоришь, как одна из безумных сих. Как бы ни было, братья и сестры, может быть, замедливает победа над болезнью. Может быть, действительно скорбь утраты разбивает сердце. Держись за Бога. Держись за Него. И Господь здесь говорит устами Иова, неужели только доброе ты будешь принимать? Может быть, что-то не совсем понятное для тебя. Но знайте, помните, воздаяние Иову было гораздо больше. Помните, что Бог восстановил все, Бог вернул все. Он дал ему 7 сыновей, 3 дочерей, и прекраснее этих дочерей не было среди женщин на земле. Бог гораздо больше восполнил ему. В итоге он остался верен. Я читал историю про австралийского миссионера, про его семью. Отец и 2 сыновей были сожжены заживо в Индии, когда они ночевали там в каком-то вагончике, их заперли, подожгли, они сгорели заживо. Осталась жена и маленькая дочь. И казалось бы, можно было бы в этой ситуации сказать, Бог, это твой слуга был, мой муж, мои дети. Почему ты не заступился? Почему ты позволил этому произойти? Вы знаете, но эта женщина, она верная христианка, она осталась верной Богу. И как служила, или как служил ее муж, так она служит сегодня, этой Индии. И как она, так и ее дочь, эта малолетняя, которая вместе с ней не приезжает туда, и как бы больно им не было. Но тем не менее, они не сказали, Бог, ты мне не нужен. Ты подвел, ты оказался неверен. Бог верен всегда. Аминь, братья и сестры. Следующее, что гонение. То есть то, что происходит порою на нашем семейном уровне чаще всего, когда восстают, когда мы приходим, заявляем, я в церковь пошла или пошел, я Бога принял, я завет с Ним заключил. И начинается вот это вот давление и гонение определенное. Муж ставит условия, или я, или Бог. Родители говорят сначала пряникам, мы тебя туда отправим, мы туда отправим, мы отдых тебе устроим, мы что-то еще. Другая крайность, когда просто закрывают, просто не пускают, просто контролируют, отвозят, привозят. И я знаю, такие примеры, они реальны, они имели место в церкви нашей. Я знаю тогда, когда люди уходили, не выдержали. Но я хочу сказать, будь тверд. Примеры, образцы других показывают, что когда ты верен Богу, Бог верен и тебе, и твоему дому. И Он меняет сердца, как бы тяжело тебе ни было. Он ведет к спасению, к покаянию тех, кто дорог твоему сердцу. Он меняет твоего мужа. Он приводит его к некому пониманию и познанию. От тебя и он освящается. Не сдавайся, выбери Бога. Потому что если ты выберешь других, ты потеряешь все. А выбирай Бога, ты не теряешь ничего. Ты приобретаешь. Следующее – это неустройство в личной жизни. Может быть, буду краток, и вы понимаете, о чем здесь говорится. Это желание во что бы то ни было устроить свою семейную жизнь. И зачастую сестры поддаются этому искушению.

крушению, этому давлению. Ай, уже как было, так было. Выйду замуж за неверующего. Может быть, у кого-то там неудачный пример, а у меня будет все нормально, все будет хорошо, все будет замечательно, я буду исключением. Хочу сказать, не обольщайтесь, исключением вы не станете. Иногда можно слышать, ну вот, признается в любви, по 200 раз нам говорит, как он любит, как он нуждается во мне. Прошу, сестры, не позволяйте загружать себя красивыми и ласкательными словами. Бодрствуйте, ибо Слово Божие говорит, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою. Не преклоняйтесь под это ярмо. Не обременяйте себя, потому что это будет бремя на всю вашу жизнь. Да, что-то можно будет исправить, вернуться, восстановиться, но это уже в полном масштабе не исправишь. Как-то одна сестра возмутилась, и там пастору выпалила, почему Бог запрещает и не позволяет мне выйти замуж за неверующего? Был краткий ответ, потому что Бог, Он добр к тебе. И я это хочу сказать, потому что Бог благ тебе, дорогая сестра или брат, может быть, в такой подобной ситуации. У Бога есть лучшее, это правда. Доверяй Ему и эту сторону своей жизни. Не торопись, не поддавайся этому давлению и не открывай двери для этого соблазна, потому что в конечном итоге каждый из нас в своей жизни он имеет пересечение с этими гладкими пространными путями мира. Когда я водитель, еду по какой-то ухабистой дороге, рядом вижу шоссе, прекрасно, о чем мне ехать по ухабам? Я поеду по ровной дороге. Но то, что возможно здесь, в физическом мире, то противопоказано в духовном, потому что этот широкий путь, он пространен, но ведет к погибели. Он ведет тебя от Бога в конечном итоге, и ты потеряешься для Него. Четвертое – это отсутствие своевременной опеки и внимания в церкви. Почему в этом послании к евреям автор и говорит – поддерживайте, наставляйте, увещевайте, ободряйте друг друга, потому что отсутствие вот этого внимания, поддержки, общинности, оно позволяет человеку охладеть, уйти и отделиться от Бога и от церкви. Поэтому вот этот принцип, который некогда еще там в древности Господь провозгласил, когда задал вопрос Каину, а где брат твой? А что я разве сторож брату своему? Вот многие живут по этому принципу сегодня, а что я разве сторож? Мы не в буквальном смысле сторожа, каждый из нас, свободная личность и человек, который строит свою жизнь. Но в какой-то степени мы действительно должны заботиться, оберегать, подсказать, наставить человека, который оказался в той или иной затруднительной ситуации. Поэтому важна вот эта роль домашних церквей, здоровых домашних церквей, потому что есть такие, из которых действительно хочется бежать. Но там, где есть понимание, там, где есть принятие, там, где есть любовь, где за тебя помолятся, где тебя наставят. Я первые шаги свои делал, приходил туда и задавал вопросы, как поступать, как сделать выбор, как что-то еще и всегда получал более или менее какую-то поддержку и понимание. Не оставляйте домашней церкви. Посещайте друг друга. Один брат провел статистику такую, тех людей, которые проходили через церковь, и сколько из них осталось. И он просто говорил об этом и рассказал о том, что пришел некое изумление. Только лишь 20% оставалось в церкви. 80 терялось, те, которые на покаяние выходили, те, которые на альфа-курс там приходили, где-то еще в каких-то служениях были задействованы, даже завет с Богом заключали. 80% терялось. Сегодня эта дверь нараспашку открыта, к сожалению, и он пришел к выводу, исследуя, что в том числе причиной является то, что люди не знают друг друга, что люди непосещаемы. Братья-служители, посещайте церковь, посещайте своих братьев и сестер, посещайте тех овец, которые верены вам. Не оставляйте, не ждите, что не было принято, кто-то там так не учил, это учить Слово Божье. Надирайте, смотрите, пасите, наблюдайте, кормите, оберегайте стадо Божье. Люди, Церковь Божья, не препятствуйте или, может быть, не имейте какого-то комплекса. А что, кто-то ко мне пойдет? Иногда мы служители воспринимаем как инспектора ГАИ, который, знаете, где-то там в кустах на обочине прячется, с радаром в руке, вычислил, ага, попался, иди сюда, я тебя накажу. Нет, не для этого, и не это есть мотив служения, посещения. Помощь предложить, поддержать, ободрить, это правильное положение, это правильный мотив служения в церкви. Поэтому пусть это будет явлено, и никто не потеряет, и не отступит из-за этой причины. И последнее – это то, что не востребованы многие в теле Христовом. То есть он ничего не делал. Он просто тщетен, он не востребован, он не знает своего служения, не знает своего и более того и не хочет. Он ленивый, он пассивен, он сторонний наблюдатель. Вы знаете, такие люди склонны осуждать все, перебирать, критиковать, советовать, сам ничего не делать, но зато советовал больше, чем как правильно сделать. Возьми и сделай.
И тогда, когда люди не находят себя, не живут в этом жизни или служении отдавания или жертвы Господу, церкви, они теряются. В любом случае, какая бы причина ни была, я назвал, может быть, несколько основных тех, которые имеют место сегодня. Финал, он действительно, скажем, плачевен, и уход, отделение от Бога – это всегда крах. Окончательно ли? Есть ли возможность исправиться? Что делать, если там где-то что-то произошло? Есть ли шанс? Я хочу сказать, да, брат мой, сестра, может быть, кого-то объявили, отлучили, что-то еще, есть шанс. Может быть, люди не дают шанса, но Бог этот шанс дает. Каков этот шанс? С каким сердцем его принять? Слово Божие открывает. Иеремия пишет, 3 глава, «Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность». Вот, мы идем к Тебе, ибо Ты, Господь, Бог наш. Поистине, напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор. Поистине, в Господе Боге нашем спасение Израилева. Вы знаете, Отец остается Отцом. Аминь. Бог остается верен даже тогда, когда мы бываем неверны. И это слово, которое Он сегодня из сердца своего говорит к нам, «Возвратитесь». Мятежные дети, придите, я исцелю, я восстановлю, я удалю эту непокорность, я подниму, я омою. Но голос плача, голос сокрушения, голос сожаления он должен услышать. Есть возможность вернуться, есть возможность обратиться к нему, есть возможность сегодня прийти к нему, чтобы действительно Бог утвердил, поставил, возвратиться от этой блевотины, от этой грязи, от этой нечистоты. Может быть, где-то невольно, незаметно, какие-то вы заметили, мы заметили сегодня, что кто-то в моей жизни имеет место. Оставь, позволь Богу разорвать эти узы, эти определенную липкую, эту паутину греха, мира, удовольствий каких-то. Избавься от этого. Пусть Бог благословит нас, братья и сестры. Я хочу просто приглашать вас к молитве, звать к Богу сегодня. Господи, утверди нас. Позволь, чтобы наше сердце было верным, искренним, открытым, преданным Тебе. Посети Духом Святым, дай покаяние. Дай, чтобы этим голосом сокрушения от сердца воззвали к Тебе и были восстановлены, были исцелены. Есть шанс. Ты ждешь, Ты зовешь. Давайте поднимемся, давайте воззовем Господу, помолимся Ему. Аллилуйя Тебе, Господь наш.

0: Вы думали когда-нибудь о том, что кто-то опоздал прийти к Иисусу, спасение оставив на потом, когда от дел земных освобожусь я? Шел в Палестине 33-й год, под римским игом там народ томился, и, наконец, явился людям тот, о ком сам старец Симеон молился. И потекла учеников толпа. Одни пришли чему-то поучиться, другие — осудить слова Христа, а третьи — просто чтобы исцелиться. Не все успели сына увидать. Успел Закхей, успела Магдалина и одержимой дочки еще мать, и 10 прокаженных, шедших мимо. Успела и наинская вдова, хотя и не искала этой встречи. Фома услышал Господа слова. Внимала самарянка дивной речи. Расслабленного друга принесли друзья к Христу и тоже увидали. И женщина почти что без крови, и мальчик с рыбкой и 5 хлебами. И Вартимей Спасителя нашел, и сотник ко Христу слугу отправил, и даже фарисей к Иисусу шел, чтобы сравнить с ним свод еврейских правил. Но вот настал тот день, Спаситель взят, в притории избит, на казнь отправлен, меж 2 разбойников уже распят, уже ко гробу привалили камень. Но кто-то в пятницу его искал, планировал прийти к Иисусу завтра, надежды на субботы возлагал, но нет его, во гробе он, распятый. А кто-то метил ко Христу поход, когда дела окончит воскресенье. Христос ведь не уйдет, Он подождет, я дочку приведу на исцеление. Но нет Христа за городом с утра, и нет Его в соседних поселениях. Не даст приюта Господу гора, расходится толпа в недоумении. Кто в Палестине опоздал тогда Спасителя воочию увидеть, тому второго шанса никогда дано не будет. Тяжело, обидно. В наш 21-й электронный век, как и тогда, в далекой Палестине, не опоздай навстречу, человек, пока ты жив, ищи той встречи с сыном.
1: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
2: Мы приглашаем всех
3: девочек
2: и мальчиков присоединиться к нам для часа интересных историй,
3: стишков,
2: песен
3: и многого другого,
2: чтобы прославить Иисуса
3: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
2: А вы готовы?

любит дед задать задачку. Он меня позвал на дачу, цепь огромную стальную в гараже мне показал и, глаза свои прищурив, мне загадку загадал. Знаешь, внучек, цепь прочна, в меру слабого звена. Разгадаешь? Молодчина. Значит, мудрый ты мужчина. Как же это мне понять? Кто помог бы разгадать? Толк в загадках знает дед. Как же мне узнать ответ? Надо просто не зевать, надо просто наблюдать. День прошел, второй прошел, я ответа не нашел. Дед молчит, молчу и я, нет разгадки у меня. Только вдруг так получилось, что часы остановились. Папу нам пришлось просить, чтобы он взялся их чинить. Папа их открыл внутри. Вот, сыночек, посмотри, все детальки здесь важны. Все детальки здесь нужны. Циферблат и подзаводки, стрелки, гирьки, шестеренки. Каждый винтик, каждый болтик и спиральки, и крючки, предназначенные трудиться, чтобы работали часы. Если нет у них баланса, если кто-то поломался, что-то отсоединилось, все тогда остановилось. Эти крохотные гаки разошлись немного здесь, из-за них остановился механизм огромный весь. Чтоб поломку нам исправить, их на место надо вставить, потому что цепь прочна в меру слабого звена. Я запрыгал, заскакал, я все понял, разгадал. Это значит, что неважно, малый ты или большой, ты работу для Иисуса должен делать хорошо, на месте правильном стоять, никуда не убегать, и друзей, кто рядом служит, добрым словом ободрять. Все для Господа важны, все для Господа нужны, и зависит от тебя Божья дружная семья. Я к дедуле побежал и разгадку рассказал. Дед сказал мне: молодчина, мудрый внук растет, мужчина, в деда мудростью пошел, это очень хорошо.

Давид воцаряется над всем Израилем. Однажды из царского войска пришел к Давиду один человек и сообщил ему, что в битве с филистимлянами был убит Саул и его сын Ионафан. Тот человек думал, что Давид обрадуется, услышав о смерти своего врага Саула. Но Давид не вспомнил злого сердца Саула. В скорби он воспел плачевную песнь в память его и Ионафана. «Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов и сильнее львов они были. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани! Скорблю о тебе, брат мой Ионафан. Ты был очень дорог мне. Любовь твоя была для меня превыше любви женской». Так оплакивал Давид их смерть. После этого он, по повелению Господа, переехал и поселился в городе Хевроне. Вскоре туда пришло несколько человек иудеев и помазали Давида на царский престол в Иудее, то есть южной части Израиля. Через 7,5 лет Давид воцарился над всем Израилем. Бог исполнил то, что обещал ему через пророка Самуила.

Ковчег Завета Божия в Иерусалиме. Когда Давид воцарился над всем Израилем, он основал свой престол в городе Иерусалиме. Бог даровал Давиду благословение, мудрость и силу побеждать всех врагов Израиля. Давид очень любил Бога и желал иметь вблизи себя в своем городе святой ковчег Завета Божия. Этот ковчег во время одного из сражений был захвачен и унесен филистимлянами. Позже они вернули его израильтянам, и он находился в местечке Кириат-Иарим в доме человека по имени Аминадав. И вот Давид решил перенести его оттуда в святой город Иерусалим. Однажды он собрал множество народа и отправился за ковчегом. Как счастлив был Давид, когда они внесли ковчег в Иерусалим и подняли его на гору Сион. Он славил игрой на арфе милосердного Бога и плясал от радости перед Господом. Также и весь народ прославлял Бога восклицаниями и трубными звуками. Ковчег был установлен посередине скинии, которую построил для него Давид. Затем Давид принес Господу всесожжения и мирные жертвы. Когда он окончил жертвоприношение, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всем израильтянам хлеб, лепешки и печеное мясо. После этого Господь обещал Давиду утвердить его царский дом, сказав: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг перед лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки перед лицом моим, и престол твой установит вовеки». Эти слова Божии передал Давиду пророк Нафан. Услышав это, Давид предстал перед Господом и стал молиться: «Кто я, Господи, Господи? И что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? По всему велик ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя. И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек ты о рабе твоем и о доме его, и исполни то, что ты изрек».

На землю спускаются тени, и светлый окончился день. В молитве склонюсь на колени, забыв про усталость и лень. И детской молитве внимая, Господь посылает покой. Пусть ночь за окном обнимает просторы могучей рукой. Ни страхи ночные, ни тени, ничто не нарушит мой сон. Молитву мою, без сомнения, я верю, что слушает он. Спокойно усну на постели, приснятся мне светлые сны. За окнами шепчутся ели в объятиях ночной тишины.

0: Какой приятной выглядела гостиная в вечер дня рождения Флекси. Конечно, был ноябрь, и ветер заставлял несчастные увядающие листья дрожать от какой-то ужасной истории об айсберге, который он только что посетил. Но какое дело было Прю, Дадли или Флекси, или всем остальным, уютно сидевшим вокруг очаровательного камина, который пылал так, словно маленькая черная решетка была усыпана рубинами и алмазами. Над каминной полкой висели веточки с красивыми белыми свечами, свет которых мягко падал на тяжелые красные занавески, на розы на ковре и плясал в глазах счастливых детей. Дети великолепно проводили время. Они играли в игры и складывали разрезанные на кусочки карты, решали головоломки и читали замечательные книги. После ужина они устроили грандиозную игру «Лиса и гуси». Даже такие большие парни, как Бернард и Дадли, присоединились к ним, и теперь они отдыхали с хорошенькими румяными щечками и приоткрытыми ртами. «Ах, что же нам теперь делать?» – воскликнула малышка Прю, которая не могла смириться с тем, что хоть минута драгоценного времени будет потрачена впустую на простое сидение на месте. «Что? Сейчас самое подходящее время, чтобы кто-нибудь рассказал свою историю», – ответила Флекси. «Как раз то, что нужно!» – был единодушный ответ. «Еще одна история! История!» А затем чей-то голос воскликнул. «И пусть Дадли Уайлд расскажет ее!» «Что ж», – медленно произнес Дадли, «если я должен рассказать правдивую историю о себе, боюсь, это не сделает мне чести. Но я постараюсь быть храбрым. Рассказать вам о том, что случилось со мной и Бернардом, когда мы жили в Англии».
1: «О, пожалуйста, не рассказывай эту историю, Дад!» – взмолился Бернард с покрасневшими щеками, но все остальные закричали. «О, да, расскажи, расскажи!»
0: И Дадли начал. «Вы все знаете, что мы с Бернардом остались оба сиротами, когда были совсем малышами, и дядя Уайлд послал за нами, чтобы мы переехали жить к нему. Сначала я, а Бернард примерно через год. Мне было всего 6 лет, когда появился Бернард, но я помню, что был очень зол из-за этого. В то утро я поссорился со старым кучером Джо. Он сказал мне, что дядя никогда больше не будет заботиться обо мне после того, как приедет кузен Бернард. Он был гораздо красивее меня и выглядел как молодой английский лорд со своими голубыми глазами и бледной кожей. Я был маленьким, смуглым, вспыльчивым иностранцем. Моя мать была итальянкой. Он удивлялся, как я вообще мог нравиться дяде.
2: «Но дядя очень любил тебя, ты же знаешь», – прервал Бернард.
0: «Гораздо больше, чем я заслуживал, это точно», – подтвердил Дадли. «А я почти боготворил его, и мне была невыносима мысль о том, что он будет любить кого-то больше, чем меня. Итак, весь день, пока ждали Бернарда, я угрюмо стоял у окна и не хотел ни играть, ни есть, ни даже разговаривать. Наконец пришел дядя Уайлд и посадил меня к себе на колени. «Бедный ребенок», — сказал дядя. «Ему нужен кто-то его возраста, с кем он мог бы поиграть. Я надеюсь, что маленькие кузены составят друг другу прекрасную компанию». Как раз в этот момент подъехала карета. Дядя выбежал и взял на руки прелестного маленького мальчика. Но когда я услышал, как он сказал, почти всхлипывая: «Дорогое дитя! Ты просто копия своей дорогой милой мамы!» Тогда я подумал: «Ну вот, все, что сказал Джо, правда. Дядя уже любит его больше всех на свете!» Я так укусил себя за пальцы, что когда дядя велел мне подать руку моему двоюродному брату, он испугался, увидев, что она вся в крови, и с дрожью отдернул свою. Тогда я разозлился из-за этого тоже и назвал его гордым. И пошел, и спрятал все игрушки, какие смог найти. В общем, у меня не будет времени рассказывать вам все до мелочей. Но мы с Бернардом росли вместе, и я не любил его. Он почти всегда был добрым и послушным».
2: «Послушай, Дад, ты не должен так говорить», — сказал Бернард краснея.
1: Я делал все, чтобы подразнить тебя».
2: «Ты не должен перебивать», — ответил Дадли. «Это моя история, запомни. Ты никогда особо не дразнил меня, но самое главное, чего я не мог тебе простить, это то, что дядя любил тебя больше».
1: «Нет, я уверен, что это не так», — воскликнул Бернард.
2: «Ну, в общем, я был очень подозрительным и несчастным. Мне всегда казалось, что Бернард хочет посмеяться надо мной. Когда он впервые начал называть меня сокращенно «Дад», я подумал, что он имеет в виду, что я похож на старые тряпки, которым Джо чистил повозки, потому что он всегда называл их старыми тряпками. Потом, иногда, когда я возвращался с катания верхом на Лайтфуте с растрепанными волосами, то он говорил: «Теперь у нас будут уроки, дядя? А вот и Уайлд». Я всегда думал, что он пытается заставить дядю думать, что я дикий, как те ужасные индейцы, о которых мы читали в то время, как он, Бернард, всегда был аккуратным и обходительным, как маленький джентльмен. Итак, вы видите, что Бернард ничего не мог сделать или сказать, чего бы я ни изворачивал, чтобы сделать себя несчастным. Однажды, когда я все утро играл со своей собакой Самбо, а остальное время катался верхом на Лайтфуте, меня попросили продекламировать дяде латынь, и я не знал ни слова. Но Бернард рассказал все как по книге. Когда все закончилось, дядя не стал меня ругать. Он никогда этого не делал, а просто подарил Бернарду красивую картинку, о которой я давно мечтал. Мальчик карабкается по скалам и льду. В тот самый день мы планировали вместе прогуляться к старому разрушенному замку. Но я был такой сердитый и угрюмый, что удивляюсь, как Бернард не ускользнул и не пошел один. Я не могу передать вам, каким завистливым и несчастным я себя чувствовал. Я ссорился с ним из-за каждой мелочи, что в конце концов он едва открывал рот.
1: «Я не верю, что эта история правдива», — возмущенно сказала Флекси. «Я уверена, что Дадли Уайлд, которого мы знаем, никогда не был таким плохим и сварливым».
0: Дадли улыбнулся, а Беттина тихо прошептала: «Но теперь он другой, Флекси. Ты знаешь, что его дядя говорит, что он пытается быть христианином?» Флекси подняла глаза, в которых блестели слезы сочувствия, а Дадли продолжал: «Наконец мы добрались до замка, где часто бывали раньше. На какое-то время настроение мое улучшилось, потому что ничто так не нравилось мне, как карабкаться вверх и вниз по полуразрушенной лестнице, которая вилась по кругу, как огромный винт. Я заглядывал в каждую странную маленькую комнатку, спрятанную за толстыми стенами, или взбирался на башни, чтобы помахать своим носовым платком, как флагом героя-победителя. Но в тот раз можно было увидеть кое-что новое. В большом зале, прямо под лестницей, пол недавно провалился, и можно было заглянуть вниз, в глубокое подполье. Мы с Бернардом легли, свесив лица над самым краем, и попытались разглядеть дно, но там в кромешной тьме ничего не было видно, и мы ничего не могли разглядеть».
2: «Я бы не удивился, если бы там давным-давно хоронили покойников», — сказал Бернард, слегка вздрогнув.
0: Когда мы оба встали, чувствуя себя как-то не по себе, он сказал, просто чтобы поднять настроение:
1: «Бежим на перегонки по лестнице и посмотрим, кто добежит до крыши первым».
0: Мы бросились наверх. Обычно я поднимался, как дикая кошка, но каким-то образом споткнулся и повредил колено. А Бернард очень быстро удалялся. Я почувствовал, как во мне все закипает. «Неужели он будет лучше меня во всем?» — подумал я. И мощным прыжком догнал его и схватил за куртку. Началась борьба. Бернард закричал:
1: «Нечестная игра!»
0: и попытался сбросить меня. Но я был очень зол и силен, как молодой тигр. Внезапно, от злости, я не понимал, что я делаю. Я швырнул его изо всех сил прямо за край, где перила были наполовину сломаны.
1: «О боже! О боже!» — воскликнула малышка Прю, заливаясь слезами. «Он погиб!»
0: Веселый смех Бернарда, сопровождаемый дружным хором остальных, привел сбитую с толку маленькую Прю в чувство. Но Дадли продолжал очень серьезно. «Падая!» — Бернард закричал. И с этим криком весь мой гнев мгновенно улетучился.
1: Я сел на ступеньки, дрожа с головы до ног. Потом я прислушался, но не услышал ни звука. Я не знаю, как долго я там просидел, но, наконец, я очень медленно встал и, хромая, начал спускаться, совсем как старик. В полуразрушенном замке было так ужасно тихо, что у меня возникло странное чувство, будто я тоже должен быть очень осторожен. Затаив дыхание, я стал спускаться на цыпочках. Когда я добрался до подножия, мне казалось, что большая рука крепко сжала мое сердце. Я попытался подойти к тому месту, где, как мне казалось, должен был упасть Бернард, но я не смог сдвинуться ни на шаг. Но спустя долгое время мне показалось, что прошел год. Мне удалось дотащиться до того места, но там никого не было.
2: «Как? Где же он был?» — воскликнули изумленные дети.
3: «Ну, я подумал, что он, возможно, упал и закатился под лестницу в ту ужасную пропасть».
1: «О, не позволяй ему упасть туда, пожалуйста!» — воскликнула нежная маленькая Прю.
3: «Затем, — медленно произнес Дадли, — я наклонился над дырой и позвал его по имени.
2: «Бернард! Бернард!»
3: И тут я отскочил назад и чуть не закричал, потому что подумал, что говорил какой-то другой мальчик. Я не узнавал свой собственный голос. Он звучал так странно и торжественно, но никто не ответил. И я потащился прочь, чувствуя, как эта ужасная рука все крепче сжимает мое сердце. Выходя за дверь, я думал о том, что мы вошли вдвоем, и почему я выхожу один. Потом я сел на траву, и хотя стояла теплая летняя погода, я дрожал с головы до ног. Помню, как подумал про себя. «Этот странный мальчик, сидящий здесь, не Дадли Уайлд. Этот мальчик не мог разозлиться. Он холодный, как лед. Сердце Дадли Уайлд раньше билось. О, так живо и проворно, но на сердце этого мальчика лежит огромная тяжесть, и оно никогда больше не дрогнет. Этот мальчик никогда больше не будет бегать, смеяться или чем-то интересоваться. Этот мальчик не может быть Дадли Уайлд. Мне стало так жаль его, что я чуть не заплакал. Потом я помню, я вдруг начал усердно работать. Я собирал камни с тропинки, относил их подальше и работал до тех пор, пока готов был упасть. Затем я взял несколько цветов и разорвал их все на кусочки. Мне любопытно было посмотреть, как они были собраны вместе, и я работал над этим до тех пор, пока чуть не сходил с ума от головной боли. Тогда я сел и сидел очень тихо, задаваясь вопросом. Вернется ли когда-нибудь домой тот мальчик, который не был, не мог быть Дадли Уайлд? Потом я подумал, что, возможно, если он посидит там еще немного, он умрет, и это было лучшее, что могло с ним случиться, потому что тогда он никогда бы не услышал, чтобы кто-нибудь спросил его: «Где Бернард?» И вот я сидел там таким странным образом, ожидая, когда мальчик умрет, когда услышал шум и, подняв голову, увидел...
1: «Что?» — воскликнула малышка Прю, всплеснув руками. «Грифа с когтями!»
3: Но Дадли не мог вымолвить ни слова. И Бернард продолжил. «Жаль, что Дадли, рассказывая эту историю, выставляет себя намного хуже, чем был на самом деле. Я был тоже виноват в этой ссоре, как и он, и должен был получить свою долю страданий. Видите ли, когда он сбросил меня, мой пиджак зацепился за неровный край перил и удержал меня всего на минуту, но эта минута спасла меня. Каким-то образом, я сам не знаю каким, я перемахнул через них и благополучно приземлился на ступеньках прямо под ним. Тогда я поспешил в одно из тех странных местечек в стене и спрятался, потому что был зол и хотел хорошенько его напугать. У меня в кармане случайно оказалась книжечка. Я начал читать и так увлекся, что забыл обо всем, пока не начало темнеть. Затем я поспешил вниз, удивляясь, что вокруг так тихо. Но когда я увидел Дадли, — продолжал он, бросив любящий взгляд на своего двоюродного брата, — Я испугался, потому что он так изменился, что я едва узнавал его, и я боялся, что он умирает. И я подбежал к нему, заключил его в объятия и назвал всеми милыми именами, какие только смог придумать. Но он только уставился на меня огромными дикими глазами.

0: как мы долго смеялись, плакали, обнимались. Когда мы немного успокоились, то вернулись в старый замок. И на тех самых ступенях, где произошла наша ссора, мы опустились на колени, держа друг друга за руки, и пообещали всегда любить друг друга и постараться умерить наш злой нрав. И мы попросили кого-то помочь нам соблюсти наше решение, — мягко сказал Дадли.
1: «Ну как же так?» — спросила малышка Прю с озадаченным видом. «Это вы с Дадли пошли и преклонили колени на ступеньках, чтобы помолиться?»
0: «Да, мы с Дадли».
1: «Ну а тогда что стало с тем другим злым мальчиком, который вовсе не был Дадли Уайлд?»
0: Бурный хохот привел бедную Прю в замешательство, когда Бернард ответил. «Можешь ли ты поверить, дорогая маленькая Прю, с того самого момента и по сей день мы

Один мудрец когда-то говорил: «Всегда имейте при себе три сита, и с чем бы кто вам ни приходил, пусть будет речь его сквозь них пролита. Просейте все, что люди говорят, чтобы ненужное не захламляло, ведь иногда услышанное — яд, не надо, чтобы оно вас отравляло». «Сквозь сито первое, — сказал мудрец, — слова людей на правду просевайте. Для этого нам разум дал Творец. Неправду от людей не принимайте. Потом просите все еще разок. Оставьте только то, что назидает. Пусть падает сквозь сито, как песок, то, что на вас нехорошо влияет. А третье сито пусть поможет вам то сохранить лишь, что необходимо. Слова без пользы — это лишний хлам,

же он всегда проходит мимо? Три сита, будем их с собой носить, чтобы нам вихрь разных информаций сквозь сито тщательно цедить и вовремя от многих избавляться.

0: Сегодня хочу вам рассказать одну интересную историю про мальчика. Его звали Мали. Он был из одного племени, даже не знаю из какого, но где-то в Южной Африке. И жил он в домике. Вы себе представить не можете, что это были за домики. В этом племени строили такие хижины, как муравейники, такой вот формы. И у них делали все по кругу. И ставили их и так, чтобы двери были все в одну сторону, ну, в смысле, в серединку. Но дело в том, что дверей-то там не было. Там был просто такой вот проем, куда заходили. Но так как этот проем был невысокий, то туда нужно было лезть или на коленках, или как-то туда заходить надо было, заползать, можно сказать. Этот мальчик, он не мог ходить, он был парализованный. И он все время сидел в этой хижине. А там было столько народу, столько шуму, потому что у папы Мали было 4 жены и много детей. И дети эти между собой ссорились, и дрались, и шумели. И Мали такой несчастный был, у него ножки сильно болели, и весь он такой худенький был. И вот однажды его кто-то вынес на улицу, на солнышко, чтобы он посидел. Кто-то просто сжалился над ним. А миссионеры там работали, это все миссионерка рассказывала. Они работали между этими детками, и между этими людьми рассказывали им, о ком? Кто знает? Об Иисусе, да. Они рассказывали об Иисусе Христе. И вот когда миссионеры его увидели, они подошли и стали с ним разговаривать и говорят: «Мали, а что бы ты хотел больше всего?» Он говорит: «Я бы хотел научиться читать». Они говорят: «О, конечно, давай!» Они взяли букварь, открыли перед ним и стали учить. И как вы думаете, за сколько времени Мали выучил все буквы? Угадайте. В один день? Ну-ка еще кто как думает?
1: За 10.
0: Нет, за полчаса. Он знал все буквы. Он такой способный мальчик был, хотя и больной. И он все мог рассказать буквы по порядку, и сзаду наперед, и через одну. Ему так быстро получалось, что миссионеры удивлялись. Говорят: «Мали, ты так быстро учишь». И потом они ему оставили букварь и ушли. Когда они пришли через несколько дней, то Мали сказал: «Я прочитал весь букварь». А в букваре было рассказывалось об Иисусе Христе. И он говорит: «Я прочитал об Иисусе Христе, и я его так полюбил, и я стал просить его, чтобы он стал моим спасителем». И представляете, жизнь мальчика сильно изменилась. Он стал таким терпеливым, ласковым, добрым, что все обратили на это внимание. И дети, которые дрались и спорили с ним, они перестали спорить. Они стали смотреть и говорят: «Мали, а что с тобой?» И тогда он им стал рассказывать, что Иисус Христос меняет сердечко. Однажды к нему подошел его брат и говорит: «Мали, а я тоже теперь знаю об Иисусе Христе. И я попросил, чтобы он был моим спасителем. Я теперь буду ему служить». О, как Мали обрадовался! Они теперь все вместе сидели и разговаривали, и рассуждали, и читали. Это было так здорово! И вот наступило время, когда Господь призвал Мали домой. И представляете, чтобы сменить вот такое вот тело, которое не двигается, сменить эту хижину, в которую нужно заползать, сменить все на небесные обители. Как он был рад! Как он, наверное, очень-очень был рад! А в Слове Божьем написано: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, потому что таковых есть Царство Небесное».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
3: Божьих благословений!

0: самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство», в 7 часов «Чтение Библии», затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов «Проповедь Виктора Бейни», в 9 часов «Чтение книги» и в 10 часов «Проповедь Ярла Николаевича Пести».
1: Сегодня я продолжу ту тему, которую мы в прошлый раз говорили, о вдохновении. Я бы не сказал, что это будет совсем уж как бы продолжение, но действительно некая логика в том, о чем мы говорим, есть. Итак, я буду читать несколько текстов из Священного Писания. Начнем с книги Псалмов, Псалтырь, 25 глава, с 1 стиха. Псалом Давида. «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей и уповал на Господа, не поколеблюсь». И дальше такие слова. «Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей». Обратите внимание, хочу подчеркнуть, «Испытай меня», просит псалмопевец, а это псалом Давида, «и искуси меня». Читаю второй текст, Матфея, 6 глава, Евангелия, 13 стих. Это слова уже нашего Господа Иисуса Христа из молитвы, которую мы называем «Отче наш». «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». «Не введи». То есть не искушай меня и не испытывай меня. Слышите? Давид просит, искуси меня, пошли мне, проверь меня, я непорочен, чистый, все хорошо у меня. Христос учит своих учеников, не проверяй меня лишний раз. Избавь нас от лукавого. Но опять же, это старославянское слово «лукаво». Мы обычно представляем, называем сатану лукавым. Но в данном контексте это слово в греческом языке звучит как «злое». Ну, то есть «зло». А вот переведено таким образом. То есть смысл этого слова не «кто-то», именно «зло». То есть «избавь меня от злой ситуации, не дай мне в нее впасть, отведи от меня это». Заметьте. Третий текст, который мы прочтем, он уже нам хорошо знаком. Это 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих, даже с 12. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, то есть свойственное людям, не ангелам». И дальше сказано: «И верен Бог, который не попустит, то есть не допустит быть вам искушаемым сверх сил, но при этом при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Буквально облегчение, несколько синонимов этого слова в словаре. Выход, то есть он предложит выход. Он каким-то чудесным, сверхъестественным образом не просто поддержит морально, физически, хотя это нам не лишнее, как мы говорим, но когда мы понимаем, что такое испытание в жизни человека, то нужно для того, чтобы его пройти, знать, куда идти. И вроде бы оно не сверх наших сил, как мы читаем, но при этом, при всем оказывается, что мы его не пройдем, если Бог не даст нам облегчение, в буквальном смысле, как я уже сказал, если он нам не покажет, не предложит, не подведет к выходу, к тому разрешению этой ситуации, которая нам так необходима. Есть огромное множество вопросов у меня. Хотя, конечно, в Библии есть такие слова, где говорится «испытай меня и узнай, что в сердце моем». У меня всегда возникал вопрос – а что, Бог не знает, что в моем сердце? сталкиваются две идеи. Одна идея – всезнание Бога, другая идея – вот этих антропоморфизмов, которые нам предложены, то есть придание Богу неких человеческих свойств, чтобы мы могли понять. То есть есть ли что-то в нас, чем мы можем удивить Бога? Ну, как вы думаете? Помните, я как-то раз говорил, что когда наблюдаешь за мудрецами различных веков, то есть теми, кто исследовали Писание, их гениальность заключалась не в ответах на вопросы, а в вопросах, которые они задавали и на которые искали ответ. То есть еще нужно набраться смелости, дерзновения в самом высоком чистом смысле этого слова и иметь мудрость, чтобы спросить себя и спросить Бога, а для чего нас проверять? На самом деле, зачем Богу подвергать нас проверке, если Он заранее знает, каким будет результат? И если вдруг наши страдания не предназначены для проверки, значит, их цель не в стремлении Всевышнего узнать что-то новое о нас, правда? Но мы уверены, что Он знает о нас все и знает наперед. Тогда кому нужны эти проверки? Какой толк из них? Еще один вопрос можно будет прибавить к этому. Само слово «испытание», «испытай меня» на древнем языке, на котором написаны псалмы и писания Ветхого Завета на иврите, звучит как «нисайон». Ничего нам не говорит, ни о чем, казалось бы, да? Но чем отличается древний язык от нашего языка? Это не просто произношение каких-то звуков, которые обозначают какой-то предмет. Это некое указание в самом слове, в каждом слове, вложен уже некий смысл того, что это слово говорит. Например, небеса. Шамаим. Маим – вода. Шам – там. В самом слове шамаим – там – вода. То есть за много тысяч лет было известно, что там в облаках вода. Солнце – шемеш. Ну, казалось бы, шемеш и шемеш. А на иврите это понятно. Шам – там. Эш – огонь. То есть там огонь. Я пытаюсь вам показать смысл. То есть каждое слово, оно не просто буквы. Оно слово, образующее понятие. Оно имеет определенный смысл. Так вот, в слове, которое использовано для понятия испытания, нисайон, его корень нес означает знамя, высоко поднятый флаг. То есть переводится как чудо. Нес – это чудо, но в то же время нес означает и флаг, и знамя. Что это значит? Если мы глубоко пытаемся проанализировать, то чудо, оно подобно знамени, которое свидетельствует о присутствии Бога в нашем мире. Совсем недавно вот показывали, что штаб флота перешел из Москвы в Петербург. Что произошло? Какое мероприятие было в городе, если вы как-то уловили? Был подъем торжественный Андреевского флага. Что это означало, подъем торжественный Андреевского флага? Это означало, что глава флота, руководитель флота находится в своем штабе здесь и сейчас. То есть, если он уедет, флаг будет приспущен. То есть руководство флота здесь, поэтому поднят флаг. Улавливаете смысл понятия чудо, которое как знамя говорит о том, что Создатель мира здесь, слава Ему. Но тут же возникает вопрос, какое отношение имеет испытание к чуду? То есть где в испытании мы видим чудо? Уточню, если человеку предстоит испытание, может ли он выстоять в этом испытании? Можно ли выдержать испытание или нет? Как вы думаете? Тогда при чем здесь чудо? То есть, если его можно выдержать, то зачем чудо? А если его нельзя выдержать, то зачем Бог требует от нас невозможного тогда? И вот мы постараемся ответить на эти вопросы сегодня. Итак, первое, мы говорим об испытании. Очень важно отметить, что когда Бог вводит человека в определенные испытания, и опять же, сейчас я не говорю об испытаниях как наказании, страдании, расплате за грехи. Хотя такое тоже возможно в жизни человека, по милости Бога, только если Бог милостив к этому человеку. Если Бог милостив, Он может дать возможность очиститься здесь. Но еще есть определенного рода испытания, которые переживали многие герои библейских повествований, в том числе и Авраам. Я хочу сказать несколько мыслей, которые мы должны понять. Как мы определяем, что мы попадаем в испытание, допущенное Богом? И что оно делает в нас? Хочу сказать, что испытания противоестественны всегда. Что это означает? То есть те решения, которые ты должен принять в этом испытании, они идут против естественных, сформировавшихся качеств твоей личности, твоей природы, я бы сказал. Или же против реальных обстоятельств жизни. Повторю, испытания, они всегда противоестественны. Вспомним буквально кратко о Давиде, потом еще больше. У него было величайшее испытание в жизни. И мы знаем, какое, когда он встретил, увидел Версавию. Что произошло с Давидом в этом испытании? Он не выдержал его. Он пошел вслед за своей натурой, за своей природой, за своими естественными желаниями. Я сейчас не пытаюсь Давида снизить только лишь до уровня обычного человека, который искушается какими-то плотскими вещами, потому что Давид был пророком, и он знал, что эта женщина, он чувствовал, он имел наитие духовное, он знал, что эта женщина предназначена ему от Бога, он знал это. Иначе бы не совершилось то, что совершилось, не родился бы Соломон именно от нее, и в этом роду Мессия, вы понимаете, о чем мы говорим? То есть именно в роду рода Давидова пришел Спаситель Мессия, и значит, эта женщина однозначно была предназначена Богом Давиду. Но Давид, для него это было противоестественно, подчеркиваю, против его характера, против его позиции в жизни. Он всегда что-то делал, всегда как по лезвию ножа, заметьте. То плащ у Саула отрежут прямо в пещере, то еще что-нибудь. Всегда вот какая-то грань. Он не нарушал закон никогда, но всегда была вот грань, как по лезвию ножа, чуть-чуть в сторону, и уже что-то не так. И для Давида было противоестественно дождаться времени, которое ему нужно было, необозримое время, которое ему нужно было претерпеть, чтобы эта женщина стала законной для него. И мы знаем, что произошло. Он не выдержал испытания, пошел за своей натурой и проиграл. Это было действительно проигрыш, это было поражение в его жизни. А Давид только лишь потом смог, конечно, приобретя в этом определенный урок, определенные качества, он смог нечто восстановить в себе. Но это не было пользы Давида, мы должны понять. Другая картина Авраам. Вы помните, когда Бог обращается к нему с самым страшным испытанием, которое только возможно. Мы знаем это жертвоприношение Исаака, когда Бог говорит ему: «Прошу тебя», буквально вот в тексте, в древнем, то есть «я прошу тебя отдать мне твоего сына». Это даже не приказ. Я всегда думаю, как Авраам мог знать, что это Бог к нему обращается, что это не плод его воображения, что это не, как мы боимся, злой дух к нему придет. Но, наверное, друзья мои, когда действительно Бог приходит в жизнь человека, особенно такого, который предан ему всем сердцем, никогда не будет сомнения, никогда невозможно спутать, даже невозможно сомневаться вот на таком духовном уровне, как был Авраам. Но это была ужасно трудная проверка. Долгожданный сын, которого он хотел, который был дан сверхъестественным образом, то есть в нарушении всех порядков вещей, то все было нарушено, весь заведенный порядок, все, что было в этой природе дано по естественным законам, было поменено. Помните, когда Бог сказал Аврааму: «Выйди из шатра и посмотри на звезды, взгляни на звезды». Мы об этом говорили, что это слово удивительное. Мы как себе обычно представляем? Бог говорит: «Выйди из шатра и посмотри на звезды, вот столько будет твоих потомков». Нет, не так. Взгляни, слово означает, оно несет особый характер. Не снизу вверх, а взгляни сверху вниз, как написано в тексте древнем. То есть Бог как бы выводит Авраама за пределы мира, и он показывает ему, что все, что есть в этом мире, имеет единый источник, управляется одним Богом. И так будет и потомство твое. То есть оно не будет зависеть от причинно-следственных, социальных, экономических каких-либо причин. Оно будет полностью зависеть только от меня. И вот чудесным образом, когда и происходит это нарушение естественных процессов, и Сара, уже неплодная, рождает драгоценного сына, наступает время, когда Бог ставит невероятно трудную задачу – пожертвовать сыном, которого он ждал всю жизнь, и который родился у него в глубокой старости, сыном, от которого должен произойти еврейский народ. Не ты ли, Авраам, учил мир, что человеческие жертвоприношения – недопустимы? Не ты ли был эталоном благородства, чистоты, любви? От него ведь требовалось не просто какую-то рану нанести Исааку, а убить его. Как сказано, принеси во всесожжение. Друзья мои, представьте, что такое жертва всесожжения. Мы не задумываемся об этом. Но это то, что сегодня даже в самых страшных новостях по телевизору и то не покажут. Это расчленение. Вдумайтесь. Снимите розовые очки. Представьте себе, что ожидало Авраама. То есть есть правила приношения всесожжения. Внутренности нужно вынуть. Одно от другого отделить. Вот сейчас представьте себе, что мог чувствовать Авраам, которому нужно было убить вот так, жестоко, собственными руками сына. Мы понимаем, мы знаем, мы осознаем, мы читаем в Новом Завете, о чем, возможно, думал Авраам. И действительно, если отвлечься от эмоций, вот просто этих чувственных вещей на уровне логики, тоже не укладывается и кажется бессмысленным. Потому что если Бог обещал, что род продлится в Исааке, мог ли Всевышний противоречить сам себе? Представляете, что было в голове Авраама, хотя и написано, что он верил, что Бог силен его воскресить. Кстати, я не ручаюсь за точность цитаты, но там не написано, что он верил, что Бог воскресит его. По-моему, проверьте. А что силен его воскресить? Чувствуете разницу? То есть я верю, что Бог может сделать, но я не знаю. Хотя мы понимаем, что все уровни сознания человека, уровни все эмоциональные и логические, они бунтовали у него. Все говорило, что этого нельзя делать, но Бог практически ему сказал: да, ты все верно чувствуешь, и ты верно все знаешь, но все равно свяжи его и вознеси мне во всесожжение. Вот такое страшное, настоящее, невозможное испытание. Я сказал, что оно идет против всех естественных причин. Против характера Авраама. Его характер – это полная отдача. Он во всем являет милосердие. Знаете, есть такие люди, которым очень трудно сделать что-то строгое, поступить жестко. А тут не просто жестко. Тут надо так огранить себя, так себя. Действительно, ну, что-то невероятное. И Авраам, мы знаем, покорно отправляется, чтобы исполнить то, что повелено, и Исаак идет вместе с ним. Мы мало говорим об Исааке. На самом деле, когда мы сравниваем жертву Иисуса Христа с жертвой, которую приносил Авраам, но мы забываем, что Иисус не был в роли Авраама, а он был в роли Исаака. И Исаак тоже нечто чувствовал. И Исаак нечто переживал. Я думаю, он не был глупцом. И для его характера это было противоестественно. Однако они пошли вместе. Кстати, про Авраама сказано, когда все-таки это жертвоприношение совершилось, причем, я подчеркиваю, он принес-таки в жертву своего сына, не в физическом, а в реальности принятого решения в сердце, и тот отдался в жертву сын, Бог проговорил к Аврааму, сказав: «Теперь я знаю, что ты боишься Бога». Обратите внимание, это очень сильный пример. Иногда мы говорим, что люди начинают со страха перед Богом и приходят к чему? Ну, страх, уважение, трепет. То есть мы говорим, страх – это не ужас, это страх перед величием Всевышнего, осознание Его величия, и приходит к любви, которая является полным доверием, чувством близости с Ним. Обратите внимание, вера Авраама, а мы наследники веры Авраама, кстати, его вера начинается с любви, а совершенствуется, ограняется чем? Теперь я знаю, что ты боишься меня. Понимаете, да? Иногда и наша вера такая романтическая, мы готовы любить всех, конечно, Всевышнего в первую очередь, мы готовы сидеть у своего шатра в палящем зное и ждать путников, и служить им, и делать много-много добрых дел. Мы готовы и рады переживать чудеса Божие. Но когда приходит вот такое время испытания, конечно, нам такого не посылается, что Аврааму. Даже трудно сравнить жертву, эту жертву. Мы сравниваем, иногда человек говорит, я как Авраам принес Богу в жертву пачку сигарет, то есть бросил курить. Ты что, их родил, что ли? Выстрадал, а потом бросил. Это не жертва. То есть жертва, которую приносит Авраам, он что-то великое, что-то большое, жертвует ценное для себя. Я не знаю, с чем это сравнить, но я думаю, мы можем как-то каждый для себя сопоставить. Это не то, когда мы освобождаемся от вредных привычек. Исаак не был вредным, он был желанным, вы понимаете? Да, и когда мы становимся способны доверить Богу, наверное, этот лучший пример в наших детях, наверное, да, когда мы способны их отдать в руки Божии, в наших ближних, которых мы готовы залюбить, знаете, ну как, мы понимаем любовь таким образом, что мы хотим, чтобы они были такими, как мы хотим, чтобы они были, начиная с того, что мы навязываем нашим детям, кем быть, по профессии, какой путь в жизни выбрать, это хорошо. Но часто мы хотим в них реализовать себя, как говорят психологи, что самому не удалось, пускай он достигнет. Согласитесь, важно не кем он будет, а каким он будет. И нам очень трудно это принять и отдать жертву в руки Божьи, доверить действительно. Но об этом другая тема, наверное. Итак, первое, что мы говорим об испытании, когда оно приходит, оно всегда противоречит нашим естественным состояниям, которые мы имеем, нашим склонностям. Если мы очень добры, к примеру, то только тогда мы можем пройти испытание, если мы в нашей доброте проявим крайнюю строгость, она не свойственна для нас. Понимаете? Если мы строги и скупы, когда приходит испытание от Бога, нам нужно не строгость подразвить свою и скупость, ну, к примеру, а проявить крайнюю расточительность. То есть это всегда противоречит нашему естеству. Или же обстоятельствам, в которых мы находимся. То есть нужно предпринять в этих обстоятельствах то, что в здравом смысле должно привести к полному разрушению. Понимаете? К полному разрушению. Может быть, не солгать там, где по смыслу хочется солгать. Потому что ты понимаешь, это если я скажу правду или каким-то образом что-то начну делать, ну все, то есть все, то есть как вот расчленится вся жизнь. Второе. Испытание, оно даровано для того, чтобы вынудить человека мобилизовать все свои резервные силы. Скажу другим путем. Чтобы реализовать наши способности. У нас есть что-то, что дремлет в нас, пока не возникнет острая необходимость. То есть подтолкнуть нас к чему-то. Пока не возникнет необходимость использовать то, что в нас есть, то, что мы знаем, для выполнения какой-то сверхтрудной задачи. Есть такая русская пословица. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Слышите? Это очень правильная пословица, очень верная. И я думаю, в духовной жизни она имеет стопроцентное значение каждому из нас. Чтобы пробудить нашу жизнь, наше стремление к Богу, наше отношение к людям, порой нас нужно вложить в такой футляр, в такие тесные обстоятельства, когда нас сжимает со всех сторон, действительно это нелегко, и тогда мы принимаем внутренние решения делать то или другое, что по каким-то причинам дремало в нас, мы не делали. Ну, допустим, хотел молиться, ну, как бы, ну, не молился, а тут замолился, гром грянул. Ну и что-то в этом роде. Вы сами можете сопоставить свои жизни. Иначе говоря, не Бог, а сам человек раскрывает в себе или открывает, мобилизует в себе какие-то определенные возможности. Ну вот вопрос. Если мы и до испытания это знали и обладали определенными способностями, при том, что имели потенциальные какие-то силы, и в испытании эти силы могут проявиться в действии, только ли этим все заканчивается, что ли? Вот я хочу подчеркнуть одну вещь. Сейчас, я думаю, это нам немножко даст разумение некое. Про отцу Аврааму было недостаточно обладать лишь способностью принести в жертву любимого сына. Слышите? То есть мы говорим, очень способный человек. То есть мы способны к духовным вещам, они в нас есть. Но этого недостаточно обладать способностью. Он должен проявить эту способность как? В действии, слышите? Другими словами, вот теперь оно должно отрезвить нас. Важно не то, что ты можешь сделать в жизни, а то, что ты реально делаешь. То есть мы-то измеряем себя как? Мы измеряем себя определенным метром, на что мы способны. Вот так мы себя меряем. Я еще многое смогу, мы говорим. Ну, при определенных обстоятельствах. То есть мы способны на многое, но Бог измеряет совершенно по-другому. Не то, что ты можешь сделать, а то, что ты реально делаешь в жизни. А теперь очень важное скажу. Награды человеку даются не за веру и не за готовность совершить поступок, а за сам поступок. Слышите? Вера не может спасти без дел. Это принцип. Бесы веруют и трепещут. Награда не за веру. А мы мыслим по-другому. У меня потенциал, я внутри верю, доверяю, я хочу, я обязательно постараюсь. И воз и ныне там. Более того, мы теряем то, что имеем, потому что награда дается за совершенное. Так же, как и наказание приходит за совершенное. А все остальное называется... То, что в мыслях – это искушение, понимаете? Пока оно не реализовано в действии, в словах и в поступках, оно является искушением, за него нет наказания. Но наказание приходит за действие, которое мы производим. И вот здесь есть несколько моментов. Подумайте сейчас более абстрактно. То есть наша душа в некотором смысле потенциал, который нам необходимо реализовать. То есть мы облечены в тело, и душа реализоваться без тела не может. Ее нужно было поместить в физический мир, который имеет свои пределы, чтобы она могла достигнуть чего-то. Здесь глубокий смысл всякой потенциальной энергии недостаточно. Требуется действие. Вот сегодня, к сожалению, бывает такое заблуждение в народе Божьем, что мы живем не реальными делами, а побуждениями. Слышите? Мечтами, мечтаниями, мечтушками и так далее. Мечтями. То есть момент истины в чем заключается? Совершаем мы то, к чему мы призваны или нет? И выбор остается за человеком. Захочет – сделает, не захочет – не сделает. Поэтому святой и благословенное его имя Бог предоставляет человеку возможность, согласно принципу, выбрать. Как говорили древние, кто хочет оскверниться – тому не мешают. Мы уверены, что Бог обязан нам помешать. Но кто хочет оскверниться, тому не мешают. Кто хочет очиститься, тому помогут. Это из той же серии «С искренним искренно, а с лукавым по лукавству». Кто хочет оскверниться, осквернится. Ему не будет противления от Бога. Кто хочет очиститься, тому будет дана помощь. Мы что-то посмотрели, но вопрос, а при чем здесь чудо, если потенциал изначально присутствовал у человека, и он был раскрыт в ходе испытания, то в этом ничего нет сверхъестественного. Но на самом деле я хочу сказать, друзья мои, что настоящее испытание невозможно, если Бог не даст человеку облегчения. То есть мы не можем пройти ни одного испытания, если Бог не укажет выход. По сути, когда человек стоит перед испытанием, он становится перед страшной пропастью в своей жизни, которую невозможно преодолеть. То есть он видит, что ее нельзя преодолеть. И ее действительно нельзя преодолеть, потому что испытание всегда, оно идет, как я уже сказал, против естественной нашей природы. Но человек внутри себя слышит: прыгай, иди вперед. И доверяющий Богу прыгает, движется вперед, и вдруг оказывается на другой стороне. И он понимает, что он двинулся, но крылья дал Бог. Вы слышите? Бог дает и облегчение, чтобы мы могли перенести. И в небо поднимается знамя чуда, которое говорит, что Божья воля неотвратима. Ну, конечно, нам прежде чем прыгнуть, друзья мои, надо прилепиться сначала. Прилепиться к Богу всей душой, всем сердцем. Каким был результат испытания Авраама? Случилось невозможное. Мы видим, был остановлен Авраам ангелом, то есть произошло чудо. В буквальном смысле, для каждого из нас увидеть ангела – чудо. Я думаю, что вы не прогуливаетесь с ними каждый день, как некоторые из такие писатели. В Пятикнижии сказано, что Исаак был спасен, вместо него был дан агнец, который оказался в пустынном месте, да еще рогами запутался в кустах. Исаак был снят с жертвенника. Но я верю, что в ином измерении, в высоком, он все-таки был принесен в жертву. Он стал жертвой всесожжения. То есть все-таки эта жертва была принята. И мы многому научились из этого примера. Когда человек ставит на службу Богу свои эмоции, свой разум, свое существо, вот такова наша вера в умении жить и выжить чудом. Как же нам быть с Давидом и Версавией? Как я уже сказал, древние исследователи считали, что Версавия от начала была предназначена ему, и не случайно от их союза произошел будущий царь Соломон, продолжатель царской династии, в которой пришел Мессия. Ошибка Давида, как считают большинство комментаторов Писания, пусть это для вас будет неожиданностью, но в то же время, друзья мои, размышляйте. Ошибка его в том, что он попросил сам его испытать. Христос этому никогда не учил. Слышите? Он сам попросил его испытать. И мы читаем это в псалмах. И мы видим, что он утверждает о своей непорочности, хотя понять этого непросто. Что плохого подвергнуться испытанию? Ведь если цель нашей жизни – преодолевать барьеры трудные, чтобы развиваться, то почему бы нам не искать эти барьеры, правда? Хотя один из юмористов еврейских сказал: переживайте неприятности по мере их поступления. Очень, очень мудрая, я бы сказал, духовная фраза. Но если это принесет мне пользу, давай я буду искать испытаний различных. Ответ мы находим в самом вопросе. Когда мы просим подвергнуть нас суровой проверке, мы тем самым выражаем уверенность в том, что мы способны выдержать это. Слышите? Вольно или невольно мы говорим: испытай, и я покажу, на что я способен. Ведь никто же не попросит: Господи, испытай меня, чтобы я разбился вдребезги. Но ни у кого мысли такой нет, правда, друзья мои? Никто не будет просить для себя испытания, в котором он 100% потерпит неудачу. Мы всегда, если так думаем, мы уверены, что все будет хорошо. Когда Давид попросил испытать его, он тем самым проявил, это совсем непонятно, но какую-то маленькую, крошечную, почти незаметную гордыню, гордость. Это крошечный изъян по сравнению с нами, все-таки, возможно, был присущ этому человеку. И именно вот эта уверенность или самоуверенность, и она привела к падению. А в нас, когда это возникает, Бог допускает свои испытания, Бог нас ведет, и Бог нас вводит, и Он действует, и Он дает облегчение, то есть помощь чудом. К сожалению, Давид должен был продемонстрировать это, что даже малейший намек на возможность достигнуть чего-то без помощи Бога было бы непозволительной вольностью. Ему не простилось вот это крошечное пятнышко

Божьем саду. Просто урок для нас. Или, не дай Бог, да нет, конечно же, не фарс, а истина в том, что не знал, но верил. Верил Божьим обетованиям. По человеческой природе нужно было верить, довериться. И мы видим, как тяжело подчинить себя вот в этом испытании страшнейшем противо, как мы сказали, как естественно. Которая идет против натуры, когда действительно его натура говорит о том, что легион бесов изгнать можно в одно мгновение. Если бы я захотел, пришли бы ангелы, и не захотел. Пошел против естественных возможностей. Друзья мои, и взошел на крест. И что произошло? Знамя чуда поднято, которым мы сегодня живы. Иисус воскрес из мертвых. А мы Его ученики, мы спасаемся Его праведностью. Его заслуги, которые Он обрел во всех этих испытаниях, они дают нам возможность воспользоваться, как ученикам, пойти за Ним. Испытания ведут нас к запредельным высотам, духовным. Если мы действительно прилепляемся к Богу и попадаем в ситуации, в трудные, которые допускает Бог, в легких, безоблачных ситуациях легко славить Бога, когда все делается легко, когда есть деньги, легко благотворить, быть снисходительным, правда? Когда нет денег, в Писании написано, не допусти, чтобы не пошел воровать, да? То есть, когда приходит испытание, как мы поступаем? Бросаемся ли мы со смелостью туда, в пучину этого препятствия, хотя не видим в глубине души до конца выхода? Но можем только надеяться на Бога, поверить сверх надежды. Вы слышите? Сверх всего, что возможно. Что нет никакой опоры, кроме что Господь. Но когда такое происходит, в этом парадоксе открывается Его присутствие. Наша задача состоит в том, чтобы прилепиться к Нему, когда Он призывает нас. Я еще несколько мыслей скажу. Есть очень интересная пословица древняя. Говорили так, начало в работе, а конец – подарок. Для нас это большой урок. Первые шаги к достижению цели даются с трудом. Аврааму было очень трудно идти, Аврааму было очень тяжело. Это тяжелая работа. И нам трудно, но в конце нас ждет подарок, который приходит извне. То, что дает нам Бог. И если человек трудился, слышите, Он найдет. Не достигнет, а найдет. То есть чувствуете разницу. Нашел означает неожиданная находка. Ведь мы говорим, трудился и достиг. В Божьих испытаниях не так. Трудился и обрел. Нашел. То есть сверхъестественно пришло. Стало сюрпризом. Поэтому, друзья мои, когда нам предстоят испытания, мы помолимся и скажем Господу, Господь, это то, что Ты мне дал, это испытание, оно непосильно для меня. И не в моих человеческих силах справиться с ним. Но если Ты считаешь необходимым испытать меня таким образом, я бросаюсь в него. Я сделаю все возможное для Тебя. Я готов совершить прыжок. Я только лишь прошу Тебя, держи меня в своих руках. Я признаю, что я никто, а Ты все. Поэтому помоги мне справиться, и рука его всегда будет тверда. Аминь.

Повествование древнее до нас дошло через века в Святом Писании. Полезный, назидательный рассказ о девочке и смелом Неймане. Военачальник царский Нейман, великий человек у господина, любимый всем народом атаман, отличный воин, вождь непобедимый. Не раз водил в походы сириян, Господь дарил победу раз за разом, но болен был могучий Нейман, от головы до пят покрыт проказой. Однажды из израильской земли, в числе плененных, взятых при набеге, еврейскую девчурку привели, невинную, как блеск на первом снеге. Жена военачальника взяла ее себе прислуживать по дому, и девочка служанкою была хозяйке и хозяину больному. В сердечко детском не таилось зло, в нем не было желания отплаты, в душе светло, в глазах любовь, тепло, добро дороже, чем ума палаты, и вера ее детская сильна, последствия родительских уроков. Есть у Израиля Бог и есть страна, где есть один из Божиих пророков. Однажды сострадания полна израильская пленница-малютка тихонько к госпоже вошла одна. Внимание попросила на минутку. «О, если б господин мой побывал в Самарии у нашего пророка, тот бы с него проказу его снял, пожалуй, даже во мгновение ока». Совет ребенка взвесил Нейман, царю пересказал все слово в слово, и вот готов богатый караван, письмо с печатью царскую готово. Но в ужас царь израильский пришел от слов письма сирийского владыки. Он в них коварный замысел нашел, открытый вызов для вражды великой. Он разодрал одежды на себе, не веря слуху и не веря глазу. «Да что я, Бог, чтоб жизнь дарить тебе, снимать с тебя смертельную проказу?» Узнал о том смиренный Елисей, муж Божий, верный с прозорливым оком. «Не рви одежды царской ты своей, пускай предстанет воин пред пророком. Пускай узнает грозный человек, что есть еще пока пророк в Израиле, есть Иордан у нас, река из рек, для всех, кто телом и душой изранен». И прибыл к Елисею Нейман на колесницах и конях сирийских и стал у входа в дом, как истукан. Ждал, что пророк поклон отвесит низкий и громко имя Бога призовет, к больному месту сам приложит руку, и вмиг проказа страшная уйдет, забудет Нейман болезни муку. Но Елисей через слугу сказал, наперекор великим ожиданиям, чтоб Нейман на слово за глаза 7 раз омылся в водах Иордана. Разгневался надменный Нейман, «Есть реки и получше Иордана. К чему мне ваш пророческий обман? У нас Фарфар есть чудный и Авана. Да что я, не очищусь разве в них? Не лучше ли они всех вод на свете?» И отошел, забрав рабов своих, слуге пророка с гордостью ответив. Его рабы молили так и сяк. «Отец наш, что же просит он такого? Чтоб важное просил, а то ж пустяк. Омойся только, проще ведь простого». И, проглотивши гордость, Нейман пошел к воде с покорностью ягненка. 7 раз сошел в прохладный Иордан,
и кожа стала словно у ребенка. Пришел опять к пророку на порог с душою благодарной и смиренной. «Да, верю я, что есть в Израиле Бог, ты должен дар принять мой непременно». Но Елисей подарка не принял, и полководец в знак благодарения служить живому Богу обещал, пославшему больному исцеление. Быть может, ты проказою покрыт, греха неверья или непрощенья? Приди к Христу, и будешь им омыт струей кровавой, что дарит спасенье. Тогда и ты, как древний Нейман, уйдя надменно, возвратившись смирно, полюбишь жизнь, дающий Иордан. И голос: «Ты спасен, иди же с миром!»

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Матфея 16, 26-27.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

В эфире передача «Это интересно». Человек – один из немногих представителей мира, обладающих способностью к речи. Многие птицы, например, попугай, обладают способностью к звукоподражанию. Но для способности к речи необходима вторая сигнальная система, которая, по всей видимости, свойственна только человеку. Язык – это система звуковых и письменных символов, используемых людьми для передачи их мыслей и чувств. Вот несколько интересных цифр и фактов о языках. На сегодняшний день на Земле насчитывается около 5-6 тысяч языков. Количество живых языков регулярно сокращается со скоростью примерно 2 языка в месяц. Для того, чтобы язык сохранялся, требуется примерно 100 тысяч его носителей. В настоящее время насчитывается около 400 языков, которые считаются исчезающими. На 40 наиболее распространенных языках разговаривает примерно 2/3 населения Земли. Одна из причин гибели языков – неравномерное распределение их по числу носителей. Так, 80% населения планеты знает лишь 80 языков. При этом 3500 языков приходится на 0,2% жителей Земли. Основная причина процесса исчезновения языков считается глобализация и миграция. Около половины ныне существующих языков выйдет из употребления уже в середине 21-го столетия. Если язык изучают менее 70% детей, он считается исчезающим. 5 самых распространенных языков мира – это на первом месте китайский, затем хинди, английский, испанский и русский. Мертвый язык – это язык, несуществующий в живом употреблении, и, как правило, известный лишь по письменным памятникам и упоминаниям.

Когда люди, объединившись в противлении Господу, решили построить башню высотою до небес и сделать себе имя, Бог смешал языки, чтобы они не поняли друг друга. Бытие, 11 глава. Фраза «гудбай» произошла от выражения «God by», что означает «Бог с тобой». Сокращенное английское название Рождества «Christmas» содержит на первом месте вовсе не латинскую букву «X», а греческую букву «Хи», которая использовалась в средневековых манускриптах как аббревиатура слова «Христос». «Go» является самым коротким законченным предложением в английском языке. В мире около 41 тысячи различных языков вместе с диалектами. Гавайский алфавит состоит из 12 букв. В Китае на английском говорит больше людей, чем в Соединенных Штатах. На африканском континенте говорят более чем на 1000 различных языках. Самый распространенный разговорный язык на нашей планете – китайский. На нем говорят около 1 миллиарда человек. Почти в каждом языке во всем мире слово «мама» начинается со звука «м». Некоторые исключения могут быть найдены в уральской языковой группе. В шотландском гельском языке нет слов «да» и «нет». Согласие и несогласие выражаются полными предложениями. Когда дети гельские изучают английский, им в первую очередь объясняют, зачем нужны «да» и «нет», и какой в них смысл. Один из самых выдающихся полиглотов в истории человечества, живший в XVIII-XIX веках, итальянский кардинал Джузеппе Мецафанти, бегло говорил на 39 языках. Еще почти столько же мог понимать, хотя никогда не покидал пределы Италии. Можно сказать, что дети начинают учить язык еще в утробе матери. Так, новорожденные, которым от 3 до 5 дней от роду, родившиеся в семье, разговаривающей на французском языке, как правило, плачут с повышающейся интонацией, которая характерна для французского языка, в то время как дети немецкоязычных родителей плачут с понижающейся интонацией. Индийский язык жестов является самым распространенным немым языком в мире, которым пользуются около 2,5 миллионов людей.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение рассказа Марии Грачевой «Когда ты веришь, Бог действует».

в Алма-Ате, Душанбе, Самарканде, а также и в других городах Средней Азии, мы с братом Евстратенко видели много Божьих благословений. Однажды во время сбора урожая мы ехали на служение. Вдруг видим, дорога в обоих направлениях перекрыта. Колонны машин остановлены, и милиция из каждой машины высаживает всех и отправляет на уборку хлопка. Они говорили каждому, что пока не уберешь определенный участок, дальше не поедешь. Мы взмолились Богу, и Господь словно глаза закрыл постовому. Он махнул жезлом и говорит нам: «Что так медленно едете? Проезжайте скорее!» Жив Господь! В Душанбе дом молитвы был обит железом. Сосед, безбожник, во время собрания ломом молотил по стене, шумел и мешал богослужению. Прошло время, и этот сосед покаялся, стал христианином. В 1978 году в Ташкенте произошел следующий случай с Павлом Пичевым. Он вырос в большой семье, 11 или 12 детей. Все, кроме него, были верующими, а он на собрание не ходил. Отпустил волосы, одевался по последней моде. Когда мы приехали по приглашению в Ташкент, отец попросил Павла отвезти нас на собрание. Привез он нас и вроде уехал. А когда я стала говорить слово и призвала к молитве, смотрю, Павел на коленях пробирается через людей вперед для того, чтобы покаяться. Я говорю ему: «Бог, приходящего к нему, не изгоняет вон. Молись и веруй». Все, и семья, и друзья, радовались его покаянию. На следующий день пастор церкви Николай Ефимович встречает Павла в собрании и узнать не может. И прическа, и весь внешний вид изменились. Он говорит: «А чей это молодой человек?» А Павел отвечает: «Это я. Как покаялся, сразу расстался и с длинными волосами, и с мирской одеждой». В Чимкенте на собрание пригласили двух братьев и меня. А после богослужения еще 4 часа люди шли и шли, чтобы поговорить и помолиться. Один диакон попросил помолиться перед операцией. Мы помолились, и когда он приехал в больницу, оказалось, что операция больше не нужна. Весть о молитве разносилась быстро, и люди стали приходить. Было огромное пробуждение. Когда призывали к молитве, все проходы были заполнены кающимися. В Янгиуле были регент хора Алексеева Анастасия Алексеевна и диакониса Софья Николаевна Бородина, которая 10 лет провела в тюрьме за веру. Через их искренность и знание Писания Бог зажег и мое сердце на служение. Однажды во время собрания, после проповеди, у меня прихватило сердце. Я пошла в комнату для сторожа и прилегла, а Сушкова Лилия, неверующая медсестра, заметила мое недомогание и стала меня массажировать, чтобы облегчить боль. Я спросила у нее, верит ли она в Бога, и она ответила: «Нет, просто к родственникам приехала». Пока она массажировала мое физическое сердце, Господь массажировал ее душу. В результате Лиля уверовала. Однажды в Самару из Янгиуля приехали Валя и Лиля Ивановы на Волгу посмотреть. Лиля была инвалидом, и каждый год ей было необходимо получать подтверждение инвалидности. Я предложила ей помолиться, чтобы дали пожизненный статус, и не надо было каждый год подтверждать. Помолились, и она уехала. Вскоре она позвонила и радостно сообщила, что Бог ответил на прошение, и ей больше не нужно каждый год подтверждать инвалидность. Слава Богу за ответ! В 1974 году в Киевской церкви, куда меня пригласил благовествовать старший пресвитер ЕХБ по Украине Яков Кузьмич Духонченко, произошел такой случай. Я призвала к молитве, и вышло более 30 человек. Молятся, плачут, и мы молимся с ними.
а один недовольный старичок подходит и говорит: «Заканчивайте, уже милиция под окнами ходит». А я говорю ему: «Вон пресвитер, с ним и решайте». А на следующее собрание подходит тот же дедушка и просит прощения. Я ему говорю, что, может, он обознался, прощать мне его не за что. А он отвечает: «Это я вчера вас останавливал, а мои дети, Люба, Вера, Соня, покаялись. Простите, что препятствовал. Пусть Господь прославится в вашем труде». Один молодой человек из Запорожья служил в Киеве и присутствовал на собрании. Пришлось ему лететь в Кишинев в самолете рядом со мной. Он представился, сказал, что его зовут Павел Бешко. Мы разговорились, и он сказал, что летит разыскивать одну девушку в Кишиневе. Я у него спрашиваю: «А ты верующий?» «Нет». «Так тебе не в Кишинев к девушке надо, а к Господу». «Я хочу покаяться», — отвечает он мне. «Я за вами от самого собрания следил. Там я так и не смог помолиться. Здесь самолетная турбина шумит. Давай доберемся до места и покаемся», — говорю я ему. Долетели мы уже ночью. Вышли на стоянку такси, а там нас встречает пастор и диакон из Софиевки. Павел упал на колени и стал молиться. Молились и мы с ним. После он говорит: «Все, не хочу никакой девушки, хочу служить Господу». Тогда я ему посоветовала: «Иди в церковь, прими крещение, и Господь сам пошлет тебе жену». Так он и сделал. Позже он приезжал помолиться и укрепиться ко мне в Эстонию. И потом поехал в Новосибирск, в командировку. Вскоре женился на верующей сестре. Сейчас он проживает в Израиле. Как-то раз пригласил меня брат Духонченко в Киев. На улице декабрь. Такая пурга, что ни один самолет не летает. Но по молитве Господь дает зеленый свет, останавливает пургу. Находится нужный рейс, и я успеваю вернуться вовремя. В конце 70-х было нелегкое время для христиан. Помню случай в Волгограде, примерно в 1976 году. Город тянется вдоль Волги, как колбаска, и добираться от дома до церкви и обратно было долго. Это давало верующим возможность общаться с людьми в электричке. Когда прибыли в дом молитвы, пастор попросил меня: «Когда будешь проповедовать, не произноси слово «молодежь», иначе власти придерутся». И потом перед моим выходом на кафедру передал записочку, мол, не забудь, слово «молодежь» не говори. Я это слово не произношу, но сама молюсь о молодых христианах. И вот стала молодежь каяться, и среди них сыновья пастора. А пастор заволновался, боялся, что заберут в милицию всех, но Господь помиловал. В Кохтла-Ярве молодежь решила помочь Мане, жене служителя Субботина, сделать перед праздником косметический ремонт квартиры, подкрасить, повесить занавески. Внезапно Маня заболела рожистым воспалением ноги. По окончании ремонта я предложила последовать примеру четырех друзей из Евангелия от Марка, принесших для исцеления ко Христу парализованного друга. «Давайте помолимся каждый о себе, чтобы очиститься, а потом за Манино исцеление. Молитесь от сердца и поверьте, что Бог здесь и может исцелить». Так и сделали. Помолились за себя, потом за Маню. Брат Субботин возложил руки. На завтра пришли навещать, а она говорит: «Бог меня исцелил». В 1972 году Господь совершил еще одно чудо возрождения в нашей семье. Когда в 1949 году нас сослали в Алтайский край, мой старший брат Степан не был сослан с нами, и, огорчившись на Господа за семью, он отступил от него.
С тех пор он вел греховную мирскую жизнь. Несмотря на это, папа и вся семья продолжали молиться о нем. В 1956 году, благословляя меня на переезд в Эстонию, папа, когда молился, благодарил Господа, что все его дети с Господом. Я тогда спросила у него, не пришло ли письмо от Степана, а он сказал, «Нет, не пришло, просто я верю, что все мои дети будут с Господом в вечности». Вскоре после моего отъезда папа умер, а спустя 16 лет после его смерти Степан обратился к Богу. Он приехал тогда к больной умирающей маме. Вечером вместе с двоюродным братом Иваном Тановым, тоже отпавшим от веры, напились и распевали на всю улицу наш псалом «Братья, все ликуйте». Соседи решили, что баптисты стали выпивать. Пьяный, он всю ночь провел в ванной, а я, мама и жена Степана молились, чтобы он не взорвался от газовой колонки. Как протрезвел, мы стали с ним беседовать. Мама говорила со своим первенцем, увещевала его. Во время чтения Библии я сказала Степану, «Папа верил, что все его дети будут в вечности». Когда стали на молитву, Степан первым зарыдал и попросил Господа простить его все грехи. Слава Богу за ответ на молитву папы. В 1980 году Вениамин Сергеевич Грачев, родной брат Юрия Грачева, автора книги «В Иродовой бездне», стал моим мужем. Нас сочетал Арпад Александрович Ардер. На сочетании он нам сказал, что мы теперь не два пенсионера, а два миссионера, и просил в молитве, чтобы наша проповедь была в два раза сильнее. Вениамин Сергеевич — офицер, прошедший всю войну, был уволен из армии из-за того, что был христианином, и что его отец, старший брат и дядя, Грачевы Юрий Сергеевич и Сергей Павлович, а также Чекмарев Петр Иванович, отбывали наказание в тюрьмах за веру и проповедь Евангелия. Он был человеком очень интеллигентным и добрым, прекрасным проповедником и усердным молитвенником. Мы трудились вместе 21 год, проповедуя Евангелие в разных общинах. По приглашению церквей мы ездили служить по Средней Азии, Украине, Молдавии, Эстонии. Там мы были свидетелями многих обращений к Богу. В одном городе жила сестра В. Грех блуда очень ее сильно опутал. Впадала она в него очень часто. Грешит и кается, снова грешит и снова кается. Она попросила нас помолиться. Плакала, что дьявол приходит по ночам и мучает ее. Мы пришли пятером, и все пятеро по кругу молились. И она молилась после каждого человека. Наконец, когда она исповедовалась во всех своих грехах, возложили на нее руки. После этой молитвы к ней пришло освобождение. «Какая свобода! Как легко на сердце!» — радовалась она. Особенно много внимания мы уделили Новокуйбышевской общине, которая отпочковалась от Куйбышевской церкви, приобрела молитвенный дом и начала проводить самостоятельное служение. Нам нравилось быть там, поскольку сестры и братья пылали огнем молитвы и любви друг к другу, а это мы ценили превыше всего. Возглавлял общину Авилов Евгений Михайлович, человек необычайной кротости и терпения. До уверования он был любителем самогона. После покаяния от слова Юрия Сергеевича Грачева он вылил без сожаления 10-литровую бутылку спиртного в унитаз, разбил вдребезги рюмки и навсегда покончил с этой зависимостью. Его супруга Маргарита Васильевна была прилежной молитвенницей. В течение десятка лет к ней приходили к 9 утра сестры для того, чтобы ходатайствовать перед Богом за город и неспасенных родственников.
супруги Авиловы, были в числе наших лучших друзей. В 1959 году Билли Грэм посетил Москву как турист вместе со своим другом и сотрудником Грейди Уилсоном. Они побывали в Лужниках на стадионе имени Ленина, где помолились о том, чтобы Бог дал Билли Грэму возможность проповедовать в Москве. Через 23 года Бог ответил на молитву. В мае 1982 года он проповедовал на Международной миротворческой конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы». Советской власти конференция была нужна для улучшения имиджа страны за рубежом, а церкви – для закрепления своей роли в атеистическом обществе. Зал аплодировал Билли Грэму стоя. Через два года он проповедовал в Москве, Таллине, Новосибирске, в православных и баптистских церквях. А в 1992 году по приглашению миссии Возрождения Билли Грэм получил разрешение на проповедь в спорткомплексе «Олимпийский». Я, как член женского комитета Всесоюзного совета евангельских христиан, была привлечена к организации душепопечительской работы во время этой евангелизации. Вместе с другими верующими я раздавала пригласительные в церквях и на улицах. Виктор Гам учил нас, как организовывать встречи и вести беседы с новообращенными. У каждого душепопечителя был свой сектор. Тем, кто каялся, давали приглашение в дома молитвы. И я привезла с собой на евангелизацию трех человек, и все они покаялись, а двое из них приняли крещение. Спорткомплекс был забит до отказа. Люди приехали слушать именитого проповедника со всех концов страны. Пел многотысячный сводный хор из разных церквей. Приятным сюрпризом стало выступление краснознаменного хора имени Александрова. Курсанты военных училищ и академий исполняли международный христианский гимн «Великий Бог». В результате благовестия в Москве образовалось более 30 новых евангельских церквей. Слава Богу, что Он дал мне приобщиться к этому труду. Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

ладонях его твое имя начертано было. Еще прежде бытия, прежде всех этих многих веков, и тебя до сих пор

ладони своей через трудные годы несет. А когда ты в беде, он тебе говорит:

пути никого, и вопрос не отвечен. Как же выбраться из обстоятельств, что тянут на дно? Не беда, что людьми взгляд твой ищущий был незамечен. Ты в ладонях надежных,

где ладони тебя не отпустят в предательском жесте. И не держит в плену, ты от рук этих можешь уйти. Только где на земле, на каком замечании

не молитву повторяя, старых форм и слов чужих. Бог твой хочет выражения нужд твоих и слов простых. Хочет Он, чтоб ты молился речью собственной своей, чтобы вопль души излился без искусственных речей. Не молитву фарисея с украшением лишних слов, ты молись благоговея, как смиренный раб Христов. Ведь Он знает наши нужды и готов их исполнять. Слов, что кроткие веры чужды, мы не будем сочинять. Помни, Он Отец, ты чадо, к небу помыслы летят. Говори Отцу, как надо, чтоб услышал Он тебя. Просто, нежно и приятно, в самых искренних словах, и без многих слов понятно, Богу все в людских сердцах. Если нету пропитания, просто молви: «Боже, дай!» Страждешь муков покаяния? «Господи, прости!» Взывай. Думая о бездне вечной, воззови: «Господь, прости!» Получив дары сердечно, «Слава Боже!» говорит.

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Матфея 16, 26-27.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Виктора Бейни.
1: Третья книга Моисея, Левит, глава 9. «В восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону: «Возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Господне. И сынам Израилевым скажи: возьмите козла в жертву за грех и тельца, и агнца однолетних без порока во всесожжение, и вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам». И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, и пришло все общество, и стало пред лицом Господним. И сказал Моисей: «Вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня». И сказал Моисей Аарону: «Приступи к жертвеннику, и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь». И приступил Аарон к жертвеннику, и заколол тельца, который за него, в жертву за грех. Сыны Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перст свой в крови и возложил на роги жертвенника, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника. А тук и почки и сальник на печени от жертвы за грех сжег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. Мясо же и кожу сжег на огне вне стана. И заколол всесожжение, и сыны Аарона поднесли ему кровь, он покропил ею на жертвенник со всех сторон, и принесли ему всесожжение в кусках и голову, и он сжег на жертвеннике. А внутренности и ноги омыл и сжег со всесожжением на жертвеннике. И принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнего. И принес всесожжение, и совершил его по уставу, и принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжег на жертвеннике сверх утреннего всесожжения. И заколол вола и овна, которые от народа в жертву мирную, и сыны Аарона поднесли ему кровь, и он покропил ею на жертвенник со всех сторон. Поднесли и тук из вола, и из овна курдюк, и тук, покрывающий внутренности, почки и сальник на печени, и положили тук на грудь, и он сжег тук на жертвеннике. Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая пред лицом Господним, как повелел Моисей. И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. Третья книга Моисея, Левит, глава 10. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Арону: «Вот о чем говорил Господь, когда сказал: „В приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь“». Аарон молчал. И позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им: «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». И пошли и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Аарону же и Елеазару, и Ифамару, сынам его, Моисей сказал: «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь. И из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазания Господня». И сделали по слову Моисея. И сказал Господь Аарону, говоря: «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». И сказал Моисей Аарону и Елеазару и Фомару, оставшимся сынам его: «Возьмите приношение хлебное, оставшееся от жертв Господних, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня. И ешьте его на святом месте, ибо это участок твой и участок сынов твоих из жертв Господних. Так мне повелено от Господа. И грудь потрясания, и плечо возношения ешьте на чистом месте, ты и сыны твои, и дочери твои с тобою, ибо это дано в участок тебе и в участок сынам твоим из мирных жертв сынов Израилевых. Плечо возношения и грудь потрясания должны они приносить с жертвами тука, потрясая их пред лицом Господним, и да будет это вечным уставом тебе и сыновьям твоим с тобою, как повелел Господь. И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен». И разгневался на Елеазара и Ифамара, оставшихся сынов Аароновых, и сказал: «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне». Аарон сказал Моисею: «Вот сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред Господом, и это случилось со мною. Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу?» И услышал Моисей и одобрил. Третья книга Моисея, Левит, глава 11. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Скажите сынам Израилевым: вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И тушканщика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у ней раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас. Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас. Они должны быть скверны для вас, мяса их не ешьте, и трупов их гнушайтесь. Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас. Из птиц же гнушайтесь сих: орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породою его, всякого ворона с породою его, страуса, совы, чайки и ястреба с породою его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря. Все животные, пресмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех пресмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них: саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Всякое другое пресмыкающееся, крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас. От них вы будете нечисты. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист. Из всех зверей четвероногих те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас. Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по земле: крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, летаа, хамет и тиншемет. Сии нечисты для вас из всех пресмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера. И все, на что упадет которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же который-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящийся в нем будет нечисто, и самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечисто будет. И всякое питье, которое пьют во всяком таком сосуде, нечисто будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должно разломать, они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Только источник и колодец, вмещающий воду, остаются чистыми. А кто прикоснется к трупу их, тот нечист. Если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Если же тогда, когда вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас. И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то прикоснувшийся к трупу его нечист будет до вечера. И тот, кто будет есть мертвечину его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. И тот, кто понесет труп его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Всякое животное, пресмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его. Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах и многоножных из животных, пресмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны. Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, пресмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо я Господь Бог ваш. Освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которые можно есть, от животных, которых есть не должно. Третья книга Моисея, Левит, глава 12. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет 7 дней, как во дни страдания ее очищением она будет нечиста. В 8-й же день обрежется у него крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться». И к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели, и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее. Вот закон, родивший младенца мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет 2 горлиц или 2 молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Псалом 121:2. Помощь нужна всякому человеку. Нет человека, который когда-либо не нуждался бы в помощи. Какое бы он ни занимал положение, в жизни бывают такие обстоятельства, когда помощь нужна как богатому человеку, так и бедному, как здоровому, так и больному, а также и сильному, и слабому. Особенно это важно, когда человек попадает в такое обстоятельство, что сам не в состоянии выйти из этого положения. Вот тогда он ищет того, кто мог бы ему помочь. Когда Христос был на земле, он многим людям приходил на помощь, когда никто уже не мог им помочь. Христа часто окружало множество народа. И однажды одна женщина, страдавшая 12 лет неизлечимой болезнью, находилась в такой толпе и, подойдя к Иисусу, незаметно прикоснулась к краю Его одежды и тотчас получила исцеление. Христос тут же спросил, «Кто прикоснулся ко мне? Ибо из меня вышла сила». Женщина, видя, что не смогла утаиться, подошла и сказала ему перед всем народом, по какой причине она это сделала и как получила исцеление, то есть помощь. Христос сказал ей, «Дерзай, щерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Разве не бывает подобного с нами, когда мы обращаемся к лучшим врачам, тратим большие средства и не получаем помощи, приходим еще в худшее состояние. И потом, когда исчезает всякая надежда на людей, мы в молитве поднимаем очи наши к горам, то есть к Господу. И Он часто помогает нам, когда мы обращаемся к Нему с верой. В Иерусалиме у овечьих ворот находилась купальня, при которой было 5 крытых ходов. И в них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, которые ожидали движения воды, потому что ангел сходил по временам и возмущал воду. И кто первым сходил в воду, тот получал исцеление. Там был человек, который лежал уже 38 лет. Иисус, узнав, что он долгое время лежит, говорит ему, «Хочешь ли быть здоровым?» Странный вопрос, не правда ли? Больной говорит, «Так, Господи, но мне некому помочь зайти в купальню, когда ангел возмущает воду. Когда я доберусь до купальни, другой сходит и получает исцеление». Тогда Христос говорит больному, «Тебе некому помочь. Встань, возьми постель свою и ходи». Он поднял очи свои к Иисусу, к тому, кто сотворил небо и землю, и которому ничего не стоит исцелить любую болезнь, и получил исцеление. Как часто мы забываем, что Он один может нам помочь. Царь Давид был великий человек, но очень нуждался в помощи Божьей, особенно когда его преследовал Саул. Он сказал, «Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания». Псалом 93:17. Даниилу было очень тяжело, когда вышло повеление царя, чтобы в течение 30 дней никто не обращался ни к какому богу, но только к царю. Однако Даниил приходил домой, открывал окна свои в сторону Иерусалима и трижды в день молился, как он это делал и раньше. Даниил верил, что его Бог силен помочь ему. И когда он был брошен в львиный ров, Господь пришел ему на помощь. Когда мы забываем поднимать глаза наши к небу, к небесным горам, к
нашему Господу, тогда мы сразу же попадаем в беду и искушение. Однажды Давид зашел на кровлю дома, и вместо того, чтобы обратиться в молитве к Господу, он обратил свой взор к земле и впал в великий грех. После ему пришлось каяться, многое оплакивать и понести наказание от Господа. Ахозия, царь израильский, заболел, и вместо того, чтобы обратиться к Богу Израиля, послал послов к божеству Акаронскому. Тогда Господь послал Илию сказать: «Разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Вельзевула? Зато с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». 4 Царство, 1 глава. Так и случилось. Мы часто страдаем, потому что вместо того, чтобы поднимать наши глаза в молитве к Господу, обращаем их к людям, к земле. И когда наши глаза обращены к земле, тогда наши помыслы о земном. Вот почему Слово Божье говорит: «Помышляйте о горнем, а не о земном, ибо наше жительство на небесах, откуда мы и ожидаем нашего Господа». Да, наша помощь от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой, Господь — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Псалом 120. Смотрите, как хорошо говорит о Господе пророк Исаия: «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Вот что значит поднимать очи наши к горам, откуда приходит помощь наша. Да благословит нас Господь всегда обращаться к Нему, к сильному помощнику, который всегда придет нам на помощь. Когда на сердце боль, печаль, тревога, не знаешь, как беду переносить? Где, у кого тогда, как не у Бога, о помощи и милости просить? Он милосердный, людям помогает. Несем Ему молитвы, слезы, пост. Бог медлит иногда, но отвечает, хотя Его ответ порой непрост. Живем на злом отравленной планете, и нам узлов греха не развязать. Не Бог за наши трудности в ответе, но Он желает нас от них спасать. Бояться воли Господа не надо. В ней совершенство, Божья доброта. Она всегда нам будет лишь во благо и ждет нас у подножия креста. А в бедах зреет нашей веры колос. Ты впереди вдруг замечаешь свет. Дай Бог тебе услышать Божий голос и получить от Господа ответ.

Один, но с Богом. Он шел вперед и спотыкался. Он шел и был нелегок путь. Он на преграды нарывался, но шел вперед сквозь зной, пургу. Вокруг леса, тайга, болото, где одиноко, холода. Но он все брел, шел вглубь пустыни, чтоб не вернуться никогда. Чтоб не вернуться в мир несчастий, страданий, бед, людской вражды. Он был духовным человеком, он ненавидел суеты. Он звал с собой людей в дорогу, туда, где ждет их свет и жизнь. Он верил в это, верил в Бога, хотел он многим жизнь спасти. Над ним смеялись, надругались и говорили: «Сам иди, иди один, хромой страдалец. С тобой нам не по пути, нам здесь неплохо проживется, нам здесь хватает всяких дел. Мы счастливы и не тоскуем, ты недоволен этим всем. Ну что ж, раз так, живите с миром, живите так, как вам дано, и дай вам Бог прожить счастливо, по-божески, как быть должно». И он пошел своей дорогой, смотрел он в небо, свет искал, искал глазами в небе Бога, но ничего не узнавал. Он был смирен своей судьбою, он знал, должно быть так, и все. Он шел вперед своей тропою и не сходил вообще с нее. Забрел он вглубь, в леса, в болото, все осмотрел вокруг себя. И здесь остался жить, работать и как-нибудь кормить себя. И было тяжко, одиноко, но он Творцу себя вручил.

он стал безбожным и слепым. Никто не видит больше истин. Ваш мир меня совсем забыл. Я сотворил когда-то души, я жизнь излил во всем, везде. Людей тьма сделала слепыми, их дьявол заманил к себе. Они считают мир свой счастьем, в котором жизнь свою живут. Но каково оно, то счастье, они вовеки не поймут. Лишь той тропой, твоей подобной, трудясь всегда, в угоду мне, смирясь с судьбой, смирясь покорно, познает счастье тот во мне. И он смотрел наверх и плакал, он бледный был и счастлив был, он видел свет и все в нем благо, он видел тьму, страдальный мир. Ему открылось ярким взором все, что не знал до сей поры. Благословлял он имя Бога, он был достоин той любви. Все, что увидел ты недавно, увидел все, что создал я. Здесь много горьких мук, страдальцев, здесь также благо, свет. И я воздастся всем по их заслугам, по их поступкам и делам. От зла получат наказание, от доброты им вечный рай. Не бойся, ты теперь спасенный, тот темный мир не для тебя. Ты видел благо в свете Божьем, вот то, что ждет теперь тебя».

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Матфея 16, 26, 27.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Слава Господу! Время так быстро идет. Давайте откроем книгу Псалтирь, 5-й Псалом, со 2 и по 4 стих. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». Аминь. Состояние сердца каждого человека, который следует за Христом, оно переживает различные моменты. И когда мы движемся за Ним, у нас могут быть и взлеты, и где-то разочарование. Падение нашей веры, где-то она больше, где-то она крепче, а где-то, как Библия говорит, она оскудевает. И здесь, в этом псалме, псалмопевец Давид, он взывает и говорит: «Господи, услышь каждое мое слово, уразумей мои помышления», то есть пойми мои мотивы. Ты видишь и знаешь не просто то, что я говорю, но ты знаешь, чем я руководствуюсь, что есть в моем сердце. И употребляется здесь слово такое: «внемли гласу вопля моего». Вы знаете, вопить или вопиять – это не просто молиться о какой-то, ну, обычной нужде. Это что-то особенное, что заставляет наше сердце настолько дерзновенно, может быть, даже от отчаяния, взывать к Богу как к последней надежде, как тому, кто может услышать и ответить, и говорит: «Обрати особое внимание, откликнись на мою просьбу, услышь голос мой, и я предстану рано пред тобою и буду ждать». Я думаю, что у каждого из нас есть некое время ожидания. Мы ожидаем нового неба и новой земли. Мы ожидаем пришествия Господа Иисуса Христа. Мы ожидаем ответы на наши какие-то нужды. Мы ожидаем. И тема сегодняшнего рассуждения – «буду ожидать». Достаточно легко молиться, когда ты входишь в молитву, когда ты сокрылся в Боге, чувствуешь Его присутствие, когда, может, братья и сестры поддерживают тебя в молитве. Ну, знаете, какое бы ни было тяжелым, но проще. Когда ты молишься, проще. Когда ты берешь время поста, это тоже время особого состояния смирения перед Богом. Ты прилагаешь усилия, ты стараешься и движешься за Ним, и как бы вроде бы легче, но ждать... Просто ждать очень тяжело бывает. Кто-то сказал, что тяжелее всего догонять и ждать. И вы знаете, способность ждать или ожидать очень часто зависит от нашей зрелости. Вот я думаю, что я не ошибусь, что некоторые дети уже на этом богослужении спросили у своей мамы и папы: «А скоро на воскреску?» И, наверное, за время проповеди они еще не один раз спросят: «А скоро уже нужно идти? А скорее бы?» Мы, когда уезжаем к бабушке в другой город, наши дети, мы еще не выехали из города, они уже раза три спросили: «Мы скоро приедем?» Мы еще не успели даже выехать. «Мы уже скоро приедем. А скоро мы приедем? А скоро? А какую-то посылку заказали, нужно ожидать месяц». Слушайте, Иногда дешевле пойти купить здесь, чем отвечать на вопрос ожидания. Ну, когда придет? Ну, когда придет? Ну, когда придет? Детство. Такое состояние. Но иногда взрослые люди, но не духовно незрелые внутри. Господи, я помолился. Где ответ? Я уже целых 2 дня молился. Бог мой, почему не отвечаешь? Ну, скоро придет ответ. Мы начинаем нервничать, мы начинаем где-то неправильно себя вести. Бог, почему не отвечаешь? Послушайте, а если кто-то еще пост взял, а если даже не один день, то вообще Бог нам должен уже. Знаете, иногда такое состояние, что-то с ног на голову переворачивается, пост вместо смирения, он приводит в нас чувство, ну я же постился, ну я же целых 2,5 часа. Не ел. И ночь всю постился. А если кто-то 2 дня постился, 3 дня. А если ты на протяжении, может быть, 7 лет, как в нашей жизни было, мы ожидали ребенка, и не было 7 лет. И день, и 2, и год, и сбился со счета, и постов, и молитв. А что делать? Способность ожидать зависит от нашей зрелости, друзья. И вопрос возникает часто у каждого из нас, а сколько ожидать? Я хочу сегодня, вот говоря об ожидании, посмотреть на некоторых героев веры и на некоторые аспекты, которые могут нам мешать, препятствовать или завести нас не в ту сторону и преткновение какое-то принести в нашу жизнь. Сколько ожидать? Вот проще, если бы нам сказали, вот чтобы получить твое исцеление, тебе нужно ожидать 2,5 года. Ну, или даже 15 лет. Ух, много, но набрался сил, знаете, взял себя в руки, календарик зачеркиваешь, но ждешь, думаешь, все, вот есть точка, которой ты должен достичь. 15 лет. Но когда ты не знаешь, сколько ожидать? Ты ожидаешь и месяц, и 2, и год, и не знаешь. Авраам, послушай. Господь говорит тебе, я размножу тебя и благословлю тебя. И потомство твое будет очень огромное. Посмотрел Авраам на Сару, посмотрел на Господа, поверил Господу. Проходит год, нет, 2, нет, 10 лет проходит. Снова говорит, Авраам, иди, выйди, выйди на улицу. Вышел, посмотри на звезды. Видишь, сколько звезд на небе? Вот столько у тебя будет, такое потомство большое. Авраам на звезды, на Сару. Бабка бабкой. 90 лет. Какое потомство? Авраам поверил Господу. Вот удивительно, он поверил Господу. Сара рассмеялась. А этот человек, он поверил Господу. Не понимаю, Бог, как это? Каким образом? Не знаю. А сколько ждать? Неизвестно. Сара приходит, и здесь включается логика. Говорит Авраам, послушай, у меня по-женски уже все мертво. Я не могу родить просто физиологически. Ты уже в преклонных годах. Войди к моей служанке. И вы знаете, нам по-человечески иногда хочется помочь Богу спасти ситуацию. Наш мозг рациональный, логический, он говорит, ну, все, выхода нет. В этой ситуации выхода нет. Врачи говорят, выхода нет. Никаких шансов у вас нет. Вы знаете, а Бог говорит, есть. Аллилуйя. И когда Бог говорит, тогда это уже неплодная Сара забеременела и родила. И это принесло великое благословение для всего народа израильского. Но то, что было сделано по-человечески, до сих пор весь христианский мир страдает и терпит Почему? Потому что решили помочь Богу. Сколько ожидать? Друзья мои, ожидай, пока не придет ответ. В нашем ожидании, живя среди людей, очень часто мнение людей и некий страх перед людьми начинает нас подталкивать к тем поступкам, которые не угодны Богу. Самуил говорит Саулу: «Саул, пойди, и я приду, и ожидай. И я приду через 7 дней», он назвал время, и говорит: «Мы совершим там, что должны сделать. Принесем приношение Господу». Саул ждет день-два, дождался срока, назначенного Самуилом, а пророка нет. И Саул начинает суетиться и начинает делать то, к чему он не был призван. Начинает вмешиваться в ту сферу, которой ему нельзя было вмешиваться, не нужно было это делать. И именно тогда Господь говорит: «Я отвергну царство твое из-за твоего непослушания, потому что ты вмешался туда, куда не должен». И когда Самуил пришел, говорит: «Саул, что ты наделал?» И он говорит: «Я посмотрел на людей, они начали все разбегаться, они начали уходить, а дальше что?» Вы знаете, так часто время ожидания, оно сковывает нас мнением людей. И мы смотрим: ой, люди начинают расходиться, начинают разбегаться, отворачиваются от меня, что-то не так. Мы молимся, мы постимся, мы ожидаем, но мнение людей очень часто влияет на нас и не в очень хорошую сторону. Кто-то говорит: ой, все уже говорят, я уже старая, мне 20 лет, меня никто замуж не взял. Ой. И начинают каким-то образом помогать Богу, делать то, что не нужно делать. А кто-то еще советы дает: ну, доченька, давай, ты там себя подкрась, там, ну, может быть, фотографию куда-то выставь. А может, платье такое одень, чтобы привлекало тебя, кого-то к тебе. Друзья мои, плоть привлечет плоть. Если мы пытаемся кого-то привлечь по плоти, поверьте, мы привлечем. А что потом с этим делать? Может быть, приходится дольше ждать, чем 20 лет, а кому-то и 30. Я хочу сказать, дорогие сестры, продолжайте ожидать. Не вмешивайтесь в то, что не от нас зависит. Я знаю множество примеров, когда удивительная вера наших сестричек. Одна сестра говорила: вы знаете, моя любовь меня на диване найдет. Мама ей говорила: иди там на конференции, в служении, это надо делать, и нужно быть активными в служении, служить Господу, не растрачивать свое время на пустые поиски. Задействуйте все свое естество в служении Господу. Это благословенное время для служения. Но она говорила: меня мое счастье на диване найдет. И так произошло. Удивительным образом, нет времени свидетельствовать сегодня об этом, но именно так Бог распорядился, что приехали люди из другой страны, из другого города, встретили где-то на Ждановичах, случайно, лицом к лицу. Слушайте, уже 2 детей радостные, счастливые, благословенные. Почему? Когда Бог решает, это приносит благословение. Я жил в одном городе, жена моя жила в другом городе, мы познакомились в Витебске, в 3-м городе. Как это? Для Бога нет ничего невозможного. Не смотри на мнение людей, не смотри на человека. Потому что так говорит Господь в Иеремии: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Продолжай смотреть на Него. Возможно, в нашем ожидании у нас было пророческое слово, или что-то Господь сказал в нашу жизнь, но все идет не так, как было сказано. Слово есть, обетование есть, а ответа вообще никакого нет. Еще даже хуже иногда становится. Я молюсь, и Господь говорит, муж твой будет спасен. Сестра говорит, а он еще хуже пить начинает. Слово есть, а ответа нет. Вы помните Иосифа? Бог показывает ему сновидение. Снопы начинают кланяться одному снопу. Один из снопов начинает одному снопу кланяться. Потом проходит время, еще один сон. Луна, солнце и 11 звезд поклоняются. Он начинает считать, пересчитывать всех своих братьев, отца и мать, все сходится. Он приходит радостный, знаете, такой наивный, делится. Говорит, слушайте, такой сон видел, удивительный сон, на свою голову рассказал. Братья возненавидели, да до такой степени возненавидели, что при удобном случае взяли, бросили его в ров, хотели убить вообще. Но потом сжалились, старший заступился, продали его в рабство. И вот, казалось бы, слово есть, откровение есть, и куча вопросов в голове. Бог, что происходит? Может, это слово неверное? Может, пророк ошибся? Может быть, я что-то в каком-то обольщении? Ну, как-то жизнь начала налаживаться, там уже служит, поднимается по служебной лестнице. Тюрьма. Господи, ну сидит в этой темнице. Это не день, не неделя, не месяц. Годы проходили. Что думать было Иосифу? Иногда в нашей жизни, друзья, слово есть, а ничего не происходит, потому что сказал Господь. Приходит Самуил и помазывает Давида в цари. Выливает елей на голову, говорит, я помазываю тебя, ты царь Израиля. Все родные в недоумении, не похож он на царя, вообще никто не ожидал. Давид о себе, наверное, так не думал. Продолжается жизнь, идет к своим братьям, видит, что войско в замешательстве, Израиль в страхе, Голиаф пришел. Знаете, этот смелый молодой юноша побеждает Голиафа. Вот он прорыв, вот один шаг, и царство уже люди признали. Говорит, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Вот буквально мгновение корона царская. Вот как Господь обещал, так и сбудется. А нет. Саул возненавидел и начал гонять его по пещерам, по ущельям, по чужим странам. И состояние сердца Давида, представьте себе, не только слово есть, пророк сам пришел, нашел где-то в поле, вылил елей на голову, помазал в цари. Что происходит, Господи? Почему я должен скитаться, притворяться безумным, среди этих отверженных людей находить дружеские взаимоотношения? И знаете, были некоторые моменты, где он мог бы приткнуться, потому что вот в одном шаге от него лежит этот помазанник Саул, спит. И многие бы из людей сказали бы, Бог, спасибо тебе, вот настал час, и ты предаешь в руки мои этого нечестивца. Но Давид так даже и в мыслях не подумал. Он говорит, я не подниму руки своей на кого? На помазанника. Послушай, Давид, этот помазанник одержим нечистыми духами. Ты не помнишь, как тебя пригласили играть во дворец? Потому что когда ты играл, дух нечистый уходил. Ты что, забыл? Он одержимый человек. Он за тобой гоняется. Уже Бог отступил от него давно. Умертвит нечестивца и все. Но даже когда Давид отрезал край одежды, он потом глубоко сожалел и просил прощения. Говорит, я неправильно поступил. Знаете, это пример глубочайшего смирения. Это пример глубочайшей веры. Если Господь сказал, Господь и сделает. Если Господь помазал царем быть, то не я сам буду царства добиваться. Если Господь призвал тебя к служению, то не нужно лезть по головам, говоря, кто одержимый, а кто не так себя ведет, а кто еще что-то. Поверь, помазание, ну никуда не денется. Если призвание есть, ты будешь в этом призвании. Всему есть свое время. Но так часто, когда было слово, но все идет не так, как было сказано, приходит искушение. Но я хочу напомнить нам всем, друзья, что Господь говорит, что слово, которое я сказал, оно никогда не возвращается тщетным. То, что Бог сказал, оно обязательно совершится. То, что Бог сказал, оно обязательно сбудется, потому что это Божье слово, и оно не возвращается тщетным, но исполняет то, что угодно кому? Господу. Но так часто мы похожи на людей, которые написано, как блуждали, как овцы, и совратились каждый на какую? На свою дорогу. А вот я так понимаю. А вот я, если я так думаю, может, так и будет удобно. И пытаемся ходить своими путями, вместо пути, который определил Бог. Во время ожидания, дорогие сердцу люди, часто бывают не самыми лучшими советниками. Очень коротко. Иов потерял все. Произошел спор на небе, и было допущено в жизнь Иова поражение. И вы знаете, вот в этом состоянии, когда дома нет, детей нет, семьи нет, тела, все в язвах, разлагается, а жизнь, она остается. Жена смотрит, близкий человек, родной человек, смотрит, как он мучается, страдает. Я не думаю, что она его не любила или она его ненавидела. Но, видя его страдания, она говорит, послушай, да лучше будет тебе умереть, чем так мучиться и жить. Знаете, иногда время ожидания, оно окружающих людей, близких нас людей, подвергает на какие-то неправильные советы. И они, глядя на нашу жизнь, начинают что-то советовать, что-то предлагать, что-то говорить. Но вера в сердце Иова, упование и надежда, может быть, сквозь боль, сквозь непонимание, сквозь разочарование, но дает ему силы провозгласить это в физический и духовный мир. Говорит, женщина, ты говоришь, как одна из безумных. И потом впоследствии он провозглашает это, а я знаю, Искупитель мой жив. Я не знаю, сколько ты ожидаешь исцеления. Продолжай ожидать. Что бы ни советовали люди, что бы ни говорили врачи, каким бы ни был безнадежным диагноз, продолжай ждать и верить, потому что Искупитель, он жив. Близкий к Иисусу человек, Петр, которому он однажды сказал, «Ты камень, и на этом камне я буду строить церковь». Когда он услышал, что с Иисусом будет происходить, он говорит, «Иисус, послушай, да не будет этого с тобою». Близкий человек. Вы знаете, думаете, Иисус не знал, кто такой Петр? Конечно, знал. Но этому близкому человеку он говорит, отойди от меня, сатана. Вот часто люди не способны понять каких-то, может быть, неправильных обстоятельств твоей жизни. Нам кажется, что если ты царь, если ты мессия, то ты должен быть, ну, царем, настоящим царем. Ну, какая смерть? Какое распятие? А я знаю волю Божью. Иисус совершил эту волю, и благодаря ей, мы, благодаря Его послушанию, мы сегодня имеем прощение грехов и вечную жизнь. Так часто бывает, что во время нашего ожидания никого нет рядом. Помните человека, который лежал в купальне в Ефес до 38 лет? И написано, что не было кого, кто бы помог ему опуститься в эту воду, которую Дух Божий возмущал, и первый, кто опускался туда, получал исцеление. Написано, не было кому помочь. И вот в этом времени ожидания, представьте себе, 38 не недель, а лет. И я думаю, что какое-то первое время вокруг него были люди. Может быть, родные, близкие, старались помочь, как-то быть рядом. Ну, сидят все, ждут. Вода не возмущает. Ну, день подождали. Ну, вахту сделали какую-то. Ну, цепочку какую-то. Ну, потом сказали, слушай, брат, ну, все понимаем. Ну, работа. Ну, мне нужно семью кормить. Ну, пойми, извини. И я думаю, что рано или поздно этот больной человек, он почувствовал глубочайшее одиночество. Сколько вопросов в его голове, сколько боли, сколько разочарования. Вы знаете, как легко было ему обидеться на весь мир. Я знаю людей, которых просто не посетили в больнице, когда он неделю лежал. Обиделась сестра, на домашнюю церковь не приходит. Вот такая вот церковь, вот. Никто не посетил. Плохо, что никто не посетил. 100% плохо. Но это не дает права нам обижаться. У этого человека могло быть миллионы причин обидеться на весь мир, озлобиться. Стать таким, я видел таких людей, которые в своей болезни не смогли преодолеть этого времени ожидания, и ты приходишь, он злой, он уже не может контролировать себя, и вот в этой ненависти он ненавидит всех, но не в данном случае, не в данном случае, потому что у этого человека, несмотря на то, что он столько лет ожидал, у него не исчезала вера и надежда, и он продолжал лежать там, где было присутствие Божие, хотя бы один раз в год, надеясь на исцеление. И вы знаете, однажды в эту купальню пришел Иисус, и Он задал этот вопрос. И я верю, что Бог задает эти вопросы и сегодня. Почему? Потому что при длительном времени ожидания мы очень часто даже сами не знаем, а хотим ли мы перемен или нет. Вот некий застой приходит в нашу жизнь, и мы даже сами порой не верим, что может что-то произойти. Хочешь ли быть здоров? И он своими устами говорит, хочу быть здоров. Вера твоя спасла тебя. Будь здоров. Знаете, есть люди, которые иногда цепляются за какие-то свои болячки. Я говорил на первом служении, к одному служителю пришел человек и говорит, помолитесь за меня, вот то плохо, это плохо, группу инвалидности дали, головные боли. Ну, наш служитель, долго не думая, Господь, благослови, убери головные боли. Тот его руку убирает, не молитесь так. Говорит, а чего? Говорит, так у меня группу снимут. Представьте себе, вот это то, о чем я говорю. Иногда при долгом времени ожидания люди разменивают вот это чудо, огромное благословение на какое-то, ну, может быть, плюс, маленькое пособие, какие-то привилегии, смирились, согласились со своей болезнью и хотят уже жить до конца дней. Иисус может прийти в твою жизнь, и помни, дорогой друг, сколько бы ты ни находился, может быть, в трудных обстоятельствах, Иисус говорит через Свое Слово, «Не оставлю тебя и не покину тебя». Забудет ли женщина грудное дитя свое? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. И последнее, друзья. Когда молчит небо, у тебя нет пророчества, ты не понимаешь, что происходит, ты уже достаточно долго ждешь, и полная, абсолютная тишина. Вы помните, когда настало время в народе израильском, что пророчества умолкли, и слово прекратилось? Сколько это было? Приблизительно 400 лет. Сменилось множество поколений. Представьте себе, тишина. Молчит. Сколько бы осталось людей в церкви, если бы Бог перестал говорить? Знаете, мы вдохновляемся словом от Бога. Мы переживаем, когда слушаем проповеди, песнопения, Дух Святой прикасается к нам. И то многие люди, многие из присутствующих здесь, они пренебрегают служением среди недели, где тоже Бог говорит иногда больше даже, чем в воскресном служении. Люди, ну, считают маловажным, не так важным. Ну, это же пасторам вообще-то надо служение среди недели. Но здесь небо молчит 400 лет. Что думать? На что надеяться? Чего ожидать? И вы знаете, через 400 лет приходит ангел к молоденькой девушке, 16 лет. Говорит: радуйся, благодатная, ты обрела благодать у Господа. Зачнешь и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Кто-то через 400 лет сохранил веру, надежду и продолжал ожидать обещанного Мессию. Елисавета, Захария, Симеон. Я думаю, эти имена можно было продолжать больше. Таких людей было немного, но они продолжали ожидать. Мессия должен прийти. Неважно, что его уже нет, и голос Божий молчит, небо молчит. Но если Бог сказал, значит, так будет. Если Бог сказал, значит, произойдет. Дорогой друг, брат и сестра, я не знаю, что ожидаешь ты. Может, ты утомился в своем ожидании, десятилетиями взывая к Господу. Не просто ожидай, продолжай молиться. Может быть, ты ожидаешь потомства, как ждал Авраам, как ждали мы 7 лет нашей семьей. Поверь, у Бога есть ответы на твою нужду. Может, ты молишься о своем неспасенном муже, и ты уже устала, замучилась молиться. Может быть, о жене кто-то молится, о детях своих, и руки опускаются, и слово есть, а ответ не приходит. Продолжай ожидать. Ожидай, пока не придет ответ. Не смотри на человека, на обстоятельства. Помни, что Слово Божье, оно не возвращается тщетным. Если Господь сказал, значит, Он совершит, ибо Он есть законодатель Своего Слова, и Он не изменяется. Он сказал: не оставлю и не покину. Он однажды придет в твою купальню и прикоснется к тебе, и ты получишь это исцеление, о котором ты молишься уже много лет. Друзья мои, когда имеешь близкие отношения с Богом, легко ждать, потому что сам Бог, Он наполняет твое естество, Он приходит в твою жизнь, и вы знаете, когда ты прикасаешься к Его могуществу, к Его величию, намного проще понимать, о чем говорил Давид в этом псалме: «Рано предстану пред тобою». И буду ожидать. Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него, и учил Его, с кем советуется он, и кто вразумляет его, и наставляет его на путь правды, и учит его знанию. Поднимите глаза ваши на высоту небес. Посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени, по множеству могущества. Написано, и великой силе у него ничто не выбывает. Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, и разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Если ты устал в своем ожидании, то он дает утомленному силу, а изнемогшему он дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся, ожидающие Господа, обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Да поможет Господь и даст силы молиться, верить и ждать. Давайте помолимся.
2: Духовные размышления на каждый день. Возлюбленный мой белый румян, лучше 10 000 других. Песня песней 5:10. Вне сравнения. Когда в суровый час для страны царь Давид решил повести свое войско против мятежников во главе с Авессаломом, его верные последователи запротестовали. «Ты один тоже для нас, что 10 000. Если бы у нас была возможность собрать 10 000 достойных людей, в число которых вошли бы величайшие лидеры, президенты, императоры, короли, принцы, сановники, знаменитости, то и тогда мы увидели бы, что самым прекрасным из всех является наш благословенный Господь и возлюбленный Спаситель Иисус Христос. Христос намного привлекательнее, чем мы можем его выразить. Язык людей и ангелов не находит слова, чтобы описать потрясающее зрелище преображенного Спасителя, что поразило 3 учеников на горе. Нужно прийти в состояние восторга, воспламенения сердца, чтобы наши души могли воспарить, как орлы, и увидеть того, кто есть самый главный среди 10 000. Господь, дай нам созерцать Твою красоту с ее достоинством и славой, пока из наших восхищенных сердец не хлынут песни благоговейной благодарности, превознося в непрестанной хвале Твое святое имя. Чем больше мы созерцаем Его, тем прекраснее Он становится, когда Его качества превращаются в мир достойности, рай совершенства, созвездие привлекательности и галактику славы. Какая изумительная мысль, что Он должен был снизойти, чтобы взять на Себя наш грех, наше поношение, стыд и посрамление. Псалом 68, 20 стих.

не кино. Везде штормит, а ты в покое. Ты оценил, друг, неземное. И это знать важней всего, что это ценность от него. Теперь ты понял все иначе. Не так уж сложная задача. В покое пребывать ты смог, когда с тобою рядом Бог.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.mv.org.

radio.mv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Матфея 16, 26, 27.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Там произошло много интересных случаев, связанных с пробуждением. Помню, как одна молодая женщина, дочь служителя, который был представителем старой школы, посещала служение в церкви мистера Паттерсона и стала осознавать свою греховность. Ее внутренние переживания были настолько глубоки, что она впала в страшное отчаяние. С самого детства отец учил ее тому, что если она одна из избранных, то в назначенное время будет преображена и обретет спасение. Но до того момента, как Дух Святой изменит ее природу, все, что она может делать, это читать Библию и молиться о том, чтобы ей было дано новое сердце. Будучи совсем юной, она сильно переживала осознание греховности, но продолжала следовать наставлениям отца, читая Библию и молясь о новом сердце. Она считала, что это все, что от нее требуется, и ждала того момента, когда будет преображена и получит свидетельство своей избранности. Душевные страдания довели ее до того, что она пообещала Богу не выходить замуж, пока не станет христианкой. Дав такое обещание, она ожидала, что Бог вскоре дарует ей спасение. Но уверенность в спасении так и не появилась, а обещание, данное Богу, до сих пор томит душу, и она не смеет его нарушить. Когда ей было 18 лет, один молодой человек сделал ей предложение. Она была не против, но поскольку дала клятву, то не могла согласиться выйти за него замуж, пока не станет христианкой. Они очень любили друг друга, и он настаивал на женитьбе, без каких-либо замедлений. Но, не открывая ему истинной причины, она в течение 5 лет продолжала тянуть время, ожидая, что Бог дарует ей спасение. Однажды, во время очередной своей поездки, этот молодой человек разбился насмерть. Через этот случай ее сердце ожесточилось по отношению к Богу. Она обвиняла его в том, что он слишком жесток с нею. Говорила, что, ожидая спасения, была верна своему обещанию не выходить замуж до того, как будет духовно преображена. Она годы хранила свою верность, ожидая, пока будет готова. А теперь все закончилось. Бог забрал его, и спасения она до сих пор не получила. Ее жених был универсалистом, поэтому девушка заинтересовалась этой философией, полагая, что в ней сокрыта истина. Она не верила, что Бог отправил его в ад. Таким образом, она начала вести войну против Бога, полагая, что вся вина за то, что она не спасена, лежит на нем, а не на ней. Это длилось какое-то время, пока она не стала посещать наши собрания. Услышав мою проповедь, девушка поняла, что должна была отдать свое сердце Богу давным-давно, и тогда все было бы хорошо. Она увидела, что винить следует только себя, и все наставления отца были абсолютно неправильны. Вспомнив то, что делала, как винила Бога и какую богохульную позицию занимала по отношению к Нему, она, как и следовало ожидать, потеряла надежду на то, что будет помилована. Беседуя с нею, я рассказал ей о долготерпении Бога, вдохновлял ее надеяться, верить и стремиться к вечной жизни. Но ее ощущение собственной греховности было таким глубоким, что, казалось, она не могла поверить в спасение. И за дня в день все глубже и глубже утопала в своем отчаянии. Потрудившись с ней немало, я разочаровался в ее ситуации. После каждого служения она по дороге домой донимала меня своими жалобами, полными отчаяния, изнуряла меня, взывая к моему христианскому сочувствию и состраданию. Однажды утром, после нескольких недель такого состояния, она навестила меня вместе со своей тетей, которая стала очень переживать за нее, считая, что девушка находилась на грани безумия. Я и сам полагал, что это может случиться, если она не уверует. Кэтрин, так звали девушку, зашла ко мне в комнату и была, как обычно, в удрученном состоянии.
Когда я увидел ее дикий взгляд, который выражал неимоверное отчаяние, Дух Божий указал мне, что в отношении ее нужно придерживаться совсем другой тактики. Я спросил: «Вы открыто признаете, что Бог добрый?» «О, да», — сказала она, — «я признаю это. Но вы часто говорили, что ваши грехи настолько велики, что будет бесславием для Него помиловать и спасти вас. Вы часто говорили, что Бог простил бы вас, если бы мог. Но этого не случится, ведь, простив вас, Он сам будет оскорблен, будут оскорблены Его суверенность и все человечество. Поэтому Он не может простить вас». «Да», — сказала она, — «я верю в это». Я ответил: «Тогда ваша проблема в том, что вы хотите, чтобы Бог грешил, поступал немудро и причинял ущерб себе и человечеству ради вашего спасения». Она широко открыла свои большие голубые глаза и посмотрела на меня одновременно удивленно и возмущенно. Но я продолжал: «Да, вы в большой беде, потому что Бог не будет поступать несправедливо. Он будет продолжать оставаться добрым, независимо от того, что бы ни произошло с вами. Вы находитесь в огромном заблуждении, потому что невозможно убедить Бога отступить от справедливости, спасая вас в ущерб себе и всему человечеству. Вы считаете себя важнее Бога и всей Вселенной, и потому не можете быть счастливой до тех пор, пока Бог и все остальные не станут несчастными». Кэтрин смотрела на меня с предельным изумлением и через несколько минут сдалась. С какой-то детской покорностью она сказала: «Я принимаю это. Пусть Бог отправит меня в ад, если посчитает это лучшим решением. Я не хочу, чтобы Он спасал меня в ущерб себе и человечеству. Пусть Он делает то, что считает правильным». Я сразу же встал и покинул комнату. И чтобы не оказывать влияния на нее своим присутствием, сел в повозку и уехал. Когда я вернулся, ее уже не было. После обеда она вместе со своей тетей вернулась и свидетельствовала о том, какие перемены Бог произвел в ее душе. Она была наполнена радостью и покоем и стала самой покорной, скромной, прекрасной новообращенной, которую я когда-либо знал. Помню, ко мне пришла другая молодая красивая девушка 20 лет, которая также находилась под тяжестью осознания своей греховности. Я спросил у нее, считает ли она себя настолько грешной, что Бог, следуя своему правосудию, должен отправить ее в ад. Она твердо ответила: «Да, я заслуживаю 10 раз попасть в ад». Помню, она была ярко и роскошно одета. У нас с нею получилась откровенная беседа, в результате которой она отдала свое сердце Христу, став смиренной новообращенной. Позже я узнал, что, придя домой, она собрала в корзину все искусственные цветы и украшения, которыми пользовалась, потакая своему тщеславию. На вопрос родственников, что она собирается с ними делать, девушка ответила, что собирается их сжечь, так как больше не желает ими пользоваться. «Хорошо», — ответили ей, — «если они тебе больше не нужны, ты можешь их продать, а сжечь их не следует». На это она ответила: «Если я их продам, то кому-то другому они помогут укрепиться в своем тщеславии, так же, как когда-то это было со мною. Нет, я их сожгу». И она действительно их сожгла. Через несколько дней после этого она пришла ко мне и рассказала, что, проходя через рынок, полагаю, в то же самое утро, увидела одну роскошно одетую леди. В девушке пробудилось такое сострадание к ней, что она подошла и спросила, могут ли они поговорить. Леди ответила утвердительно. Девушка спросила: «Дорогая мадам, не делает ли этот наряд вас гордой и тщеславной,
заставляя пренебрегать спасением вашей души». Услышав это, женщина расплакалась, и девушка рассказала ей о своих переживаниях, о том, насколько сама была привязана к платьям и как это чуть не погубило ее душу. Она сказала: «Вы красивая и изысканно одетая женщина. Разве вы не находитесь в том же самом состоянии, что и я когда-то находилась?» Слушая девушку, женщина разрыдалась и призналась, что это ее проблема, и она боится, что ее любовь к нарядам и высшему обществу погубит ее душу. Она призналась, что пренебрегала спасением своей души, потому что не знала, как выбраться из того замкнутого круга, в котором находилась. Поделившись со мной этой историей, девушка хотела знать, правильно ли поступила, засвидетельствовав этой женщине. Я сказал ей, что она сделала все правильно, и мне хотелось бы, чтобы все христиане поступали так же. Потом выразил надежду, что она будет и впредь предостерегать женщин не делать то, что однажды чуть не погубило ее душу. Весной 1829 года, когда уровень воды в реке Делевар был высоким, лесорубы пригнали плоты из горной местности, где они добывали древесину зимой. В то время в северной части Пенсильвании находилась большая малоосвоенная территория, называемая регионом лесорубов, простиравшаяся до истоков реки Делавер. Многие люди этой местности зимой и летом занимались добычей древесины, большую часть которой весной, когда поднимался уровень воды, сплавляли в Филадельфию. Когда уровень воды в реке понижался, люди занимались заготовкой древесины. Когда снег таял и начинались весенние дожди, они переправляли бревна по реке туда, где могли бы построить плоты, или отправляли их на корабле в Филадельфию. Многие лесорубы жили в том районе со своими семьями. Эту огромную территорию никто, кроме них, не заселял. У них не было ни школ, ни церквей, никаких других религиозных объединений. Я знал служителя, который родился в том краю лесорубов. До 20 лет он ни разу не был на богослужении и не знал алфавита. Некоторые лесорубы посещали наши собрания, и немалое число из них пришло к покаянию. Они вернулись в свою пустыню и начали молиться об излиянии Святого Духа и рассказывать всем вокруг о том, что они видели в Филадельфии. Эти братья увещевали людей серьезно относиться к вопросу своего спасения. Бог благословил их усилия, и началось сильное пробуждение, которое быстро распространялось среди лесорубов. Оно охватило эту большую территорию и было настолько мощным, что часто те люди, которые ни разу не были на богослужении и были так же невежественны, как и язычники, осознавали свою греховность и каялись. На мужчин, которые всю жизнь добывали древесину, находило такое осознание греховности, что это заставляло их расспрашивать о том, что им следует делать. Таким образом, они приходили к покаянию, и пробуждение распространялось. В этом месте среди новообращенных чувствовалась искренняя простота. Мой знакомый пожилой служитель, который откуда-то знал о том, что там происходит, рассказал интересную историю. Один мужчина, живший в тех лесах, в каком-то месте имел маленькую хижину, где он ночевал, а днем работал. Он вдруг почувствовал себя грешником. Его осознание греховности увеличивалось до тех пор, пока он не сломался и не исповедовал свои грехи, придя к покаянию. Дух Божий открыл ему путь спасения, и он познал Господа. Но он никогда раньше не посещал молитвенных собраний и не слышал каких-либо молитв. Его переживания были такими сильными, что он почувствовал огромную необходимость идти и рассказывать о пережитом своим знакомым, которые добывали древесину в других местах. Но когда пришел к ним, то обнаружил, что большинство из них переживало то же самое.
они уже проводили молитвенные служения. Он посетил их собрание и услышал, как они молятся. Наконец, он и сам начал молиться. Обращаясь к Богу, сказал: «Господь, Ты взялся за меня и поставил на колени. И я надеюсь, что Ты будешь держать меня и дальше на коленях. А поскольку у Тебя это получилось со мною, я надеюсь, что Ты сможешь сделать это и с другими грешниками». Я говорил, что эта работа началась весной 1829 года. Весной 1831 года я снова был в Абурне. Несколько человек из региона лесорубов приехали туда встретиться со мной и попросить, чтобы кто-нибудь из служителей приехал к ним. Они сказали, что в их регионе покаялось не менее 5000 человек. Пробуждение распространилось на 80 миль, а у них не было ни одного служителя, который проповедовал бы Евангелие. Я никогда не был в том регионе, но из всего того, что слышал о происходящем там, могу сделать вывод, что это было одно из самых выдающихся пробуждений, которые происходили в нашей стране. Оно произошло без участия служителей и охватило самых невежественных и безграмотных людей. Но, несмотря на это, учение было чистым и истинным. В нем не было фанатизма, дикости или каких-либо предосудительных вещей. «Посмотри, небольшой огонь, а как много вещества зажигает! Искра, которая зажглась в сердцах тех нескольких лесорубов, которые приехали в Филадельфию, распространилась по всему лесу, и результатом стало спасение множества душ». Я считал мистера Паттерсона одним из вернейших и святейших людей, с которыми когда-либо трудился. Его проповеди были замечательными. Он говорил с большой искренностью, но зачастую между его речью и исходным текстом не было никакой связи. Как-то мистер Паттерсон сказал мне: «Когда я проповедую, то проповедую от бытия до откровения». Он брал отрывок из Писания, и после нескольких замечаний относительно него ему на разум приходили другие места Писания, которые он толковал поразительным образом. Эти места не имели никакого отношения к предыдущему тексту. Затем он брал третий отрывок из Библии. Таким образом, его проповедь состояла из содержательных и поразительнейших замечаний относительно многих текстов, которые приходили ему на ум. Он был высоким мужчиной, с восхитительной фигурой и сильным голосом. Во время проповеди слезы катились по его щекам, и говорил он с поразительным воодушевлением. Когда я впервые услышал его, то подумала, что такая хаотичная манера проповеди не будет эффективна. Однако я ошибался. Несмотря на его беспорядочную манеру проповеди, его великая ревность и помазание укрепляли истину в сердцах слушателей. Не было такой проповеди, после которой кто-то не получил бы обличения в грехе, услышав сказанное им. Каждую зиму на протяжении 14 лет у него в церкви происходило пробуждение. Вся община постоянно упражнялась в молитве. Когда я трудился вместе с ним, помню, как на протяжении 2 или 3 дней казалось, что-то стояло у нас на пути. Наш труд будто был в какой-то степени приостановлен. Я стал переживать, не огорчило ли что-то Святого Духа. И вот вечером на молитвенном собрании один из старейшин поднялся и сделал признание. Он сказал: «Братья, Дух Господень был огорчен, и в этом моя вина. У меня была привычка каждую субботу до самой полуночи молиться за брата Паттерсона и за его проповедь. Я делал это уже на протяжении многих лет, проводя субботний вечер в молитве, умоляя Бога благословить наш духовный труд воскресения. В прошлый субботний вечер я устал и пренебрег этим, подумав, что если все у нас идет так славно и успешно, то можно позволить себе пойти спать, не попросив Бога благословить наш труд воскресения.
но в воскресенье я почувствовал сильное осуждение за то, что огорчил духа. Я увидел, что не было такого влияния духа на конгрегацию, как это было раньше. С того момента чувствую в себе осуждение и полагаю, что мой долг – публично исповедоваться. Не знаю, кто еще, кроме меня, мог огорчить Святого Духа, но уверен, что я совершил это. Продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!

В Библии написано в 1 Коринфянам 6:12: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Стих называется «Помилуй, Господи». «Великий интернет, мой добрый пастырь, на пажитях своих пасешь с утра, до поздней ночи ты со мной рядом, как верный друг, со мною ты всегда. Когда мне грустно, я делюсь с тобою печалью сердца, все тебе несу. Я радуюсь и плачу пред тобою, тебе без страха время отдаю. Чтоб встретиться с тобой, я оставляю своих детей и близких, и родных. Тебя на них я ни за что не променяю. Ты мне дороже всех друзей моих. Я ставлю классы, сердце наполняя всем тем, что ты любезно подаешь, и чувств своих желаний не скрываю. Я знаю, ты всегда меня поймешь. Тобой живу, в тебе я пребываю. Ты, пастырь мой, меня к себе влечешь. Я без сомнения в сердце принимаю и правду, и чужую лесть, и ложь. Воюешь ты, и я с тобой воюю, на твой алтарь слагаю жизнь свою, дотла в тебе и для тебя сгораю. Тебе, великий интернет, тебе служу. И на волнах твоих, как лодка в море, плыву вперед в неведомую даль. Ты моя радость, счастье, горе. Пронзаешь сердце, словно сталь. С тобой живу, с тобою погибаю. Теперь я навсегда в руке твоей. Великий интернет, я знаю, ты стал началом гибели моей. Ты все попрал так тихо, незаметно, вступил в свои права, объяв мой дом. Ты занял дерзко то святое место, где я встречалась с Господом Христом. Ты все разрушил, сердце увлекая, ты пыл молитвы классом остудил. Путь в небеса, в чертоге рая, собою, как стеной, закрыл. Ты словно сеть меня опутал, лишая близких и семьи. Крадешь года, часы, минуты. Великий интернет, кто ты? Чужой пастух и пажити чужие. Шаг в сторону, и пламя адской тьмы опалит душу. Родники живые иссякнут, взяв запретные плоды. Помилуй, Господи, детей своих заблудших и помоги вернуться нам к Тебе. Очисти, освети больные души и сохрани в своей святой руке. Ты, пастырь наш, на пажитях священных паси народ свой всемогущей рукой. Открой глаза нам, чтобы в мире тленном мы знали путь, ведущий нас домой. Дай чуткости сердцам, чтоб зов твой трубный услышать сквозь земную суету. Господь Иисус, Спаситель чудный, не дай победы злобному врагу. Освободи от дьявольских сетей своих заблудших сыновей и дочерей. Слава Богу!

«И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Бытие 17:7. «Господи, Ты заключил завет со мной, Твоим слугой, в Господе моем Иисусе Христе. И сейчас я молю Тебя, пусть дети мои тоже будут под этим благословением. Позволь мне верить, что это обетование Ты даешь и мне, как дал его Аврааму. Я знаю, что мои дети рождаются в грехе и растут в беззаконии, как и все другие люди. Поэтому я не прошу ничего на основании их рождения, ибо хорошо знаю, что рожденная от плоти есть плоть. И ничего более. Господи, пусть они будут рождены от Духа Святого под заветом Твоей милости. Я молюсь за своих потомков во всех поколениях. Будь их Богом, так же, как сейчас Ты мой Бог. Моей наивысшей наградой является то, что Ты позволил мне служить Тебе. Пусть мои потомки будут служить Тебе до скончания века. Бог Авраама, будь Богом для сына его Исаака. Бог Анны, прими ее сына Самуила. Господи, Ты благословлял дом мой, и я молю Тебя помнить о тех домах, на которых еще нет Твоего благословения. Будь Богом для всех семей Израиля. Ради Сына Своего Иисуса избавь всех боящихся имени Твоего от нечестивых и безбожных в их семьях.

дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Матфея 16, 26-27.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Известный военный офицер срочно созвал в своем просторном доме своих родственников, знакомых и служащих при нем, своих подчиненных. Гостиная была переполнена людьми. Все ожидали появления особого гостя, которого пригласил хозяин, чтобы он обратился к собравшимся со словом. Какое-то время прошло в ожидании, но, наконец-то, через парадную дверь в гостиную вошел ожидаемый гость и хозяин-офицер. В первую очередь гостя представили этому необыкновенному собранию, и он начал свою речь. Но недолго суждено было ему говорить. Внезапно в зале появилась еще одна личность, и гость не в состоянии был продолжать свою речь. Подробнее вы можете прочитать об этом событии в 10 главе книги «Деяния». В 44 стихе написано так: «Когда Петр продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово». Аудитория, перед которой говорил Петр, состояла исключительно из язычников. Впервые в истории церкви Евангелие проповедовалось язычникам, и на этом собрании, как 10 лет назад, в день Пятидесятницы, Дух Святой сошел на всех присутствующих, все, которые были там, без исключения, обратились к Господу на этом собрании. И в 45 стихе сказано: «И верующие из обрезанных, то есть из иудеев, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога». И сразу же после этого излияния Духа последовало водное крещение. «Кто может запретить креститься водою тем, — говорит Петр, — которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа?» Какое благословенное нарушение произошло на этом собрании? Петр намеревался сказать больше, но Дух Святой прервал его проповедь, и в одно мгновение все, слушавшие его, обратились к Господу. В нашей сегодняшней беседе я хотел бы сосредоточить внимание главным образом на проповедника. Что сделало его таким благословенным орудием в руках Божьих? Здесь сыграла роль не только его проповедь. Мы узнаем, что недостаточно сказать хорошую проповедь, правильно основанную на Писаниях, и думать, что Дух Святой непременно проявит свое действие. Ведь произносится множество проповедей, и к ним не придерешься. Они ортодоксальны, они согласуются с Писанием, но, увы, результатов нет. Дух Святой отсутствует, и нет никаких перемен. Такое состояние может длиться годами. В чем же дело? Почему, несмотря на то, что верно проповедуется слово, нет никаких последующих знамений? Нет обращения, нет покаяния, нет жизни. Кто виноват? Чего не достает? Событие, происшедшее в доме римского сотника Корнилия, ярко иллюстрирует важную истину, а именно, что одна речь еще недостаточно. Если она не задевает сердец слушателей, то она равносильна меди звенящей и кимвалу звучащему. Не поймите меня превратно, наша проповедь во всех малейших деталях должна согласоваться со Священным Писанием. И если этого нет в наших проповедях, то мы не можем ожидать благословения Господня. Но в то же время проповедь сама по себе, как бы она не соответствовала слову, не гарантирует положительных результатов. Она не может гарантировать, что за ней последует Божье благословение. Очень важную роль в этой божественной драме играет сам вестник, то есть проповедник. Поэтому давайте немножко ближе познакомимся с человеком, который пришел на это собрание, чтобы сказать слово. Каким образом он был подготовлен к этому собранию? Почему именно Петр был избран обратиться со словом к этой аудитории? И почему Дух Святой мог так чудно благословить его служение? Мы найдем ответ на эти вопросы здесь, в Слове Божьем. И очень важно, чтобы мы их поняли и извлекли из них урок, чтобы Господь мог употребить и нас. Помимо того, что Петр знал своего Господа, был его учеником и избранным сосудом, был еще один фактор, сделавший его пригодным к получению такого явного благословения. Одна из причин, объясняющих, почему Бог мог благословить Петра, заключается в том, что Петр был человеком молитвы. Из Евангелия мы многое можем узнать о Петре. Ясно и понятно, что Петр был очень активным человеком, что он не мог сидеть, сложа руки. Да, Петр по характеру был вспыльчивым, неспокойным, энергичным, деловым. Такое впечатление создается о Петре, когда читаешь о нем в Евангелии. Вы заметили, я сказал «в Евангелии». После Дня Пятидесятницы в Петре, однако, произошла заметная перемена. Петр стал совершенно другим человеком, и одна из коренных перемен, происшедших в нем, заключалась в том, что он стал человеком молитвы. И вот заметьте, в 9 стихе 10 главы сказано, что Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. По нашему времяисчислению это полдень, а по обычаю Востока полдень – это время отдыха. В этой части земного шара в самое жаркое время дня люди обыкновенно отдыхают. Петр же проводит это время в молитве, а это много говорит о том, какое значение он придает молитве. Вспомните, в 3 главе книги Деяний говорится о том, как Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Значит, это было после обеда, по-нашему в 3 часа дня. По-видимому, Петр соблюдал определенные часы молитвы, как личной молитвы, так и в общении с другими. Возможно, он следовал примеру псалмопевца Давида, у которого были определенные часы молитвы. «Вечером и утром и в полдень, — говорит он, то есть Давид, — буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой». Так поступал и пророк Даниил. Он тоже был верен этой благословенной привычке молиться 3 раза в день. Но наилучшим примером регулярной молитвы является наш Спаситель, Господь Иисус Христос, во время Его жизни здесь на земле. Своим примером Он показал, что такая регулярная молитва необходима. Дорогие мои, сосредоточенность регулярной молитвы также необходима, как физический отдых и питание для нашего физического тела. Когда мы молимся, Господь имеет возможность беседовать с нами, отвлекая нас от всех других занятий, какими бы они ни были хорошими и полезными. Дорогие мои, как мы можем узнать желание нашего Господа, как мы можем узнать Его планы и Его намерения, если мы не даем Ему возможности высказать нам свои желания? О том, как важно и необходимо прислушиваться к голосу Господина жатвы и к Его желаниям, не будет лишним подчеркнуть еще и еще раз. Не потому ли мы видим так мало результатов своего служения, что пренебрегаем этим тихим часом уединения в молитве? Подумайте, а что если бы Петр решил поотдыхать в это время? Или пошел бы покупаться на море? Ведь он гостил у кожевника Симона, дом которого стоял на берегу Средиземного моря. Какое было бы искушение в жаркий день пойти прохладиться, искупаться в море? Но Петр пошел молиться, и для Господа это была возможность подготовить его к одному из важнейших событий в истории Церкви. Какое необычное собрание было созвано римским офицером Корнилием. Это собрание стало открытием дверью проповеди Благой Вести язычникам, и это был результат молитвы. Но здесь следовало бы отметить еще один важный факт. Молитва приготовила и Корнилия. В первой части этой 10 главы сказано о том, как во время молитвы этого римского сотника-язычника явился ангел, который сказал: «Молитвы твоей и милостыни твоей пришли на память перед Господом. Итак, пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Вы заметили, Бог всегда берется за дело с двух разных сторон. Мы видим только одну, свою сторону. Петр не имел малейшего представления о том, что когда он молился в 50 километрах севернее Иоппы, то есть того места, в котором он находился, был этот римский сотник, который тоже молился. Посредством молитвы Бог приготовил проповедника и человека, который услышит от него спасительное слово. Правда, мы никогда до конца не поймем тайну молитвы. Но одно ясно, Бог сам установил, что посредством молитвы Он совершает свое дело. И вот по причине молитвы обе стороны встретились. Я вижу, что без молитвы подготовка Петра не была бы возможной. Только в молитве Господь сумел сломить его религиозные и национальные предрассудки. Когда Петр молился, Господь ему имел возможность показать через видение, что очищенное Богом он не должен почитать нечистым. Черствая почва суеверия и предрассудков этого иудея была вспахана молитвой. Подумайте, прошло 10 лет после того, как Христос сказал своим ученикам, чтобы они шли по всему миру и проповедовали Евангелие всем людям, всем народам, и ни один из них не сделал ни одного шага в то направление. Им мешали их предрассудки. Язычники? Ученики никак не могли вместить этот план. Они проповедовали только среди своего народа, только среди иудеев, даже тогда, когда по причине гонения были вынуждены жить в рассеянии в далеких странах среди язычников. Но и там они разыскивали своих. Они находили иудеев и проповедовали им только. Как ясно сказано об этом в 11 главе книги Деяния. Слушайте, между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финики и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Таков был результат их иудейского воспитания. Национализм настолько ослепил их, что они не способны были видеть, что окружены погибающими душами, которым следовало бы сказать о Господе. И вот Бог смог удалить эту преграду в Петре и приготовить его к самому великому служению его апостольства посредством молитвы. Скажите, что поможет нам увидеть нужду так, как она есть? Что поможет нам увидеть людей, с которыми мы ежедневно соприкасаемся в работе, в школе, в путешествиях, живя в одном городе? Как мы можем увидеть, что они изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря? И именно так видел Христос народ, теснившийся вокруг Него. Он не обращал внимания на внешний вид людей. Он видел, что они погибают, что они беспомощны и порабощены дьяволом, грехом и болезнями. Так Христос смотрел и видел людей. И сказано, что, видя их в таком состоянии, Он жалился над ними. Об этом написано в конце 9 главы Евангелия от Матфея. Но что дальше сказано? Видя народ в таком состоянии, он обращается к своим ученикам. И что он говорит им? Идите, спасайте этих людей. Нет. Он даже не велит ученикам идти и проповедовать им. В свое время он это сделает, но пока еще нет. Они еще не готовы. Почему? А потому что его ученики видели этих людей совсем в другом свете. Они судили по внешности, потому что они видели своими глазами. И что же они видели? Массы, толпы людей. Их это очаровывало. Им так приятно было видеть множество народа, и для этого у них были свои причины. Популярность Иисуса подтверждала их ожидания, их надежды на то, что Он обещанный Мессия. А если Он Мессия, то, согласно их понятиям, Он восстановит царство Израилю. Такое их было понятие о пришествии Мессии. Имейте в виду, Израиль был оккупирован Римом. И согласно тому, как ученики истолковывали священные писания, Христос должен свергнуть врага и восстановить царство Израилю. Надежда их была чисто земная, временная. Поэтому, видя толпы народа, следующие за Иисусом, и видя знамение, которое Он совершал в народе, и Его популярность, они воспрянули в надеждах, что действительно Иисус должен быть этим национальным избавителем их. И вот из-за их неправильных толкований и понятий пророчеств о Мессии и о Царстве Его укреплялись их национальные и религиозные предрассудки, которые мешали им правильно понимать Священное Писание в целом. Вот почему Христос не велел им идти и спасать этих людей. Он не велел им пока проповедовать этим людям, которые в глазах Христа были изнуренными и рассеянными, как овцы, не имеющие пастыря. Но слушайте, что Господь велит им. Слушайте, жатвы много, а делателей мало. Итак, что? Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Вы заметили, на первом месте молитва. Вначале молиться, а потом делать. Возлюбленные, мы непригодны к делу Божьему без молитвы. Как ничто другое, мои дорогие друзья, молитва регулирует наше духовное зрение и делает нас способными видеть людей так, как их видит наш Господин жатвы, Господь Иисус Христос. Интересно отметить, что сразу же после того, как Христос говорит о молитве, в 10 главе Евангелия от Матфея написано следующее: «И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Видите, Он посылает тех, которым Он велел молиться. Только те пригодны к участию в жатве, которые молили Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. Молящийся становится кандидатом, он становится пригодным для служения. Заметьте, что молящийся так, руководим Богом. Он различает голос своего Господина, он следует Его указаниям. Молящийся человек чуток к водительству Духа Святого. Мы видим это из того, что сразу же, как Петр закончил молитву, у двери дома, где он гостил, появились посланные от Корнилия люди. Впервые Петр был сопоставлен с ситуацией, когда под ту же крышу, где находился он, иудей, не сообщившийся с иноплеменниками всю свою жизнь, пришли вот эти язычники. В 9 стихе мы читаем: «Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух Святой сказал ему: „Вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их“». Петр узнал голос Духа Святого. А что, если бы он не молился? Узнал бы он этот голос? Была бы у него такая же чуткость? Решился ли бы Петр впустить этих людей и пойти с ними, чтобы засвидетельствовать им, что из-за них умер Христос? Вряд ли. Он не был бы приготовлен к такому неожиданному и невероятному поручению. Дорогие друзья, братья и сестры, а как обстоит дело с нами? Имеет ли Бог доступ к нам? Слышим ли мы Его голос? Узнали бы мы Его, если бы Он сейчас обратился к нам и сказал: «Иди к такому соседу и скажи ему, что я умер за него». Ты возражаешь и говоришь: А зачем я пойду к нему? Он атеист, безбожник, или он пьяница, он не пригоден для Царствия Божия. Или, возможно, Бог говорит, иди в соседнее село, засвидетельствуй там людям о мне, я умер за них. Но ты говоришь, нет, они не примут слова, это язычники, это мусульмане, они не верят в Иисуса Христа. Не возражаешь ли ты Господу, подыскивая подобные отговорки? Не говорит ли это также о том, что на вид мы можем быть очень набожными, святыми, но, увы, сердца наши холодны, как лед. Мы как будто не видим, что у окружающих нас людей вечные души, и что без Христа они идут в вечную погибель. Когда в последний раз в молитве мы проливали слезы о погибающих душах? Мы до того заняты своими церковными делами, а порой и церковными спорами и разделениями, что мы даже не думаем о погибающих душах. Мы играем в религию, а души идут в ад без Бога и без Христа. Возлюбленные, нам остается одно – смириться перед Господом, покаяться в грехе безразличия и просить, чтобы Он восстановил нас и дал нам любовь погибающим душам. Пойдем сейчас перед Ним и исповедуем свой грех. А если мы этого не сделаем, то как ужасно будет услышать из Его уст: «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». О, дал бы Господь нам дух покаяния, чтобы нам не быть посрамленными в тот день, когда мы должны будем предстать перед Ним. И это, дорогие мои, приводит меня к последнему вопросу. И этот вопрос я хотел бы задать тем из моих слушателей, которые еще не приняли Божьей благодати, не приняли спасение, который Бог так щедро предлагает всякому, приходящему к Нему во имя Иисуса Христа. Приди таким, как ты есть, исповедуй свой грех Ему, и Он примет и простит тебя. Пусть Господь поможет тебе сделать это сейчас.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Когда мы дом молитвы посвящаем, мы отдаем или приобретаем? Желаем для себя благословения? Или все же мы готовы на лишение? Готовы ли отдать на 100%? Не выдвигая наших аргументов по поводу служения и школы, вручить программу, планы Его воли. Готовы ли мы к Божьим решениям, которые все наши намерения бывают рушат вплоть до основания? Готовы на такое помазание? Готовы ли мы принять на лечение, с любовью проявляя попечение бездомных, грязных и с благоуханием, чтоб рядышком сидели на собрании всех, кого Бог пошлет на это место? Вы не боитесь, что нам станет тесно? Готовы на такое посвящение? За ним стоит Отца благословение. Тогда на это место сойдет сила. Та самая, что Бога воскресила, которая хлеба приумножала и море во мгновение раздвигала. Восстанет церковь в славе и в величии, растает в ней весь сон и безразличие. Трепещет ад, предвидя поражение, а церковь Божья станет в наступление и не отступит, ад опустошая, врагом украденное, отбирая, поднимет раненых на поле боя, а умирать не бросит чуть живое. Не бойтесь потерять себя для неба. Хоть выглядим порой мы нелепо, и пусть над нами кто-то посмеется, отдача эта жизнью отзовется. Так что такое Богу посвящение? Это потеря или приобретение?

Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть онную. Также и домочадцы его могут есть хлеб его. Левита 22:11. Путники, слуги и постояльцы не имели права вкушать святые дары. В духовных вопросах дела обстоят также и по сей день. Но две категории людей могли себя чувствовать свободно за столом священника. Те, кто был куплен на его деньги, и те, кто родился в его доме. Купленные и рожденные имели неоспоримое право на святые дары. Купленные. Наш Верховный Священник заплатил за всех, кто уверовал в Него. Они всецело принадлежат Ему и Господу. Не по своей заслуге, но по милости своего хозяина они получили право на те же привилегии, которыми наделен он сам, и они могут есть хлеб его. У него есть такой хлеб, о котором мир не имеет ни малейшего представления. Вы Христовы, поэтому он будет делиться с вами. Рожденные. Это также дает право на привилегии. Рожденные в доме священника, мы получаем равные права с его домочадцами. Обновление делает нас его наследниками, частями его тела. Поэтому мир, радость и слава, которые Отец дал Христу, Христос дал нам. Искупление и обетование дали нам двойное право уповать на это обетование.

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Матфея 16, 26, 27.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа проповедь. В 4 часа детский час. В 5 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов повторение передачи «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Писти.
1: Глава 4. Послание к евреям. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово, слышанное, нерастворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал: «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Ибо негде сказано о седьмом дне так: «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и еще не войдут в покой мой». Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано: «Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его, ему дадим отчет. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Послание к евреям, глава 5. Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собой не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мельхиседека. О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. Послание к евреям, глава 6. Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец — сожжение. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послуживши и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истинно, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долго терпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва, вот удостоверение, оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мельхиседека».

друзья, в Псалме 8 мы читаем такие слова: «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Ну да, скажут некоторые недовольно, это великолепная хвалебная песня, только к моим серым будням она никак не относится. В небесном мире, где живет Господь, хочется слушать такие песни. Они уместны и в церкви, где любят слушать возвышенные речи. Но в моей обыденной жизни таким хвалебным стихам нет места. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Великолепно, верно! Но я должен это относить к жалким мелочам, к злобе, к завистливым и мелочным людям. Короче говоря, эта хвалебная песнь и моя будничная жизнь – два совершенно разных мира. Этот стих подходит к Библии, но никак не к моей жизни. Так думают многие из нас. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Вероятно, наши будни потому такие серые, мелочные и тоскливые, что мы исключили Божье великолепие и хвалу Его из нашей жизни. Мы наполняем свои дни заботами, удовлетворением примитивных потребностей, маленькими спорами и все. А для Божьего великолепия мы затворили окно. Поэтому наши будни и наши души такие маленькие и ничтожные. Друзья, каким бы был наш день, если бы мы его начинали словами поклонения: «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Тогда бы в нашей душе стало радостно и широко. Это было бы дыхательное упражнение в небесном воздухе. Господи, в образе Иисуса Ты пришел в этот бедный мир. Теперь приди также и в наши будни.

0: Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829 или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.
1: Счастье – это Бога верное познание. Счастье – это слово истины в сердцах. Счастье – то иметь священное Писание. Счастье – это песнь Сиона на устах. Счастье – это видеть нежности природы –

Это Богом избранный народ. Счастье – это помощь в дни тяжелой муки. Счастье – это рядом добрый, верный друг. Счастье –

проблески рассвета, солнышко лучи и небо синеву. И когда душа любовью согрета, радостно встречает чудную весну. Счастье — это с Богом тесное общение, это Иисуса добрые глаза, это в тишине склоненные колени, это раскаяние чистая слеза. Счастье — это жизнь и будущей надежда, дом, где ожидает любящий Отец. Счастье — это в небе белая одежда, счастье — это славный венец.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. Бытие 8:20. Птицы для жертвоприношения. Приношение Ноя. Мы бы хотели рассмотреть отдельные случаи в Ветхом Завете, когда некоторых птиц использовали для приношения в жертву Богу. В Бытие 8 главе мы находим первый такой случай, когда Ной только что вышел из ковчега в очищенный мир. Писание говорит нам: «Увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Растление и насилие, заполнившие землю, привели к суду, потопу. Ной, и это смотрится как контраст тому злу, принес во всесожжение на жертвенники из всех чистых птиц. Это напоминает нам о Сыне Бога, который пришел на землю. Посреди мира, оскверненного грехом, Он был чист. Он был свят, непричастен к злу.

и непорочен. При крещении Святым Духом Святой Дух сошел на него в виде голубя, что говорит о его чистоте. Это тот, в ком было благоволение Бога и кто намеревался исполнить его волю. Ради нас он принес себя в жертву. Затем мы видим результаты приношения Ноя. Господь обонял приятное благоухание. Мы читаем, что помыслы человека остались такими же, но жертва Христа удовлетворила Бога. И глава 9 начинается с благословения. «Благословил Бог Ноя и сынов его». Что же касается нас, то мы благословлены во Христе всяким духовным благословением в небесах. И это благодаря Его страданиям, смерти, воскресению, вознесению и славе одесную Бога.

Верую, слышал берег. Верую, слышала утро. Росы, светясь перламутром, были свидетелем веры. Скорби не страшны с Богом, сколько их знает Он. Ты не смутись, что дорога резкий возьмет уклон. Верным открыто небо, духом к нему стремись, чтоб знал постыженный недруг, что истина твой девиз. И будет в горниле суровом ваше испытанное «да», но это короткое слово –

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния 1:8.

Ты дочка для родителей, сестра для брата, жена для мужа, мама для детей. Ты призвана родителей любить, от острых слов, от горя охранять. Кто, как не дочка, сможет так понять, помочь или в молитве поддержать? Ты призвана покорность выявлять своему мужу, как Христу. Ведь кто, как не жена, способна стать помощницей и вдохновением ему? Как мать, ты призвана взрастить своих детей в Божьем страху. Кто, как не ты, сможет им привить любовь к Господу и веры глубину? Так нежное, чистое, доброе слово, что лечит израненные сердца, ты в разговоре бери за основу, ведь призвание твое — явить Творца. Радушно встречать на пороге знакомых, друзей или чужих, накормить голодных, кто не способен открыть двери для ближних своих. Молиться и стать в проломе ты призвана за церковь и семью. Ежедневно пребывать в Божьем Слове, отраду в нем находить свою. Кто дом свой может так устроять, чтоб уберечь от разрушения его? Лишь с Богом жена может мудрою стать, поддержкой надежной в семье. Ты женщина, ты призвана любить, прощать и вдохновлять, нести в молитве тех, кому назначено прожить с тобой мгновение лишь или годы. И независимо, в какой ты роли, жена ли, мама, дочь или сестра, лучшее место только в Божьей воле. В нем истина извечна и свята. Все, что есть у тебя сегодня, это то, о чем ты когда-то усердно молилась.

пустыня. Пустыня – это место сухое, без воды. Там люди не гуляют от солнца и жары. Опасность под песками и засуха кругом. Там змеями, скорпионом, долина теней дом. Пустыня – это место, куда вошел народ. Израильский однажды делал свой обход. Не человек направил, но сам Господь повел. На это был план неба, столб огненный их вел. Там много испытаний и трудностей было, их небо проверяло на веру, и за все они платили много, и дорога цена, и потому дорога была их нелегка. И часто ропот слышал Господь с небес от них, неверие и страх был там среди своих. Как часто вопрос в небо Творцу звучал с земли: «Зачем мне эта участь погибнуть на пути?» Как часто забывали, куда они идут, и где ихня отчизна, и для души приют, и за свои поступки, за злые все дела платили дети жизнью для своего отца. Кто знал, а кто забыл, а кто просто уплыл мутной рекою Нила, в Египет дверь открыл. Рабами стали люди, откинули Творца, продали свою душу на обман врага. Нам ныне пример важный Господь хочет сказать, куда приводит ропот и что может он дать. Последствия ужасные, потери на пути, над этим ты есть властный, твой выбор для души. Египет есть ловушка и плен, обман и грех, там рабство, одиночество и боли, слезы для тех, кто под ярмо склонился и много-много лет, они давно забыли, что есть для них совет. Свобода есть и милость, и выход для души. Твой Бог послал Моисея тебе домой вести с Египта в Ханаан, в присутствии огня, огня Святого Духа, и оживет душа. Песня победы громко в устах вдруг зазвучит, и ты увидишь славу, с небес она летит. К тебе на помощь милость пришла, чтобы спасти и человека с небом едино привести. Прислушайся сегодня, к трубе она звучит. Вставай в дорогу быстро, звук сей к тебе летит. И выход есть с Египта, он впереди, поверь. Ты только лишь доверься, открой свободы дверь. Да, может фараон угрозами, как стрелы, и недовольный он, и разбивает веру. Но ты ступай, не бойся, я буду впереди. В долине тени смертной готов я провести. Впереди пустыня, трудности придут, депрессия и мысли наглые найдут, и тучи в небе темные закроют солнце луч. Но и туда ты вспомни, что я готов помочь. Болезни, испытания встретишь на пути, и ад раскроет двери, приказ душу убить. И тьма накроет землю, что бедный человек не видел, где дорога в этот страшный век. И зло покроет землю, война крылом махнет, насилие и горе в города придет. И люди будут плакать и в небеса кричать, от боли и от злости Творца их проклинать. Рыданиями зальются не только на земле, но небо будет плакать, рыдать и о тебе, потому что многих небеса не ждут, они свой выбор сделали. Их имя не найдут. Книга жизни будет раскрыта, и тогда, чьи имена записаны, войдут на небеса. Кто жизнь прошел пустыню и устоял в пути, тех ожидает небо, покой там для души. А ныне ты в дороге, прохожий на земле, и сила твоя в Боге, не бойся, что во зле. Сей мир лежит, и горе так много на весах, и очи твои часто бывают вновь в слезах. За сына или дочь ты плачешь день и ночь, а может, тебя люди всюду гонят прочь. Борьба и одиночество — вот твои друзья. Никто не понимает, душа твоя одна. И время пролетает, вот вечность впереди. И что там ожидает, и кто может спасти, кто вывести из плена Голгофи подведет. И от врага души меня, ну кто спасет? И разорвет оковы от рабства и греха, чтобы души запела спасенная навсегда. Сомнения улетели, и свет пришел с небес. Христос мне нужен, люди, чтоб он снял с меня сей вес.
Себе найдешь ты в этом, друг мой, ныне ты. Слова Святого Духа звучат к твоей душе. Он проникает глубже и глубже каждый раз, чтобы ты услышал, что есть кто-то из-за нас, что есть сила святая, она к тебе идет, на крыльях поднимает и дальше путь несет. Дорога и путь дальний впереди лежит, но знай, что верный царь наш, он никогда не спит, не дремлет агнец Божий, но ныне он идет, к тебе шагает смело и воду сам несет. Чтобы ты не упал костями, но до конца дошел, пустыню испытания, как Божий Сын прошел. Он там был искушаем, чтобы ныне я и ты в борьбе не изнемогали, но были как борцы, и смело, твердо дальше в жизнь путь с Христом шагать, стоять на страже ныне, в молитве нам не спать. После пустыни вечность, край ханаанский ждет, Египет позади, он нас не достает, ведь сила Божья свыше на помощь нам пришла, и тьму пронзила светом, победа в жизнь пришла. В море благодати врагу не устоять, и от огня святого им невозможно спать, когда приходит небо на помощь для детей, преграды убирает из камней с их путей. Стены Иерихона не смогут устоять, ведь сила непростая, она идет спасать. Враг одолеть не сможет того, кто победил, его в пустыне тоже Сын Божий усмирил. Тебе дана та сила, бери ее, народ, иди через пустыню все дальше и вперед. И несмотря, что много трудностей лежит, но голос неба ныне к тебе, душа, звучит. Я впереди, я сзади, я всюду над тобой, не бойся, ныне слышишь. К тебе кто-то идет, шагает по воде, защитник и твой друг. Он Бог твой Саваоф, избавит он от мук. Адонай и сила, и царь он властелин, скала спасения людям, он святой Божий Сын. Сегодня хочет в сердце твоем найти приют. Открой ты сердце двери, он подарит уют. Поешь, попей, и дальше в дорогу жизнь пойдешь. И делай ты запас, только во мне найдешь источник вечной жизни и силу для борьбы, чтобы остаться верным и до конца дойти. Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Когда стареют матери у нас, мы видим, друг, что срок земной не вечен, что потускнел когда-то зоркий глаз, спина согнулась, опустились плечи, и ласковая, добрая рука покрылась сетью жилок и морщинок, и седина не только на висках, и поступь ненадежна, как суглинок, и хочется отдать родимой честь за жизнь семье, подаренную ею, сказать: спасибо, мама, что ты есть, спасибо, что тебя еще имею. И окунувшись в памяти родник, ее глазами в прошлое проникнув, увидеть, как наш самый первый крик ловила мать, сама от счастья вскрикнув, наш первый вздох, наш первый жалкий всхлип был ею впитан, навсегда с ней слился. И поцелуй ее, как монотип, на лобике у нас запечатлелся. Взглянув на запись прожитых страниц, увидеть свою маму на коленях пред Господом, склонившуюся ниц, скрепившую цепочку поколений. Когда-то так молилась ее мать, и так потом молились ее дети, и внуки тоже будут повторять живой пример из глубины столетий. Отрадно знать, что мать пока что здесь, ей честь отдать, и еще дана возможность за то, что через нее благая весть до нас дошла сквозь град учений ложных, за то, что, невзирая ни на что, она нас правде Божией учила, а за грехи, коль уж пошло на то, бывало, что и розги не щадила. Почтим ее за то, что до ума нас довела она своим терпением. Достойна чести христианка мать, как женщина с высоким назначением. Она уйдет, но это далеко, пока же срок и ей, и нам дарован. Как хорошо нам с нею и легко. Останься с нами, мать, и будь здоров.

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния 1:8.

Сегодня мы будем продолжать обширную тему радиобесед этой недели «Гордость и смирение». В течение всей текущей недели мы изучаем вечный универсальный закон, сформулированный Господом Иисусом Христом в Евангелии от Матфея, 23 главе, 12 стихе. Читаю. «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Прежде всего, я желаю отметить, что впервые этот закон был продемонстрирован в доисторическом периоде Вселенной, в факте падения Люцифера. Люцифер, созданный Богом Херувим, в высшей степени мудрый и прекрасный, возжелал для себя позицию, равную Богу, возвысил себя и был уничтожен. Дальше мы видели демонстрирование этого закона опять на восходе человеческой истории, в факте грехопадения Адама. В каждом случае причина падения была той же – самовозвышение. Сатана, искушая Еву, употребил ту же самую мотивацию, которая некогда привела к его собственному падению. Пророк Иезекииль говорит, что Сатана, тогда еще Люцифер, сказал себе: «Я стану подобным Всевышнему». Пришедший в Эдемский сад к Адаму и Еве, он сказал: «Если будете есть плод с этого дерева, то будете как боги». То же самое мотивирование, то есть, когда создание ищет равности со своим Творцом. Каков же был ответ Бога Адаму? Бог ответил на падение сатаны сотворением Адама. В момент сотворения Адама он наклонился к земле. Каким же образом Бог ответил на грехопадение Адама? В настоящей беседе мы придем к ответу на этот вопрос. Этот ответ звучит таким образом: Бог наклонился еще ниже. Давайте суммируем сказанное. Рассмотрим переход от творения к искуплению. Следующим величайшим актом Бога было искупление. Создавая человека, Бог наклонился к земному праху, но искупляя его, Он склонился еще ниже. Как мы знаем, Божьим ответом на гордость есть всегда смирение. Чем больше Бог встречал гордости, тем больше Он сам проявлял смирение. Человек упал в грех, он стал чужим Богу, бунтарем, но Бог не оставил его. Благодарение Богу! В лице Иисуса Христа Бог склонился максимально низко. Он отождествил себя с падшим человеческим родом и искупил его вину. Иисус Христос поднял падший род человеческий к самому высокому месту во Вселенной, постоянно демонстрируя принцип закон. Путь вверх проходит через нисхождение вниз. Давайте посмотрим в некоторые тексты Священного Писания, которые говорят прежде всего о том, как Иисус Христос отождествил себя с родом человеческим и искупил его вину. В послании к евреям, 2 главе, 14 и 15 стихах сказано: «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Мы в прошлом говорили о том, что когда Адам согрешил, то есть стал бунтарем, то вместо того, чтобы стать царем, он стал рабом. Рабом сатаны, рабом смерти, рабом порчи и тления. Он потерял свою свободу. Для того, чтобы освободить Адама и Еву, а также весь род человеческий от этого рабства, Иисус Христос взял на себя природу Адама, принял форму человека. Он снизошел до уровня человека. Он взял на себя ту же плоть и кровь, которую имели мы, чтобы своей смертью уничтожить того, кто держит в руках силу смерти, то есть дьявола, и освободить тех, которые всю свою жизнь
находились в рабстве страха смерти. Это было полнейшее отождествление себя с нами. Иисус взял на себя природу человека, падшего творения. Об этом повествует первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. Читаю. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Это и есть полное отождествление. На Голгофском кресте он был полностью отождествлен с нашим грехом и нашей виной. Он сам стал последней жертвой за вину, которая уничтожила грех и вину человеческого рода. Он понес на себе наш грех. Он понес на себе наше наказание. Наши раны стали его ранами. Он умер нашей смертью. Он, то есть Иисус Христос, искупил вину бунтовства. Как наш представитель, как последний Адам, вися на Голгофском кресте, проливая свою кровь, отдавая себя в полноте делу нашего искупления. Есть еще одно подобное положение, записанное в первом послании Петра, 3 главе, 18 стихе. Читаю. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». Речь идет о полном отождествлении. Праведный занял место неправедных, занял место бунтаря, чужого, отвернувшегося от Бога. Он умер нашей смертью, умер, чтобы избавить нас от страха смерти, возвратить нас обратно к Богу, воссоединить нас с Ним. Но давайте посмотрим дальше. Мы находим, что через веру и покаяние мы можем быть отождествлены со Христом, отождествленными не только в Его смерти, но в Его последующем возвышении. Это великая тайна отождествления. Прежде всего, Христа с нами, а тогда через веру со Христом. В послании к Ефесянам, 2 главе, в стихах от 4 до 6 сказано, читаю, «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Здесь показана другая сторона медали, противоположная стороне отождествления. Сначала Иисус отождествил Себя с нами, с падшим человечеством. Он взял наше место, Он уплатил нашу вину, Он умер нашей смертью, Он искупил нашу вину. Мы, в свою очередь, видя это и отождествляя себя с Ним в вере, мы отождествляем себя с Ним, то есть Христом, во всем том, что следует после Его смерти. Слушайте, что сказано здесь, во 2 главе послания к Ефесянам. Речь идет о трех великих шагах нашего отождествления с Иисусом Христом. Бог воскресил нас со Христом. Он поднял нас. Воскресив нас, Бог посадил нас с Ним в небесном царстве. Христос сидит на троне, а это значит, что Он, то есть Бог, посадил нас также на троне. Он возвел нас на престол во Христе Иисусе. Обратите внимание на эти три ступени вверх, ступени нашего отождествления с Иисусом. Он, то есть Бог, оживотворил нас со Христом, воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Здесь мы видим тот же принцип. Путь вверх проложен через нисшествие вниз. И, наконец, Бог сделает эти искупленные творения, падшие и поднятые обратно своей вечной демонстрацией перед всей Вселенной, демонстрацией того, что Бог возвышает самое низкое к наивысшему уровню. Я желаю, чтобы все мы увидели этот явный принцип, закон, установленный Богом. Это не просто один из случаев истории, но вездесущий, везде действующий универсальный закон. Кто возвышает себя, будет унижен, а кто смиряет себя,
будет возвышен. Давайте посмотрим, что говорит Бог в послании к Ефесянам о функции искупленных на протяжении остальной истории Вселенной. У них есть специальное место и специальная функция. В послании к Ефесянам 1 главе 11 и 12 стихах мы читаем следующее. «В нем мы и сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. Мы специальным способом падшие, но искупленные, поднятые из наинизшего к наивысшему, должны быть демонстрацией, которая будет служить для славы Божьей». В послании к Ефесянам 2 главе 6 и 7 стихах речь идет об отождествлении со Христом. Мы оживотворены с Ним, воскрешены с Ним, посажены на троне вместе с Ним. Какова цель этого? Давайте прочтем опять послание к Ефесянам 2 главу 6 и 7 стих. «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Через нас Бог будет демонстрировать Свою многогранную премудрость всему творению, небесному и земному царству. Для всех остающихся столетий будет демонстрировать Свой закон, принцип, гласящий «возвышающий себя», будет унижен, а тот, кто смиряет себя, будет возвышен. Высокое станет низким, а низкое достигнет высоты. Понижение сменится славой, а слава в понижение. Желанием Бога по отношению к людям есть, чтобы человек раз навсегда рассчитался с гордостью. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

где б, когда бы ни было рождение, одинаково оно для всех в том, что уже с первого мгновения человека окружает грех. Ну а дальше? Что же будет дальше? Нет, не в 20 и не 30 лет. Я уже была намного старше, когда поняла, какой ответ. И увидела я вдруг картину. Человек на острове греха. Грязь вокруг, болото, паутина. Но душа его к тому глуха. Ведь его повсюду окружают мутные кривые зеркала. Разглядеть они ему мешают. Жизнь, что будет, есть или была. Черное все кажется в них белым, чистое же все наоборот. Очень привлекательным и спелым, вредный и запретный даже плод. Золотою нитью паутина, сор и мусор, как бесценный клад, и блестят мнящие грязь и тина, завораживая ум и взгляд. Пропасть вмятиной безобидной кажется в кривых их зеркалах, и ошибок-то почти не видно ни в словах, поступках, ни в делах. Весь тот остров окружает бездна, где мучения вечные и мгла. Но чтоб это не было известно, враг расставил всюду зеркала. А ведь нужно-то не так и много посмотреть внимательно вокруг и увидеть, есть одна дорога, что ведет за тот порочный круг. Можно навсегда оставить остров. Через бездну есть чудесный мост. Первый шаг свой совершить непросто. Весь же путь и радостен, и прост. Человек, ты можешь убедиться, этот мост — Христа Голгофский крест. Тебе нужно лишь поторопиться и бежать из тех греховных мест. Но сегодня ты, живя в сомнении, строишь мост из собственных грехов в противоположном направлении. Может, завтра будет он готов? Лишь одно из двух всех ожидает. Страшный ад или прекрасный рай. Время очень быстро пролетает. Пока есть возможность, выбирай.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Дорогие друзья, все ли из нас задумывались, откуда мы и куда идем? Этот вопрос стоит перед каждым человеком. Кто даст верный ответ на него? Ученые теряются в догадках, философы блуждают в сетях версий и теорий, не видя истинного света. Только Библия может ответить на этот вопрос. Первая книга Библии «Бытие» отвечает на вопрос «Откуда мы?» и последняя книга Библии «Откровение» указывает, куда мы идем. «Вначале сотворил Бог небо и землю», — говорит Библия. «Когда это было начало, мы не знаем. Это от нас сокрыто». Выводы естествознания нисколько не противоречат Писанию. О том, что Земля, как раскаленный, постепенно остывающий шар, носилась во Вселенной, говорят ученые. Дух Божий, который носился над водою, недоступен исследованию и вычислениям ученых. Наука имеет свои границы. Человеку не дано постигнуть тайну мироздания. И больше того, о чем нам сообщает Библия, ученые не откроют. Дух Божий носился над водами, создавая материю земли, и Бог, как художник и строитель, создавал свое произведение без советников, по своим творческим планам. Он дал материи меру, вес, состав и закон. И теперь огромный шар, на котором обитает 6 миллиардов людей, со всеми океанами, морями, реками, горами, степями и лесами, со всеми птицами, рыбами и зверями, день и ночь вращаются в неизмеримом пространстве. Земля — только небольшая частичка творческого плана Создателя. В пространстве движутся сотни других планет, даже больше нашей Земли. И когда молитвенно созерцаешь это величие Творца, невольно восклицаешь: «Что такое человек, что ты помнишь о нем?» Созерцание великих дел Божиих успокаивает и возвышает душу. Великий Бог проникает в мысли каждого и знает каждого из нас лучше, чем мы знаем самих себя. Он знает все наши мысли, слышит все молитвы, пение, жалобы и вздохи, так же, как проклятие и ругань. Каждое наше слово вписывается в книгу. Он видит каждую птичку и каждое насекомое. Он знает путь каждой рыбки, и ни один лист дерева не упадет без его воли. И в то же время Он управляет невообразимо громадными мирами. А как велик и славен и чудесен Господний свет! Он Отец света. Чем бы был мир без света? Но что такое свет? Человек точно не знает природы света. Библия учит, что свет — жизненная сила, исходящая от Бога. Абсолютного мрака во Вселенной нет. Даже в пучинах моря, куда не проникает ни малейший луч солнечного света, живут твари и движутся при собственном свете. И этот свет — фосфорное излучение. Это дар Творца. Световые волны окружают мировое пространство с их чудесными, еще не разгаданными свойствами. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна 1:5. И нас Он зовет к свету духовного познания истины, ибо только в этом свете жизнь, во мраке — смерть. И назвал Бог свет днем, а тьму — ночью. Что это были за дни, когда солнце не освещало землю, мы не знаем. Но мы знаем, что Бог есть свет истины, просвещающий всякого человека, приходящего в мир. Бог видит нас насквозь такими, какие мы есть. Неразумно прятаться от всевидящего Бога, скрывать от Него свои грехи. Иди к свету, и будешь жить».

момент творения. Действительно ли жизнь зародилась в океане? Океан – это самая неизведанная область Земли, с которой связан и один из самых популярных современных мифов о зарождении жизни. В 1903 году Маккаллум заявил о существовании причинно-следственной связи между соленостью моря и содержанием соли в плазме крови человека. Это утверждение было объявлено прямым доказательством того, что мы все некогда обитали в воде. Годы спустя после того, как школьники затвердили эту нелепую теорию, наука официально ее опровергла. Однако в учебниках до сих пор продолжают писать, что жизнь зародилась в океане. Содержание соли в морской воде и в крови разное, но даже если бы оно и было схожим, эволюция здесь ни при чем. Дело в том, что в земле есть соли, и они попадают в море через реки, а в наш организм через пищевую цепь, которая необходима для поддержания жизни любого существа. Таким образом, и морская вода, и кровь – это растворы на основе воды, а все водные растворы должны отвечать одним и тем же химическим принципам. Следовательно, исходя из простых законов химии, кровь тоже должна иметь нечто общее со всеми водными соляными растворами. Жизнь зародилась вовсе не в первобытном океане. Библия учит нас, что Бог создал жизнь из праха земного, изначального источника соли. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния 1:8.

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

Оказавшись в Филадельфии, в сердце пресвитерианской церкви, где престонские взгляды принимались почти повсеместно, я понял, что самой большой трудностью здесь в распространении пробуждения было неправильное наставление людей, особенно приближенных к церкви. Но это не было только здешней проблемой. За время моего служения в разных городах и селах, где я трудился, в большей или меньшей степени пришлось сталкиваться с этой проблемой. Основной ошибкой, о которой я говорю, являлась догма, которая утверждает, что человеческая природа грешна сама по себе. Таким образом, грешники абсолютно не способны стать христианами в соответствии с этой догмой. Допускается, что грешники могут иметь желание стать христианами и даже пытаются сделать что-то для того, но они просто не способны подобное осуществить. Была такая практика, существующая в какой-то мере и до сих пор, что служители проповедуют покаяние. Они призывают человека исполнять свой долг, стремиться вперед, читать Библию, использовать средства благодати. Они предлагают ему делать что угодно, кроме того, что повелевает Бог. А он повелевает покаяться сейчас, верить сейчас, и готовится изменить свое сердце. Но проповедники боятся говорить верующему то, что Божьи требования таковы, потому что ранее они постоянно утверждали, что грешник абсолютно не способен это сделать. Чтобы проиллюстрировать то, с чем я столкнулся за все время служения в этих и других странах, сошлюсь на проповедь преподобного баптиста Ноэля из Англии. Это был очень славный человек, но ортодокс в прямом значении этого слова. В основе его проповеди лежал стих: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа». Сначала он представлял покаяние не как добровольное, но как вынужденное изменение, выраженное в сожалении о совершенном грехе. Он настаивал на долге грешника каяться и предъявлял ему Божьи требования. Он утверждал, что хотя Бог и требует от людей покаяния, он все же знает, что самому человеку сделать это невозможно. Это реально только если он сам даст им покаяние. Если вы спрашиваете, что вам следует делать дальше, «Идите домой», — продолжал он, «и молитесь о покаянии. Если оно не приходит, молитесь о покаянии. Если оно долго не приходит, продолжайте молиться, пока не получите его». На этом он закончил проповедь. Собрание было большим, и люди слушали очень внимательно. Мне было трудно удержаться, чтобы не закричать: «Покайтесь и не думайте, что вы выполняете свой долг, просто молясь о покаянии». Подобные наставления всегда сильно меня огорчали. Мое служение во многом состояло в том, чтобы исправлять такие взгляды и убеждения. Когда меня спрашивали, разве Божий Дух в этом не принимает участие, я отвечал: «Да, действительно, сами мы не способны покаяться, но Дух Божий трудится над нами, ведя к тому, что мы должны сделать». Он дает нам осознание греховности и побуждает к покаянию. Но мы должны сами поверить и отдать свое сердце Богу. Зимой 1829 года я уехал в город Ридинг, который находился в 40 милях от западу от Филадельфии. Там произошел один случай, о котором я еще упомяну. Это яркая иллюстрация того, какие результаты приносят подобные учения. В Рединге было несколько немецких и одна пресвитерианская церковь. Пастором последней был преподобный доктор Гриер. По его просьбе я трудился там какое-то время. Вскоре я узнал, что ни доктор Гриер, ни кто-либо другой из его церкви не имеют представления о том, что им нужно и что такое пробуждение. Насколько я понял, никто из них никогда не сталкивался с пробуждением. Кроме того, каждую вторую неделю месяца в городе проводился бал, и многие из членов церкви посещали его.
а один из уважаемых старейшин церкви, доктора Гриера, был даже распорядителем бала. Насколько мне известно, доктор Гриер не возражал против этого. В течение недели у них вообще не было никаких собраний. Когда я узнал о таком положении вещей, то посчитал своей обязанностью сказать доктору Гриеру, что участие в балах следует прекратить, иначе я не соглашусь проповедовать за его кафедрой, так как эти балы, посещаемые членами церкви и руководимые одним из старейшин, идут вразрез с моими проповедями. «Делайте, как вам угодно», — ответил он. Я проповедовал 3 раза в воскресенье и 4 раза среди недели. После этого предложил проводить дополнительное собрание. Пока я не назначал молитвенных служений, по причине того, что многие из членов церкви никогда не были на таких собраниях. Однако в 3-е воскресенье я сообщил, что в понедельник вечером в лекционном зале, который находится в подвале церкви, будет собрание для приближенных верующих. Я объявил как можно яснее цель этого собрания и упомянул о том, какую категорию людей хотел бы видеть там. Я приглашал только тех, кто очень переживал за состояние своей души, и решил немедленно прояснить этот вопрос, а также желал получить наставление относительно того, что ему следует сделать, чтобы спастись. Доктор Гриер не возражал, поскольку он оставил все на мое усмотрение. Но не думаю, что он представлял, сколько человек может прийти, услышав такое приглашение. В понедельник было холодно, шел снег. Хотя было видно, что осознание греховности овладело конгрегацией, я все же сомневался в том, что многие придут на собрание для приближенных верующих. Однако наступил вечер, и я отправился в церковь. Пришел и доктор Гриер. Большой лекционный зал был заполнен. Когда доктор Гриер взглянул на присутствующих, то увидел, что большинство пришедших составляли люди его конгрегации. Среди них находились те, которых считали самыми почтенными и влиятельными людьми. Он ничего не сказал публично, но обратился лично ко мне. «Я ничего не знаю о таких собраниях, поэтому вы возьмите все в свои руки и поступайте так, как считаете правильным». Я открыл собрание, вкратце изложив людям, что я хочу. Я предложил провести с каждым короткую беседу, в которой люди искренне высказали бы, что они чувствуют, каковы их убеждения и жизненные цели, в чем они переживают трудности. Я сказал, «Когда вы больны и вызываете доктора, вам следует описать ему симптомы недомогания». Я не могу дать вам правильное наставление, если вы не расскажете о своем духовном состоянии. И потому хочу, чтобы вы в нескольких словах поведали мне о нем. Я буду проходить мимо каждого и дам ему возможность вкратце рассказать о личных переживаниях. Доктор Гриер не говорил ни слова, но везде следовал за мною, стоял или сидел возле меня, слушая все, что я говорил. Он был около меня, потому что я говорил вполголоса, чтобы те люди, которые сидели рядом с моим собеседником, не слышали нас. У верующих было глубокое осознание своей греховности. Это внутреннее осуждение коснулось представителей всех классов, и высшего, и низшего, богатых и бедных. Мистер Гриер был глубоко тронут. Хотя он ничего не сказал, было очевидно, что его интерес возрастал. Он никогда не представлял, что можно увидеть свою конгрегацию в таком состоянии. Я видел, как трудно было ему контролировать свои эмоции. Уделив достаточно времени личным беседам с этими людьми, я обратился ко всем, подводя итоги и рассказывая о самом интересном, с чем столкнулся во время бесед.
Не упоминая имен, я привел яркие примеры и проанализировал их, указывая на заблуждения и ошибки. Я старался разъяснить все недопонимания, исправить то представление, которое имели верующие, считая, что им следует просто ждать, пока Бог их преобразит. Менее чем за полчаса четко объяснил им всю ситуацию. После общей молитвы я призвал тех, которые чувствуют, что готовы дать обещание Богу посвятить свою жизнь Ему, предать себя суверенной милости Господа Иисуса Христа и добровольно оставить грех. Пока я молился, они, склонившись на колени, посвящали себя Христу. Доктор Гриер выглядел очень удивленным, услышав мои слова и увидев, как я побуждал людей к немедленному смирению. Как только я увидел, что верующие меня поняли, тут же призвал их встать на колени и сам склонился вместе с ними. Доктор Гриер встал на колени возле меня, ничего не сказав. Собравшиеся настолько прочувствовали серьезность момента, что наступила полная тишина, и кроме моего моления, всхлипываний, вздохов и рыданий ничего не было слышно. Потом мы встали с колен. Я всех благословил и распустил собрание. Доктор Гриер учтиво взял меня за руку и, улыбаясь, сказал: «Увидимся утром». Он ушел домой, а я направился туда, где проживал. Приблизительно в 11 часов ко мне прибежал посыльной и сообщил, что мистер Гриер умер. Я спросил, как это произошло. Он сказал, что мистер Гриер пошел спать, и у него случился инсульт. Он сразу умер. Люди его очень уважали и любили, и я убежден, что он этого заслуживал. Это был очень образованный мужчина, искренний и благочестивый, но его богословское образование совсем не подходило тому служению, которое он нес, то есть завоеванию душ для Христа. Кроме того, он был робким человеком и не хотел стать лицом к людям, чтобы противостоять вторжению греха, что являлось его обязанностью. Его внезапная смерть была шоком и стала предметом постоянных разговоров по всему городу. Хотя по всем показателям очень многие пришли к покаянию на вечернем служении в понедельник, все же смерть доктора Гриера при таких чрезвычайных обстоятельствах на неделю или две значительно отвлекла общественное внимание. Но вскоре после его похорон обычные вечерние служения возобновились, и духовная работа пошла самым лучшим образом, вселяя в души ободрение. Во время этого пробуждения произошло очень много интересных случаев. Я помню, как около полуночи, когда был сильный снегопад и свирепствовал порывистый ветер, меня вызвали, попросив посетить одного мужчину, который, как мне сообщили, переживал такое глубокое осознание греховности, что не мог больше жить. Его звали Б. Это был рослый, очень мускулистый мужчина с большой силой воли и крепкими нервами, своим поведением являвший прекрасный пример гуманизма. В тот вечер он был на собрании, и проповедь очень коснулась его души. Он ушел домой в ужасном состоянии. Его самоосуждение и отчаяние возросло настолько, что лишили его физических сил. Семья стала бояться, что он умрет. Хотя была ужасная буря, но они все равно отправили за мною посыльного. Снег летел нам прямо в лицо. Так мы прошли около 300 метров. Еще до того, как я зашел в дом, услышал стоны, которые были похожи на вой. Войдя, увидел, что он сидел на полу, а жена поддерживала его голову. Какой у него был взгляд! Это просто невозможно описать. Мужчина корчился в агонии, скрежетал зубами, кусал свой язык от боли. Он закричал мне: «Финей, я потерян! Я потерянная душа!
Я был просто потрясен и воскликнул: «Если это осознание греховности, то что же тогда ад?» Однако, как только я смог прийти в себя, сразу присел возле него. Сначала мистеру Б было сложно сконцентрировать внимание, но мне удалось направить его мысли на путь спасения через Христа. Я старался сфокусировать его внимание на Спасителе. Вскоре тяжкий груз свалился с его души. Он осознал, что ему нужно возложить свое упование на Христа. И в этот момент стал свободным и радостным человеком, обретя надежду в Господе. Я все больше и больше погружался в духовную работу с людьми. Там не было пастора, который бы мне помогал, а нужда в работниках увеличивалась. Старейшина, о котором я упоминал, один из распорядителей бала, вскоре отдал свое сердце Господу и стал заниматься духовным трудом. В результате вся его семья была обращена к Богу. Пробуждение принесло большие изменения в семье тех членов церкви, которые занялись трудом на Ниве Божьей. Я говорил ранее, что упомяну об одном случае, когда влияние старой школы богословия оказалось пагубным. Однажды утром в дверь моей комнаты постучался юрист, который принадлежал к самой влиятельной семье в городе. Он был глубоко взволнован. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что это интеллигентный человек и настоящий джентльмен. Зайдя в комнату, он представился и сказал, что ощущает себя потерянным грешником, для которого больше нет надежды. В разговоре выяснилось, что в период обучения в Принстонском колледже они с однокурсниками стали переживать за свои души. Они вместе пошли к доктору Эшбелу Грину, который тогда был президентом колледжа, и спросили его, что им следует сделать, чтобы спастись. Доктор ответил, что очень рад тому, что они пришли и задали такой вопрос. Затем посоветовал держаться подальше от всяких плохих компаний, постоянно читать Библию и молиться Богу, чтобы Он даровал им новое сердце. «Продолжайте делать это», — сказал он, — «продвигайтесь вперед, исполняя свой долг. И Дух Божий либо вас преобразит, и вы получите спасение, либо оставит вас, и тогда вы снова вернетесь к своим грехам». «И чем же все закончилось?» — спросил я. «О», — ответил он, — «мы все делали именно так, как было сказано. Мы держались подальше от плохих компаний и молились Богу, чтобы Он сотворил в нас новое сердце. Но спустя какое-то время осознание греховности ушло, и мы не хотели больше молиться. Мы потеряли всякий интерес к этому вопросу». А затем, разрыдавшись, он сказал: «Два моих друга спились и лежат в могиле, и если я не покаюсь, то скоро сам тоже окажусь там». Из последних слов я понял, что этот мужчина чрезмерно употребляет спиртные напитки. Однако этим ранним утром он был абсолютно трезв, но ужасно волновался о своей душе. Мы поговорили, и я указал на его ошибку. Получив прежде неправильное наставление, он внутренним сопротивлением огорчил Святого Духа, ожидая от Бога тех действий, которые ему следовало сделать самому. Я пытался объяснить, что Бог не может сделать за него то, что каждый человек обязан сделать сам. Бог повелевает человеку покаяться, но не может за него этого сделать. Бог повелевает ему верить, но не может верить вместо него. Бог повелевает ему смириться, но и этого не может сделать вместо него. Затем я попытался донести до него то, что именно совершает Дух Божий, приводя грешника к покаянию и давая ему новое сердце. Дух позволяет ему увидеть свои грехи, призывает оставить их и бежать от будущего гнева. Он указывает нам на Спасителя, искупление, предлагает план спасения и настоятельно призывает принять его. Я спросил: чувствует ли он желание покориться, поверить и стать новым человеком?
«О да!» — сказал он. «О да! Я очень хочу этого! Но разве Бог не отказался от меня? Разве день благодати для меня не прошел?» Я сказал ему: «Нет, Дух Божий до сих пор призывает вас и настоятельно просит покаяться. Вы признаете, что чувствуете этот призыв в своем сердце?» Он спросил: «Получается, что это все действие Духа Божьего?» Я заверил, что так оно и есть. Ему следует понять, что это Божий призыв и убедительное свидетельство того, что он не оставлен, и день благодати для него не прошел. Бог до сих пор стремится спасти его. Затем я спросил, ответит ли он на этот призыв, придет ли к Иисусу и воспользуется ли сейчас возможностью получить вечную жизнь. Дух Божий сошел на этого образованного мужчину, изменяя его мышление и делая понятным каждое слово, сказанное мной. Я призвал его встать на колени и смириться перед Богом. Он так и сделал. И прямо в моей комнате стал прекрасным новообращенным. Позже он сказал: «О, если бы только доктор Грин сказал нам то, что рассказывали мне вы, мы сразу же обратились бы к Богу. Но мои друзья умерли без Бога в душе. И какое чудо, что я спасен!» Помню интересный случай, который произошел с одним торговцем в Ридинге. Он занимался производством виски. Винокуренный завод обошелся ему довольно дорого. Он построил его, широко применяя современные технологии, и стал быстро развивать свой бизнес. Но сразу после покаяния решил отказаться от этого бизнеса. Это было его спонтанное решение. Он сказал: «Меня с этим больше ничего не будет связывать. Ни я не буду производить виски, ни кто-либо другой, потому что я не буду продавать свой винокуренный завод. Я снесу его». Жена этого человека была хорошей женщиной. Это ее брат мистер Б. покаялся в ту ночь, когда была снежная буря. Имя торговца — О.Б. Пробуждение вошло в его семью. Я не помню, сколько человек там было, но полагаю, что все пришли к покаянию. Также его брат, жена брата и еще многие покаялись. Сам мистер О.Б. имел слабое здоровье и скоро мог умереть от туберкулеза легких. Я часто его посещал, но находил всегда радующимся. Мы рассматривали кандидатуры будущих членов церкви. Среди них были члены его семьи. Вскоре выяснилось, что мистер О.Б. может не дожить до конца дня. Он позвал свою жену и сказал ей: «Моя дорогая, я буду проводить свой воскресный день уже на небе. Пусть вся семья идет вместе с друзьями и присоединится к церкви здесь внизу, а я присоединюсь к церкви там, наверху». До того, как началось собрание, он умер. Семья и родственники собрались возле его тела, а затем пошли на собрание. Как он и хотел, они присоединились к воинствующей церкви, а он — к победоносной церкви. Их пастор умер незадолго до этого, и, полагая, в то же утро я сказал мистеру О.Б.: «Когда вы будете на небе, передайте мой искренний привет брату Гриеру». Он улыбнулся святой радостной улыбкой, а затем сказал: «Неужели вы думаете, я его узнаю?» Я ответил: «Безусловно, вы его узнаете. Передайте ему мой искренний привет и скажите, что труд идет великолепно». «Я скажу», — ответил он. Его семья села за стол со смешанным чувством радости и печали. Все размышляли о том, что их муж, отец, брат и друг в тот день сел за стол с Иисусом там, на небе, в то время как они собрались за столом здесь, на земле. В доме царила неописуемая атмосфера святого торжества. За время того пробуждения произошло много трогательного и интересного.
и случалось это среди людей, которые не имели никакого понятия о пробуждении. Немецкое население предполагало, что христианами становятся через водное крещение и через участие в причастии. Почти каждый из них, отвечая на вопрос, когда он стал христианином, говорил, что это произошло тогда, когда он первый раз принял причастие. Люди помнили точное время и дату этого события. И когда я спрашивал их, считают ли они это верой, все отвечали, что считают. На самом деле, это было также личным пониманием и доктора М. Во время похорон доктора Гриера по дороге на кладбище он сказал мне, что за все время его пасторства христианами стали 1600 человек посредством водного крещения и участия в причастии. Он также считал, что для того, чтобы стать христианином, необходимо выучить катехизис, принять водное крещение и поучаствовать в причастии. Эти люди полагали, что стать верующим через личное обращение к Богу, учредить семейные молитвы и постоянно пребывать в личной молитве — это не только фанатизм, но и утверждение того, что все их предки пошли в ад, потому что они не делали этого. Немецкие служители жестоко противостояли тем, кто оставили традиции своих отцов и считали, что необходимо внутреннее преображение и поддержание семейной и личной молитв. Подавляющее большинство конгрегации доктора Гриера обратилось ко Христу во время этого пробуждения. Сначала мне было очень сложно бороться с влиянием прессы. В городе было две газеты, которые выходили ежедневно. Я узнал, что редакторы были пьющими мужчинами. Нередко после общественных мероприятий их относили домой в состоянии алкогольного опьянения. Люди в какой-то степени находились под влиянием того, что ежедневно печаталось в этих газетах. Особенно я имею в виду немецкое население. Эти печатные издания стали давать людям советы в области религиозной тематики и выступать против пробуждения и проповедей, что привело людей к недоумению. День за днем, неделю за неделей, я продолжал делать свою работу, пока положение вещей не оказалось таким, что моим долгом стало обратить на это внимание. На одном из служений я прочитал следующий текст. «Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Затем я показал, каким образом грешники исполняют желания дьявола и становятся участниками его грязной работы. Продолжая раскрывать эту тему, коснулся того курса, которому следовали редакторы ежедневных газет. Я спросил у собравшихся, не считают ли они, что те редакторы исполняют желания дьявола и делают именно то, что нужно дьяволу. Затем спросил, «Разве могут люди, ведущие такой образ жизни, как они, давать наставления верующим? Их образ жизни был всем известен, поэтому не было нужды долго убеждать верующих, что эти грешные люди не вправе наставлять других в отношении их долга перед Богом». Я сказал, «Если бы я со своей семьей жил здесь, то не позволил бы такой газете находиться в моем доме. Но если бы она каким-то образом оказалась под крышей моего дома, тогда я считаю ее настолько грязной, что мои пальцы не могут к ней прикасаться. Взял бы щипцы и выбросил бы ее на улицу». На следующее утро на улицах города повсюду лежали выброшенные газеты. Больше мы не сталкивались с противостоянием этих редакторов.

Дорогие друзья, продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Друзья, каждый из нас в своей жизни делает те или иные поступки. Но для чего? Разумный человек ничего не делает без определенной цели, тем более Бог. Для чего Бог в плане своем решил спасти человека-грешника? Конечно же, чтобы вернуть нам утраченную вечную жизнь, сделать нас счастливыми на земле и в вечности. Бог спасет нас, чтобы раз и навсегда избавить нас от грядущего суда, чтобы во Христе представить нас оправданными, искупленными Его жертвой. Бог спасает нас, чтобы сделать нас наследниками вечной жизни, чтобы приблизить нас к Себе. На земле мы получаем от Бога маленькую частичку того, что Бог приготовил искупленным в вечности. Наследие Господа откроется нам в Его втором пришествии. Господь спас нас, чтобы мы приносили плод, и притом с избытком. Он нас спас, чтобы мы были ревностными к добрым делам, через которые прославляется имя Божие. Он спас нас для того, чтобы мы были свидетелями Его любви.

Притча о потерянной овце. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Матфея, 18 глава. Все овцы собраны. Давно стемнело. Какой был трудный день. Пастух устал. Последнее закончить нужно дело, и взглядом он овец своих считал. Одна, другая, 10, 20, 30. Почти до сотни счет дошел. Почти. Не достают овцы, не мог он спиться. За пропавшей надо в ночь идти. Нелепым показался бы кому-то, пасту забыл из-за овцы про сон. Подумаешь, одна, нашлась бы утром, и не нашлась бы невелик урон. А он пошел искать, походкой быстрой, усталость отогнал, найти хотел. То днем шагал тропою каменистой, представит, как идти там в темноте. Пугали пастуха ночные звуки, но он не поворачивал назад. И на кустарник натыкались руки, и смотрелись в темноту глаза. Овцы не видно. Он терял надежду. В последний раз к обрыву подошел. Но вот в кустах, как белая одежда, и закричал пастух. «Нашел! Нашел!» Раздвинул ветви сильными руками. «Да как же ты жива осталась тут?» А из-под ног в обрыв катились камни. И взял овечку на руки пастух. Прижал испуганную к сердцу близко. Понес домой и по дороге пел. Пусть кто-то скажет, сколько было риска, а он пропавшую найти сумел. Все 100 овец теперь на месте были, и сном спокойным мог заснуть пастух. Светало, облака по небу плыли, так пролетела ночь, костер потух. И снова наступил день, шумный, трудный, и овцы шли за пастухом своим. А та овечка, найденная, чудо, до вечера шагала рядом с ним. И снова счет пастух вел час закатный. Одна, вторая, 20, 40, 100. Не нужно было в ночь идти куда-то. Не потерялся из овец никто. Но пастырь есть другой, и есть другое стадо. Я называю пастырем своим Христа. Как хорошо идти всегда с Иисусом рядом. Не уходить в опасные места. Как хорошо во всем Иисусу быть послушной и знать, Его рука хранит меня от зла. Когда-то добрый пастырь и мою спас душу, потерянной овцою я была. Одна стояла над обрывом страшной ночью, а руки пастыря меня тогда нашли. И спасена душа, и одного лишь хочет быть рядом с Иисусом, не вдали. Аминь.

дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольцам.

Вы слушаете христианское радио МВ.

тебя все, что есть.

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния 1:8.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

0: мы предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге «О подражании Христу». О различных движениях природы и благодати. «Сын мой, прилежно примечай движения природы и благодати, ибо они весьма противоположны, и такое тонкое между ними различие, что разуметь его можно только духовному и внутренне озаренному человеку. Все ищут добра, все себе представляют в делах или словах своих что-либо доброе, оттого под видом добра многие и обманываются». Природа лукава, многим изменяет, многих опутывает и обманывает, и сама себя всегда имеет в виду. Благодать же в простоте ходит, отклоняется от всякого зла, не мыслит ничего льстивого, что не делает, единственно ради Бога делает, и в Боге, наконец, обретает покой свой». Природе противно умерщвление. Не хочет она быть в стеснении, под властью, ни в подчинении, ни в добровольной покорности. А благодать старается об умерщвлении себя самого, противится чувственности, ищет подчиненности, желает покоряться и не хочет пользоваться собственной свободой, любит быть под властью и ни над кем не хочет властвовать. Но всегда под волей Божией жить, стоять и пребывать хочет, и ради Бога готова смиренно преклониться перед всяким созданием в человеках. Природа работает себе на пользу и рассчитывает, какая от чего будет выгода. А благодать не на то смотрит, что себе полезно и выгодно, а всего больше печется о том, что всем может быть на пользу. Природа охотно принимает себе честь и уважение, а благодать верно относит к Богу всякую честь и славу. Природа страшится посрамления и презрения, благодать же радуется об имени Иисуса более всего и даже бесчестие принять ради Него. Природа любит отдых и телесный покой. Благодать же не может быть в праздности, но приемлет труд с радостью. Природа ищет любопытного и красивого, отвращается от низкого и грубого, а благодать довольно простым и смиренным, грубого не презирает и не стыдится ходить в ветхой одежде. Природа заботится о временном, радуется о земном приобретении, печалится об убытке, раздражается от легкого слова обиды. Но благодать помышляет о вечном, не прилепляется ко временному, не смущается от вещественной потери и не огорчается от самых жестоких речей, ибо сокровище свое и радость полагает на небесах, где ничего нету гибнущего. Природа жадна и охотнее принимает, нежели дает, любит собственное и свое особенное. А благодать благодетельна и общительна, избегает особенного, довольствуется малым и блажение почитает давать, нежели принимать. Природа склоняется к тварям, к своей плоти, к суете, к рассеянию. Благодать же влечет к Богу и к добродетелям. Отрекается от творения, бежит от мира, ненавидит плотские желания, не пускается на вольное брожение, стыдится показываться в народе. Природа любит всякое внешнее утешение, в чем есть услаждение чувству. Благодать же в едином Боге ищет себе утешение и хочет наслаждаться верховным благом превыше всего видимого. Природа во всем действует для прибытка и для собственной выгоды. Ничего не может делать даром, но за всякое доброе дело надеется получить либо равное, либо лучшее, либо благоволение, и всякому делу, и дару, и всякому слову желает придать как можно более цены. Благодать же не ищет ничего временного и не требует другой награды в воздаянии, кроме единого Бога. а на временную потребу себе только того желает, что может послужить для приобретения благ вечных. Природа радуется о множестве друзей и ближних, славится знатностью места и рождения, угождает сильным, ублажает богатых, восхваляет себе подобных, а благодать и врагов любит, но не превозносится во множестве друзей, не почитает за великое ни место, ни рождение, разве где есть умножение добродетели, больше к бедному благоволит, нежели к богатому, больше с невинным, нежели с сильным имеет сочувствие, срадуется с правдивым, а не с льстивым, и добрым всегда проповедует ревновать даров совершеннейших и Сыну Божьему уподобиться в добродетелях. Природа тотчас начинает роптать в нужде и в стеснениях, а благодать переносит скудость в неизменном терпении. Природа все на себе отражает, за себя спорит, себя оправдывает. Благодать же все возводит к Богу. От Него же все поначалу исходит. Ничего доброго себе не приписывает, о себе не имеет надменной мысли». Не спорит и своего мнения не предпочитает чужим мнением, но во всяком чувстве и разумении покоряет себя мудрости вечной и божественному испытанию. Природа жаждет знать тайны и слышать новости, хочет являться в мире и многое испытывать чувствами, желает быть в известности и делать дела всем на похвалу и на удивление. А благодать не любопытствует и не заботится о новостях, ибо все таковое происходит от ветхого тления, и ничего нет нового и прочного на земле. Учит благодать укрощать чувства, избегать суетной угодливости и тщеславия, смиренно скрывать и то, что достойно похвалы и удивления, и во всякой вещи, и во всяком знании искать плода на пользу и похвалы и славы Божией. Не хочет себе и ничему своему проповедования, но того желает, да благословится во всех дарах своих Бог, который щедр и милостив и дает по единой своей благодати. И та благодать, свет, есть превыше естества и особенный дар Божий, истинная печать избранных и залог вечного спасения. Она возводит человека от любви к земному в любовь к небесному и из плотского творит его духовных. Посему, чем больше угнетается и связывается природа, тем обильнее благодать изливается. И внутренний человек с каждым днем новыми посещениями преобразуется по образу Божьему.
1: Не, я песни старые люблю. Они хоть и старые, но мысли в них всегда свежие. Божьи мысли.

о том, что не следует чрезмерно унывать в падениях. «Сын мой, угоднее мне терпение и смирение в бедах, нежели радость великая и благоговение в счастье. Или от того печаль твоя, что малое слово на тебя сказали? Хотя бы и важнее того было, что не должно бы тебе смущаться. Оставь, дай пройти. Не в первый раз это с тобою, не новость, и не в последний раз будет, если проживешь. Довольно в тебе мужества, покуда ничего нет противного. И рассуждаешь ты здраво, и других умеешь укреплять своим словом. Но когда к твоим дверям подойдет внезапная беда, пропадет у тебя и рассудок, и сила. Посмотри, до чего доходит твое бессилие. Как часто и в самых малых неприятностях ты это на себе испытывал. Но все это с тобою бывает ради твоего спасения. Когда случится что-то подобное, укрепись, как только можешь, от всего сердца. И если уже постигло тебя несчастье, не приходи от него в уныние и не оставайся долго в смущении мысли. Переноси, по крайней мере, терпеливо, если не можешь переносить с радостью. И если горько тебе слышать, и ропот поднимается в душе, удержи себя, не допускай, чтобы вышло из уст твоих непорядочное слово, да не соблазнится кто из малых. Скоро успокоится взволнованное чувство, возвратится благодать и утолится боль внутренняя. Ибо живу я, говорит Господь, и готов прийти на помощь тебе, готов исполнить тебя утешением еще обильнее, чем прежде, если на меня возложишь упование свое и в благоговении будешь призывать меня. Будь послушнее и приготовься еще к большим испытаниям. Не все еще погибло от того, что часто видишь ты себя в бедах или в тяжких искушениях. Человек ты, а не Бог. Плоть, а не ангел. Как бы тебе возможно было всегда пребывать в том же состоянии добродетели, когда не дано было того ни ангелу на небесах, ни первому человеку в раю? И те устояли ненадолго. Я есть избравший погибающих ко спасению, и кто признает немощь свою, того к божеству своему я приближу». Господи, да благословенно будет слово Твое и слаще меда, и капель сота в устах моих. Что стал бы я делать во всех бедах и нуждах своих, когда бы не укреплял меня Ты святым Твоим словом? Лишь бы только достигнуть мне к пристани спасения. Что мне нужды? Сколько и в чем страдать буду? Пошли мне кончину добрую. Пошли блаженный исход из здешнего мира». Помяни меня, Господи Боже мой, и направь меня правым путем в Царствие Твое. Аминь.

Вы слушаете женскую программу «Христианка». Мы основали нашу программу на одном стихе из притч Соломона, из 31 главы, на 10 стихе. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее».

Сегодня мы начнем говорить о Саре. История Сары начинается в книге Бытия в 11 главе и тянется до 23 главы. Миловидная Сара всегда выглядела красавицей в глазах ее мужа Авраама. Он любил ее как жену и хозяйку уютного дома, в котором они жили в Уре, в Халдее. Однажды, когда Сара была занята уборкой и украшением своего жилища, муж подошел к ней и взволнованно сказал: «Сара, я имею для тебя новость». Она уловила нотку волнения в его голосе и, бросив свое занятие, посмотрела ему в глаза. Умные глаза мужа глядели на нее уверенно и прямо, и делали его обрамленное бородой мужественное лицо как-то по-новому красивым. «Мы покинем Ур, Сара. Бог говорил со мною и велел мне уйти отсюда». Сара прислонилась к стоящему позади столику и вопросительно посмотрела на мужа. Ей было 65 лет, а он был на 10 лет старше нее. Всю свою жизнь они прожили в шумном торговом Уре в Месопотамии. Все их друзья были здесь. Работа Авраама была здесь. Его отец Фара был одним из самых знаменитых мастеров в городе по изготовлению идолов. Вся родня жила в этом городе. Зачем же им нужно было уезжать отсюда? «Бог говорил со мной, Сара. Он велел мне уйти». Не ожидая ответа, Авраам говорил дальше: «Я очень ясно слышал голос Бога, обращенный ко мне. Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Великий народ! Как может Бог соделать это, если Саре 65 лет, и она еще не подарила Аврааму ребенка? «Не знаю, Сара, я не понимаю этого, но Бог сказал, и я не смею ослушаться Его». На этот раз, возможно, впервые за всю их совместную жизнь, Авраам не спрашивал мнения Сары, он просто констатировал факт, и казалось, что нет выбора. Он не был резким, просто говорил твердо, с какой-то новой, странной уверенностью. Не споря, Сара начала собираться в дорогу. Движимое имущество было тщательно упаковано, а недвижимое продано. Она сортировала белье, давала указания слугам, посылала за друзьями и глядела, как один за другим уносились из дома ее любимые предметы. Она ничего не объясняла и тщательно скрывала боль своего сердца от взглядов родных и близких. К этой скорби расставания прибавилась еще скорбь иная, когда сначала брат Авраама, а потом его отец Фара, умерли перед самым отъездом его из Ура. Но Авраам и Сара все же отправились в путь. Это был длинный караван из навьюченных животных, слуг, родственников, в числе которых был и племянник Авраама Лот. Никто не мог уверенно сказать, что через известное время они прибудут в назначенное место. Только Бог знал, куда они идут и когда они туда прибудут. Они медленно продвигались вперед вдоль реки Ефрат, огибая плодородную долину его по пути, ведущему к югу, к Средиземному морю. Путь был трудным, погода была жаркой, все было новым, незнакомым, и конца не предвиделось. 65-летняя женщина и ее 75-летний муж были вынуждены переменить свой городской образ жизни со всеми его удобствами и уютом на образ жизни кочевников в пустыне. В лучшем случае Сара могла рассчитывать на шатер из козьей шерсти. Была ли эта перемена для Сары такой же резкой, какой она была бы для нас в наши дни? Можно с уверенностью сказать, что была, потому что по тем временам Ур был высоко цивилизованным городом, и его богатые жители жили в роскоши. Мастера идолов были зажиточными людьми, а отец Авраама был одним из самых передовых мастеров в Уре. У Сары были друзья, которые восхищались ее красотой и ее нарядами. Она жила в двухэтажном доме с балконом, и сады окружали ее жилище. Слуги одевали ее, варили для нее, прибирали ее дом. Каменные полы были покрыты толстыми восточными коврами, и мы не ошибемся, если заключим, что она принадлежала к высшему обществу в городе. Могли ли бы мы оставить такую роскошную жизнь и променять ее на постоянную упаковку и распаковку вещей, когда верблюды и ослы тащат их и вас куда-то в неизвестность по раскаленной безводной пустыне?
Могли ли бы мы решиться на это? Не сказали бы мы своему мужу, что он сошел с ума, если бы он посмел предложить нам нечто подобное? Никто бы не осудил Сару, если такие мысли начали бы вдруг приходить ей в голову. Судя по тому, что говорит об этой чете Библия, можно заключить, что они всегда все обсуждали вместе и были весьма откровенными друг с другом. Он считал ее себе равной и все же прямо предложил ей променять комфорт ее жизни на узлы и тюки кочевников. Ничто не говорит нам о том, что Сара была тихоней. По ее действиям, о которых мы узнаем позже, можно заключить, что она была очень умной женщиной, но твердохарактерной. Зная это, казалось бы, Авраам должен был немного бояться предлагать ей такие вещи. Как бы поступил ваш муж в таком случае? Мог ли бы он положиться на вашу податливость, если ему пришлось вдруг быстро переменить планы? Мы не знаем всех подробностей, но если Сара и потеряла самообладание вначале, она успокоилась, по-видимому, позже, и мы видим, как усердно она начала разделываться со своим хозяйством и собираться в неизвестный путь, чтобы ничем не помешать своему мужу исполнить повеление Бога. Как видно, Авраам мог положиться на душевное равновесие Сары в трудные минуты. Несомненно, им была знакома древняя история об Адаме и Еве, и они знали, что они потомки Ноя, но отец Авраама делал идолов, и божеством жителей Ура была богиня луны Нана. Откуда взялась у Авраама и Сары такая вера, которая позволила им слепо покориться необъясненному повелению истинного Бога? Не забывайте, что у них не было священного писания. Они не слыхали проповедей, не читали книг о потенциале Божьей жизни в личности человека. Они не могли знать, что именно было предусмотрено для них в божественном плане. Но по их поведению видно, что Бог незаметно для них вложил в них семена своей жизни. Авраам, старожил Ура, человек не портативный, поднялся с насиженного места, и твердохарактерная Сара покорно пошла с ним. Глядя в прошлое и обозревая божественный план, мы видим, что они пошли, чтобы исполнилось пришествие грядущего, обещанного Адаму и Еве. Они же не могли знать этого, но Бог управлял их сердцами и давал равновесие их чувствам. Хотя готовность Сары покинуть дом поражает нас, не менее удивительно и то, что она решилась идти, не зная, куда идет. Обстановка дома отражает вкусы и характер хозяйки. Даже в 20 веке, когда мы передвигаемся на самолетах, поездах и автомобилях, женское сердце больно сжимается при мысли, что работа мужа или его военная служба могут заставить ее покинуть насиженное место, ее дом, где каждый предмет отражает личность его владельницы. Но женщины в наши дни, по крайней мере, знают, куда они едут, знают, что где-то их ждет дом, где-то будет конец пути. О конце пути Авраама и Сары знал только Бог. Он поставил их в такое положение, что им ничего не оставалось, как только довериться ему вполне. Нужен ли нам этот податливый, покорный дух и ум Сары? Если мы хотим обойтись без него, значит, мы недооцениваем Бога. Она могла полагаться на него в те далекие времена, на заре его откровения человеку. Тем более мы, знакомые с ним лично через Иисуса Христа, должны быть решительными и готовыми быть Божьими женщинами, невзирая на самих себя, не считаясь личными интересами и привычками. Помолимся. Милосердный Господь, как благодарны мы Тебе за эту историю о Саре. Господи, сколько веры нужно было, сколько упования, и Ты дал это все им тогда, далеко, давно, на заре Твоего откровения человеку. Господи, нам, знающим все, знающим Тебя лично, дай нам также этот дух смирения, Господи, эту веру, которую имели Авраам и Сара, да будут они нам примером всегда. Аминь.

святую славу Божию нам в жизни видеть хочется на грешной сей земле. Душа так часто томится, нам окунуться хочется в поток живой воды, текущей с Гефсимании, где перенес страдание сам Божий Сын Иисус, где кровь свята струилася, что в ней душа омылася от всех греховных уз. О, слава, слава Божия, как пред Тобой ничтожная есть слава всех царей! Яви ее сегодня же, сияние славы Божией, свой свет на нас пролей. Когда гора понизится, тогда и дол наполнится ручьем живой воды, и всякое колено пусть перед святым преклонится, и чудо узрят все. То чудо превращения ничтожного в великое, когда сойдет Господь, веянием ветра тихого коснется сердца каждого святая благодать. О, благодать от Господа, от Бога вечно сущего, кто сотворил века, кто за движением звезд следит, биением сердца каждого Создатель да следит. Он видит сердце каждого, Он знает мысли всякого, и чья душа болит, Он бремя непосильное не даст нести бессильному, на помощь поспешит. Он телу утомленному и духу умиленному пошлет святой покой. Там, у груди Учителя, найдут покой спасительный с израненной душой. Он сам рукою нежною польет елеем бережно на раны и твои, и боли ран сердечные уйдут навеки вечные, их позабудешь ты. Когда гора понизится, тогда и дол наполнится ручьем живой воды. Мы окунуться сможем лишь в поток воды живительной, когда смиримся мы. Давайте же сегодня же пойдем к престолу Божьему, Творца будем просить, оставим все сомнения, сердец одним биением на зов Бог поспешит. И слава, слава Божия к нам снизойдет сегодня же. Не сомневайся, верь, польется благодатная та песнь душе приятная в открытую сердца дверь.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

0: папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Приветствуем вас, дорогие мальчики и девочки.
3: Приветствуем всех наших радиослушателей.
2: Мы очень рады, что вы слушаете нашу сегодняшнюю передачу, потому что мы подготовили для вас один очень увлекательный рассказ. Дядюшка Дэн сделал специальную адаптацию из Священного Писания.
3: А именно из Ветхого Завета Библии, из книги «Исход». Это еще одна повесть из жизни Моисея, которая называется «Опасности в пустыне». После того, как армия фараона погибла в пучинах Красного моря, Моисей отдал приказ трогаться в путь. И вот вновь освобожденные рабы снова двинулись в путь, ведомые огненным столбом. Пейзаж вокруг был очень унылым и непривлекательным. Голые скалы и неплодородные равнины. Тем не менее, израильтяне были полны радости от сознания своей свободы. 3 долгих дня они прошагали по голой пустыне, но ни разу им по дороге не встретился источник воды. Когда же запас воды у них иссяк, им было нечем утолить жажду.
0: Мам, я хочу пить.
4: Ах, бедный мой малыш. Это просто преступление и больше ничего. Моисей завел нас в эту пустыню для того, чтобы мы умерли здесь от жажды.
5: Моисей тут совсем ни при чем. Он следует за огненным столпом, как и мы все.
4: Нет, это он во всем виноват. Ах, надо было мне остаться в Египте. По крайней мере, мои дети не плакали бы от жажды.
5: Нужно иметь веру. Тогда бы все обернулось к лучшему.
0: Мама, я хочу пить.
4: Ну, потерпи. Потерпи немного, мой родной. Твоя мамочка раздобудет тебе воды. Потерпи.
6: Живая вода! Родниковая вода! Вода.
4: Слышишь, что люди говорят?
6: Живая вода!
4: Вода! Родниковая вода неподалеку. Ох, наконец мы напьемся вдоволь! Наконец!
3: Мужчины, женщины, дети с радостью поспешили к роднику. И вдруг раздался крик.
7: Отойдите! Отойдите! Не подходите! Это вода горькая! Отойдите! Отойдите подальше!
8: Вода горькая!
4: Ее пить нельзя!
9: Я умираю от жажды!
8: Потерпи немного! Моисей найдет выход!
9: Моисей? Ха! Он привел нас сюда нарочно, чтобы мы все тут умерли!
10: Зачем ты привел нас сюда, Моисей?
11: Мы умираем от жажды.
12: Мои дети хотят пить.
13: Дай нам воды,
12: дай
13: Моисей.
12: Нам воды.
13: Это все твоя вина, Моисей.
12: Это все твоя вина.
9: Воды. Воды.
3: Испытывая боль из-за страданий своего народа, Моисей сделал то, что остальные забыли сделать. Он стал страстно молиться Богу, прося у него помощи. В ответ на молитву, произнесенную Моисеем, Бог указал на дерево и велел ему бросить его в родник. И вода сразу же стала питьевой, так что люди смогли вдоволь напиться. После этого израильтяне расставили свои шатры палатки Юелима, находившегося на границе с пустыней. Они задержались там на несколько дней, прежде чем снова двинуться в путь в эту сжигаемую зноем песчаную пустыню. Впервые они расположились лагерем в этой пустыне ровно через месяц после того, как покинули Египет.
14: Мама, я хочу кушать.
8: И я тоже. Когда мы будем есть?
4: Сейчас, сейчас. Сейчас, все готово. Так, можете устраиваться вокруг.
15: Вы помыли руки?
8: Да, да, да.
4: Так, Улан.
16: Подсаживайся так.
4: Ну все, все, все, тихо.
5: Ах. Бог наших отцов, мы благодарим Тебя за нашу пищу. Мы благодарим Тебя за Твою любовь, заботу и защиту. Аминь.
4: Аминь.
5: Теперь можете садиться.
16: Слава.
8: Сейчас наконец-то пойдем.
5: Что ж, мать, начнем с чечевицы, если не возражаешь.
4: Сегодня у нас нет чечевицы.
5: Что? Что ты сказала? Я полагал, что мы условились о том, что чечевица будет подаваться на стол каждый ужин.
4: Чечевица кончилась.
5: Почему же ты не пополнила свои запасы?
4: Я собиралась это сделать, но в общем хранилище совсем ничего не осталось. По правде говоря, у них там вообще мало чего осталось.
9: Что же нам есть? Мы все будем голодать в таком случае.
8: Ой. Я не столько о нас беспокоюсь, сколько о наших стадах. В пустыне травы не найти. Чем мы будем кормить волов и овец? У нас огромные стада.
4: Нам их нечем кормить, сынок, они все сдохнут.
9: Если они сдохнут, тогда у нас вообще будет нечего есть.
4: Мы тоже все перемрем.
8: Интересно, кто-нибудь из вас представляет себе, сколько надо еды, чтобы накормить ежедневно миллион людей? Больше миллиона.
4: Ну, не надо преувеличивать.
9: Ну, сколько, Улан?
8: Не знаю точно. Наверное, тонны и тонны.
9: А хранилище почти совсем пустое?
4: Да, сынок, там мало чего осталось. Мне сказали, что некоторых продуктов у них совсем нет.
8: Похоже, что положение очень серьезное.
4: Отец, почему ты молчишь? Скажи что-нибудь. Разве ты не видишь, что положение угрожающее?
5: Вижу, конечно. Но что я могу сказать?
4: Что мы будем есть, когда все продукты закончатся?
5: А, я право не знаю. Это серьезная проблема, понятное дело. Я не очень жаловался, когда за нами гналась по пятам египетская армия. И даже тогда, когда мы остались без воды. Но тут другое дело. Положение с продуктами – серьезная проблема. Я не хочу, чтобы наши дети голодали. Я просто не понимаю, как Моисей намеревается прокормить в пустыне такое огромное количество людей.
4: Надо предполагать, что он нас привел сюда только за тем, чтобы уморить голодом.
8: Вы что? Неужели вы забыли все те великие чудеса, которые Бог сотворил для нас на берегу Красного моря?
4: Да даже Бог не может обеспечить пищи там, где ее нет.
8: Для Бога все возможно. Как бы то ни было, мы еще ни разу не голодали. И все наши нужды были удовлетворены.
5: Сынок, меня беспокоит будущее. Я просто не понимаю, каким образом Моисей предполагает накормить всю эту огромную массу людей в пустыне.
3: Сомнение закралось в сердца израильтян, и даже руководители и старейшины присоединились к жалобам на Аарона и Моисея.
17: Нам лучше было остаться в Египте!
18: Ты собираешься уморить нас голодом!
3: В ответ на все эти обвинения Моисей сказал просто и ясно:
17: люди Израиля, что стало с вашей верой в Бога? Вы забыли о своей горькой участи в египетской неволе? Вы забыли о милосердии Божьем и Его могуществе? И о том, как Он освободил вас из тяжкого рабства. Вы забыли о том, что Бог пощадил ваших перворожденных, когда истребляющий ангел убил всех перворожденных Египта. Вы забыли о великом чуде, совершенном для вас у берегов Красного моря. Все, что вы видите, это ваши сиюминутные страдания и неудобства. Все, о чем вы думаете и толкуете, это трудности пути. Все, что вы желаете знать, это когда придет конец вашему странствию. Хоть вы и ропщите на Господа, тем не менее Он вас любит так же, как и прежде. Он будет давать вам мясо досыта по вечерам, а по утрам вдоволь хлеба.
3: Вечером весь лагерь был окружен стаями перепелов в таком количестве, что ими можно было накормить всех людей.
10: Еда! Перепела!
15: Тут всем хватит!
10: Восславим имя Иеговы!
15: Нам теперь есть что кушать!
16: Еще!
3: А утром вся земля была покрыта чем-то мелким и белым, словно крупой.
4: Что это?
8: Похоже на снег.
4: Может, это хлеб, о котором нам говорил Моисей?
8: Ах, да! Он ведь сказал, что утром у нас будет хлеба вдоволь. Я попробую, не крупа ли это?
4: Нет, нет. Нет, нет, не притрагивайся. Нам лучше сначала спросить Моисея. А смотри, вон люди направляются к его палатке. Наверное, с тем же. Давайте, давайте, мы и пойдем.
17: Люди Израиля! Крупа, которой покрыта земля, есть манна, пища, посланная вам Богом. Она будет у вас каждое утро, за исключением субботы. Собирайте каждый день по две четвертины на человека. А по пятницам вам надлежит собрать в два раза больше, чтобы у вас было, что есть в субботу. Готовьте из манны так, как вы готовите из пшеничной муки, а вкус у нее, как у лепешки с медом.
3: И с этого дня, в течение последующих 40 лет, у израильтян никогда не было нужды в пище. Манна была у них каждое утро, за исключением субботы. Покинув пустыню Син, израильтяне расположились станом в Рефидиме. Тут не было воды, и опять люди засомневались в провидении Божьем. Опять они явились к Моисею, жалуясь и требуя воды. По велению Божьему, перед собравшейся многочисленной толпой, Моисей ударил своим посохом по камню, и тут же из камня с силой брызнула струя воды. И народ израильский мог напиться, чтобы утолить свою жажду. Тут израильтянам пришлось встретиться с новой неожиданной опасностью. Земля, по которой они проходили, была заселена могучими и воинственными племенами, именовавшимися амаликитянами. И хотя царь амаликитян знал Бога, а также знал о его могуществе и силе, тем не менее, он решил воспротивиться Богу и вступить с ним в борьбу.
19: Да здравствует царь!
20: Что скажешь, генерал?
19: Я составил детальный план атаки израильтян, ваше величество, как вы велели.
20: И что?
19: Я полагаю, ваше величество, что было бы разумным с нашей стороны начать, полегоньку, поначалу.
20: Полегоньку? Что ты имеешь в виду?
19: Ну, как сказать, ходит много слухов про израильтян и их бога, ваше величество. Мы не знаем наверняка, какие из них ложные, а какие нет. Мы ни разу не встречались с этими рабами на поле битвы. Не встречались мы с ними также и вне поля битвы. Так что я предлагаю, ваше величество, позлить их немного сначала с тем, чтобы они первыми атаковали нас, напав на наши крепкие оборонительные позиции. Или, по крайней мере, в том месте, которое мы сами выберем. Не то нам придется атаковать их в открытом поле, выступив против линии их продвижения. Но испробовав поначалу их силу и почувствовав их слабые места, мы сможем напасть на них и уничтожить в любом месте и в любое время.
20: И ты знаешь, как разозлить их?
19: Да, ваше величество. Мы нападем и убьем стариков и женщин, а также слабых и больных. Они всегда отстают от остальных и догоняют их лишь к вечеру. Ничто не разозлит их руководителей более подобной акции.
20: Ты, значит, собираешься покусывать врага понемногу?
19: Поначалу, ваше величество. Только поначалу. И с вашего позволения.
20: Блестящая идея, генерал. Я даю мое величайшее позволение.
2: Теперь, дядюшка Дэн, мы можем воспользоваться моментом
3: и поделиться с нашими радиослушателями одним очень важным сообщением.
2: А именно тем, что у нас есть буклет с уроками Библии. С помощью этих уроков все они, как дети, так и взрослые, смогут лучше освоить Библию.
3: А также испытать настоящее удовлетворение, которое принесет им понимание Библии.
2: Более того, вам совсем не обязательно иметь свою собственную Библию.
3: Чтобы получить нашу книжку с уроками, просто напишите нам по адресу radiorassказ@yahoo.com. И еще раз radiorassказ@yahoo.com. А теперь давайте вернемся к нашему рассказу под названием «Опасности в пустыне».
16: Длинная вереница идущих следовала за Моисеем по пустыне. И вдруг молодой человек по имени Иисус, который занимал высокое положение среди советников Моисея, пробившись с трудом через вереницу идущих, возбужденно поприветствовал Моисея.
21: Приветствую тебя, Моисей.
19: Иисус.
21: Моисей, Моисей, произошла ужасная вещь.
19: Что случилось, сынок, говори.
21: Моисей, было совершено нападение на стариков и больных, шедших позади.
19: Что?
21: Это только что произошло. Я тут же помчался сообщить тебе об этом, как только получил новость.
19: Кто это совершил?
21: Амаликитяне.
19: Все шедшие позади были убиты?
21: Я не знаю, может, некоторые и выживут. Я не знаю, наверное. У меня не было возможности лично проверить.
19: Мы должны добраться до них немедленно. Аарон, останови людей.
22: Да.
19: Разбивай лагерь прямо тут.
22: Хорошо.
19: Мириам,
14: да.
19: Возьми с собой несколько девушек и повязки и немедленно отправляйся к замыкающей колонне.
14: Я побежала.
19: А ты, Иисус, следуй за мной.
21: Давай, господин.
19: Иисус, сын мой, выбери себе молодых людей из каждого колена, сколько посчитаешь нужным. Ты поведешь их завтра в битву против амаликитян.
21: Хорошо. Хорошо, мой господин.
3: И вот на следующее утро...
21: Мой господин, у нас все готово.
19: Ты знаешь, где расположен враг?
21: Да, я знаю. Разведчики уже вернулись с донесением. И вот еще что. Там неподалеку есть холм, с которого можно наблюдать за ходом битвы.
19: Я возьму с собой Аарона и Ора. Мы будем молиться все время, пока вы сражаетесь.
21: Да-да, очень хорошо.
19: О, Боже небесный, умоляю тебя дать Иисусу и его храбрым воинам победу. Дай нам отмщение за смерть наших стариков и больных. Амаликитяне сотворили страшный грех против тебя, о Боже. Они осквернили твои святые заповеди. Они бросили вызов твоему могуществу, о Боже. Они не уважают ни тебя, ни твоих заповедей. Их атака на наших стариков и больных... Она была непровоцированной акцией, посему, о Боже, помоги Иисусу
0: и его воинам отомстить за тебя.
16: Моисей, Аарон и Ор стояли на вершине соседнего холма, простерев руки к небу. Моисей, держа посох Божий в правой руке, молился Господу о победе израильской армии. Правая рука Моисея от усталости стала опускаться, и тут же Иисус со своими воинами начали терпеть поражение. Они вскоре заметили, что до тех пор, пока руки Моисея были протянуты к небу, израильтяне брали верх, а когда же его руки опускались, тогда амаликитяне одолевали. Аарон и Ор поддерживали руки Моисея до захода солнца, когда враг дрогнул и побежал. Амаликитяне понесли заслуженное наказание за то ужасное преступление, которое они совершили. Неподалеку от того места, где израильтяне расположились лагерем, находился дом Иефора, тестя Моисеева. Иефор слыхал о тех чудесах, которые произошли с израильтянами, когда они покидали Египет, и он отправился в дорогу, чтобы посетить лагерь израильтян, а также привести к Моисею его жену и двух его сыновей. Об их приближении Моисею сообщил посланец, и он, переполненный радостью, вышел им навстречу. Он отослал свою семью домой, предчувствуя трудности, которые ему предстояло испытать в процессе вывода израильтян из Египта. И вот теперь он мог радоваться воссоединению со своей семьей.
1: Ничто в мире не действует так успокаивающе, как жена. Добрая жена да дети. А домашний очаг, настоящий домашний уют, это небесный рай прямо тут, на земле.
22: Я люблю тебя, Моисей.
1: А это вот самая любовь и есть та составная часть, из которой сотворен домашний уют.
22: О, судя по тому, что мы слышали, ты любишь всех израильтян, всех до единого.
1: Да, Сепфора, я люблю их.
22: Скажи, как вам всем вместе приходилось, а?
1: Ничего, Сепфора, неплохо. Они замечательный народ.
22: А нам сказали, что они все время жаловались и даже подняли против тебя бунт.
1: Да, конечно, конечно, это можно назвать бунтом, но они этого не имели в виду. Они просто легко теряются и быстро обижаются, но они так же быстро забывают обиды и так же быстро прощают.
22: Знаешь, что я думаю, Моисей?
1: Что?
22: Я думаю, что ты самый мягкосердечный человек на свете. Я также думаю, что ты величайший руководитель, величайший учитель и всеми горячо любимый человек.
1: Сефора.
22: Ты величайший человек, которого когда-либо сотворил Бог.
16: Из Рефидима они продолжали свой путь, следуя за огненным столбом. Идя по песчаной пустыне, они видели вдалеке зубчатые горы, которые, как высокий бастион, вставали прямо на их пути. Они казались неприступной стеной, которая преграждала им дорогу. Но, подойдя к горам поближе, они обнаруживали, что то тут, то там между горных стен был проход, за которым показывалась очередная долина. Через один такой суровый переход и вел их сейчас огненный столб.
3: Это была величественная и впечатляющая картина. Между каменными утесами, вознесшимися с двух сторон высоко в небо, текла живая река. Бесконечное множество израильтян со стадами волов и овец, насколько глаз мог видеть.
21: Какое красивое зрелище! Горы, долины.
5: Но главное – это люди. Люди, насколько видит глаз. Люди, шагающие к свободе, идущие в землю обетованную.
3: И вот встала перед ними, возвысившись, величественная гора.
4: Что это за гора?
21: Не знаю, но это самая впечатляющая, самая красивая гора, которую я когда-либо встречал на своем веку.
5: Это гора Синай. Синай. Гора Божья.
3: Огненный столб опустился на вершину горы Синай, а люди расставили свои шатры в равнине у ее подножия. Тут, у подножия горы Синай, израильтяне проживут почти целый год. На следующее утро рассвет позолотил темные верхушки окружающих гор, а лучи утреннего солнца, прорезавшие глубокие ущелья, казались уставшим израильтянам лучами благости, изливавшимися от престола Создателя. Здесь, у подножия Синая, израильтянам будут даны чудесные откровения от Бога людям. Здесь, у подножия Синая, людям будет поведан закон, который станет во веки веков основой поведения людей и основанием всех человеческих законов и норм поведения. Здесь произойдет Божие откровение. Здесь Бог своим перстом начертает на каменных скрижалях 10 заповедей. У меня есть один интересный вопрос для тебя, тетушка Кэрол.
2: Окей, я слушаю.
3: В чем смысл сегодняшней истории?
2: Тут речь идет, кроме того, что Бог ввел их чудесным образом с помощью огненного столба и...
3: Да, кроме всего того, что само собой очевидно?
2: Мне кажется, что это связано с непослушанием израильтян. Хоть Бог и открыл им дорогу через глубины Красного моря,
3: они, тем не менее, никак не могли полностью верить ему в свою судьбу. Но несмотря на то, что они постоянно были недовольны и сомневались во всем, Бог настойчиво продолжал вести их в землю обетованную.
2: Бог неоднократно приходил к ним на помощь.
3: То же самое он делает и сегодня. Ну вот, тетушка Кэрол, часы мне опять напоминают, что...
2: Что на сегодня мы закончили.
3: Спасибо всем нашим слушателям за внимание.
5: Это был час твоего рассказа.
2: Тетушка Кэрол
3: и дядюшка Дэн
2: прощаются с вами.
3: До новых встреч!

добрый мальчик Тимофей, он от бабушки своей и от мамы принял веру, с ней шагал по жизни смело. Павел очень полюбил Тимофея, с ним дружил, наставлял его, как сына. Стал наш мальчик верой сильным. Если ты, как Тимофей, верующих найдешь друзей, то они тебе помогут быть благословенным в Боге.

0: В большом доме жила семья. У них было двое детей. Старшего мальчика звали Франц, а младшего – Вилли. Как-то вечером к ним пришли гости. Мать уложила ребят спать и хотела удалиться, но, услышав голос Вилли, остановилась.
1: «Мама, мы еще не помолились!»
0: «Ничего, сыночек, мы завтра помолимся», — ответила она ему спокойно. Но он умоляюще продолжал настаивать.
1: «Мама, давай сейчас помолимся!»
0: Мама погладила малыша по головке и сказала. «В гостиной меня ждут гости. Сейчас я не могу, у меня нет времени, а завтра мы обязательно помолимся». Мама поставила свечку на стол и оставила дверь немного приоткрытой, чтобы слышать, если ее позовут. Но из-за сквозняка свечка погасла. Теперь братья лежали в полной темноте. Тогда Вилли, который спал с Францем в одной кровати, тихо шепнул ему.
1: «Франц, давай мы с тобой вдвоем помолимся». «Ах, нет, здесь темно и холодно».
2: «Это не важно, ведь Бог видит нас и в темноте», — продолжал упрашивать его Вилли.
1: «Мама ведь сказала, что мы завтра помолимся», — протестовал Франц.
2: «А если Бог не хочет ждать до завтра? Давай помолимся!» Франц не отвечал ему, и в комнате стало тихо.
0: Вдруг послышался какой-то тихий шорох.
1: «Что ты делаешь?» — спросил Франц.
2: «Я молюсь на коленях возле постели, и за тебя я тоже молюсь, Франц».
0: Когда Вилли после молитвы снова лег в постель, Франц заметил, что его брат сильно дрожал. Он удивленно заметил.
1: «Ой, какой ты холодный!»
2: «Ничего, я так рад, что мог еще раз помолиться Иисусу. Теперь я, если даже и умру в эту ночь, то буду в раю», – спокойно ответил Вилли.
1: «А я лучше хочу остаться со своими игрушками у папы с мамой», — сказал Франц.
2: «А если мы попадем в рай, то услышим ангельское пение. Я думаю, что там тоже можно будет играть», — ответил Вилли.
0: Так они еще долго беседовали о рае, о смерти и о многом другом. Утром же Франц пришел к завтраку один.
1: «А где Вилли?» — удивилась мать. «Он еще спит».
0: «Ну, пускай спит, сколько ему хочется. Его завтрак мы поставим на грелку, чтобы он не остыл». За завтраком она сказала отцу.
1: «Мне кажется, Вилли заболел. У него вчера вечером были очень красные щеки. Когда я спросила, что с ним, он ответил, что только голова немного болит, но это скоро пройдет».
0: Тут Франц не выдержал и вмешался в разговор.
1: «Мне сегодня про Вилли приснился очень странный сон».
0: «Что же это был за сон?» – поинтересовался отец. Тогда Франц начал рассказывать все по порядку. Как Вилли молился, а после молитвы был очень холодный и весь дрожал. Он рассказывал также и об их разговоре о небесном рае.
1: «А когда я заснул, — продолжал Франц, — то мне приснилось, что луна светила очень ярко, а Вилли все еще стоял на коленях и молился, а я нет. И вдруг я увидел в нашем окне двух ангелов. Один из них, указав на Вилли, сказал другому: «Этого мы должны отнести в рай, а другой еще должен учиться молиться».
2: Тогда в комнате стало очень светло. Вилли протянул ангелам свои руки. Один из них взял его на руки, и Вилли обнял его. Затем они поднялись в воздух, а я смотрел им вслед, пока они не исчезли. Утром, когда я проснулся, очень обрадовался, что Вилли был рядом со мной в постели, но он спал очень крепко и был таким же холодным, как вчера. Когда я позвал его, то он не проснулся. Родители заволновались и, оставив свой завтрак, поспешили в детскую. Вилли лежал в постели с закрытыми глазами, а на его лице застыла улыбка. Потрогав Вилли, родители поняли, что в постели лежало только его тело, а душа его была уже в раю. Мама сильно плакала и сожалела о том, что вчера вечером не нашла времени помолиться со своим маленьким сыном.
0: Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. 1 Петра 4.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Есть еще одно, о чем нам нужно вспомнить.

Нить и что нас поразит, возможно, более, чем все до сих пор сказанное. Вездесущность провидения проявляется также в том, что даже мысли человека управляются рукой Божьей. Мы обычно упускаем это из внимания, когда говорим о провидении. Но как много может зависеть от мысли? Зачастую одна мысль, возникшая в голове монарха, выливается для страны во множество кровавых битв. Иногда у праведника рождается мысль, которая служит средством спасения многих от ада и вознесения тысяч на небеса. Несомненно, всякая фантазия, всякая приходящая мысль, всякое понятие, которое рождается, чтобы тут же не умереть, находится под десницей Божьей. И листая страницы истории, вы часто будете приходить в изумление, когда будете видеть, к каким большим последствиям приводит одно праздное слово. Будьте же уверены в том, что воля человека, мысль человека, желание человека, каждое намерение человека находится под непосредственным контролем Бога. Например, Иисусу Христу надлежит родиться в Вифлееме. Его мать живет в Назарете. Все определенно говорит за то, что он родится здесь. Но нет. Кесарю приходит в голову сумасбродная идея. Выходит повеление сделать перепись по всей земле, и он заставляет каждого идти в свой город. Какая в этом необходимость? Глупая идея Кесаря. Если бы у него был парламент, то все проголосовали бы против него. Они бы сказали, зачем заставлять всех людей расходиться по своим городам, чтобы их переписать? Перепишите их там, где они живут, это будет вполне достаточно. Нет, заявляет он, это моя воля, и никто не смеет перечить Кесарю. Некоторые считают Кесаря сумасшедшим, но Бог знает, что он намерен совершить через Кесаря. Марии, которая была беременна, приходится предпринять тяжелую дорогу в Вифлеем, и там в яслях родился младенец. Если бы не этот каприз Кесаря, то мы бы не увидели исполнения пророчества, что Христу надлежит родиться в Вифлееме, и сама наша вера в Мессию была бы поколеблена. Так что даже воля человека... Тирания, деспотизм тирана находится в руке Божьей, и он, дабы исполнить свою волю, поворачивает волю человеческую в ту сторону, в которую считает нужным. Объединяя все сказанное в наших подпунктах в одно короткое утверждение, мы говорим, что нашим твердым убеждением является то, что дающий крылья ангелу направляет и воробья. Мы веруем, что тот, кто хранит величие своего престола среди великолепия небес, оберегает его также и в глубинах темного моря. Мы верим, что ни над нами, ни под нами, ни вокруг нас не существует ничего, что не отвечало бы решению его собственного совета и воли. И не будучи фаталистами, мы с высочайшей верой и твердостью придерживаемся учения, что Бог определил совершиться всему, что происходит, и что Он властвует над всем для Его собственной славы и блага. Так что мы можем сказать вместе с Мартином Лютером: «Везде и всюду Его власть, и все творение свидетельствует о Его силе». Вторая истина говорит нам о благости Бога, проявляемой в Его заботе о Своем народе. Читая наш текст, я подумал, ко мне проявлено больше заботы, чем я сам могу когда-нибудь проявить к себе. Вы все в определенной мере внимательны к себе, но кто из вас настолько внимателен, чтобы сосчитать на своей голове волосы? Но Бог не только защитит наши члены, но даже проследит за ростом волос. И как сильно это превосходит всякую заботу наших нежнейших друзей. Посмотрите на мать, как она заботлива. Едва ребенок кашлянет, она уже слышит. Малейшее недомогание не остается незамеченным. Она обеспокоенно следит за всеми его движениями, чтобы удостовериться, хорошо ли он ходит, здоровы ли его руки и ноги, и в совершенстве ли владеет он всеми своими способностями. Но ей никогда и в голову не приходило сосчитать у него на голове волосы.
и отсутствие одного или двух не вызвало бы у нее большого беспокойства. Но наш Бог еще более внимателен к нам, чем мать к ребенку. Он так внимателен, что им сочтены волосы на нашей голове. Как же спокойно нам под десницей Божьей! Однако, оставив в стороне цифры, давайте еще раз задумаемся над добротой, бережной заботой, которую проявляет Бог к своему народу во всем, что касается провидения. Меня часто поражает то, как Божие провидение хранит Его людей до самого момента их обращения. Сколько здесь тех, кто в этот час уже был бы в аду, если бы какое-то особое провидение не сохранило их в живых до времени их обращения? Я помню, как сказал об этом, находясь в одном обществе, и почти у каждого сидящего в комнате нашлась история о том, как он чудом остался в живых до того, как был обращен. Помню одного джентльмена, который до того, как стать замечательным христианином, очень увлекался охотой. Он рассказал мне, что незадолго до обращения он стрелял, и его ружье разорвалось на 4 части, и все они у самых его ног воткнулись вертикально в землю, уйдя на 0.5 фута в глубину и образуя правильный квадрат, в то время как он был цел и невредим, и лишь слегка испуган. Однажды я натолкнулся на интересную мысль в произведениях Хеврия. Он рассказывает. 2 человека весь день вместе охотились, и когда наступила ночь, уснули рядом. Один из них во сне заново переживал погоню, и, пробежав весь круг преследований, наконец настиг оленя и закричал в безудержном порыве. «Я убью его! Я убью его!» И тут же нащупал нож, который постоянно носил в кармане. Случайно проснувшись, его товарищ понимает, что происходит, и спрыгивает с кровати. Стоя в безопасном месте, он, к своему несказанному удивлению, видит при свете луны, как непомнящий себя охотник наносит несколько смертельных ударов ножом как раз по тому месту, где минуту назад находилось горло, а значит и жизнь его товарища. Я говорю об этом, чтобы доказать, что ничто не мешает нам стать убийцами других и даже себя в безумных порывах сна, как только одна ограждающая забота нашего Небесного Отца. Как замечательно Божье провидение по отношению к христианам, когда оно хранит их от искушений. Я часто замечаю, и думаю, вы можете подтвердить мои слова, что бывают моменты, когда, если бы случилось искушение, мы бы обязательно ему поддались, но искушение обходит нас. В другое время, когда искушение появляется, мы обладаем сверхъестественной силой, чтобы его побороть. Да, самый лучший христианин в мире расскажет вам, что его похоть все еще сохраняет такую силу, что временами, если бы ему представился объект, то он, несомненно, впал бы в совершение гнусного греха. Но нет объекта, или же нет возможности совершить этот грех. В другое же время, когда есть возможность, у нас нет желания к данному греху, мы чувствуем отвращение и даже неспособность его совершить. Удивительно, но репутацию многих людей спасает провидение. Лучший из живущих людей знает, в какой огромной степени он обязан тем, что храним провидению и благодати Божьей. Как чудесно также уготавливает провидение наше местослужение. Не могу не обратиться к своей личной истории, потому что, как бы там ни было, нам следует больше говорить о том, что мы знаем о себе, чем о других. То, что я сегодня нахожусь здесь, для меня всегда будет замечательным примером провидения. Я никогда, вероятно, не занимал бы этот зал и не был бы благословен проповедовать множеству людей, если бы не одно, как я тогда считал, досадное происшествие. Я бы сейчас учился в колледже, а не проповедовал бы здесь, если бы не возникло одно необычное обстоятельство. Я дал согласие на поступление в колледж, и куратор пришел увидеться со мной в доме нашего общего друга. Служанка провела меня в одну комнату, а его в другую. Он сидел и ждал меня там 2 часа, а я сидел и 2 часа ждал его. Наконец, потеряв терпение, он ушел, считая, что с ним обошлись скверно.
Когда я уходил, мне на ум пришел текст. «А ты просишь